Час зачатия, я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово!

родился, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка, здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.

светило солнце в три луча сквозь дыры крыши просеяна. Да Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально дано.

сперва играли в фантики при стенах с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянка была номер первый. Ни соседей, ни бога, ни труся. Жизнь и закончила миллионершей Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую пила. А упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала я этого. Бахатенькой тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас носы не вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время.

потому что из тех коридоров вниз подручней было, чем ввысь. Вниз подручней было, чем ввысь. Вниз подручней.

засмотрится мне нынче, как задышится воздух крут перед грозой, крут довязать.

знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет.

my uspieli. W gosty k Bogu nie bywa et opazdanie.

Это мало. Нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат старательно.

Милая моя, и чайник со свистком, с любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200, и показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил в своей стране и в отдаленных странах. Я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Подними чай, другой мужчина пьет,

Но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат,

присмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Алеф Бесиван Тавшин Пейвав. Первый день месяца Сиван, 5786 год, 17 мая 2026 год. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Некоторое время назад в Мисгав Ам в Верхней Галилее сработали системы оповещения из-за проникновения враждебного беспилотного летательного аппарата. На данный момент подробности не поступали. Военно-воздушные силы перехватили сегодня ночью несколько ракет, выпущенных Хизбаллой по силам, действующим на юге Ливана. Пострадавших нет. Корреспонденты КАН Кармела Менаше и Руби Амершлаг сообщают, что вчера вечером в районе действий подразделений были перехвачены два беспилотника. Вчера вечером было разрешено к публикации имя бойца Цааля, погибшего в бою на юге Ливана. Капитан Маоз Исраэль Реканати, 25 лет, из поселения Итамар в Самарии. Командир взвода в 12-м батальоне бригады Галани. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше, капитан Реканати погиб в результате удара дрона «Камикадзе». Хизбалла направила дрон в сторону сил 12-го батальона бригады Галани, которые действовали в деревне Дейр-Сирьян. Речь идет о том же подразделении, в котором служил старший сержант Негев Даган, погибший на прошлой неделе в результате минометного обстрела. Как сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь, в Цааля полагают, что Хизбалле удалось засечь местонахождение подразделения внутри деревни. Военно-воздушные силы перехватили сегодня ночью несколько ракет, выпущенных Хизбаллой по силам, действующим на юге Ливана. Пострадавших нет. Корреспондент КАН Кармела Менаше сообщает, что в соответствии с установленным протоколом оповещения о тревоге не были активированы. Вчера вечером в районе действий подразделений были перехвачены два беспилотника. Как сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг, в ряде районов Западной Галилеи сработали системы оповещения из-за угрозы падения обломков перехваченных целей. Террористическая организация также осуществила ракетные и минометные обстрелы сил в Южном Ливане. Никто из военнослужащих не пострадал. На заводе «Томер» в районе Бейт-Шемеша сегодня ночью произошел мощный взрыв. Пострадавших нет. Администрация оборонного предприятия, которая специализируется на разработке ракетных двигателей, сообщила, что речь идет о плановом контролируемом взрыве. На данный момент остается неясным, почему данные испытания проводились в 11 часов вечера на исходе субботы. Финал Евровидения 2026 в Вене принес огромный успех Израилю, занявшему второе место. Победитель конкурса стала Болгария с песней «Бангеранга» в исполнении Дары. Это первая победа Болгарии в истории Евровидения. Ноам Битам, представлявший Израиль с песней «Мишель», занял почетное второе место. Жюри присудило ему лишь восьмую строчку, однако благодаря голосованию зрителей он стремительно поднялся на вторую позицию. Израильская композиция «Мишель» прозвучала под третьим номером. По окончании выступления Битан со сцены произнес «Ам Исраэль Хай». Забастовка игроков высшей баскетбольной лиги завершилась. Министр культуры и спорта Микки Зоар заявил о достижении соглашения, и игроки вернутся уже сегодня утром. В заявлении Министерства культуры отмечается, что согласно договоренности, начиная со следующего сезона, предложенный министром план предусматривает выделение бюджета в размере 2 200 000 шекелей только тем командам, которые будут задействовать 4 легионеров на протяжении всего игрового сезона. Новости спорта. Высшая футбольная лига. Бейтар Ярушалаем обыграл вчера вечером Макаби Тель-Авив и сохранил шансы на завоевание чемпионского титула. Матч проходил на стадионе Блумфельд в присутствии более чем 22 тысяч зрителей и транслировался на радиостанции КАН-БЕТ, службы новостей корпорации КАН. Корреспондент КАН Йоав Барович отмечает, что до окончания сезона осталось 2 тура. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в большинстве регионов установится жаркая и сухая погода. В течение дня на юге возможна повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 31 градуса, в Тель-Авиве будет 33, в Хайфе 30, в Цфате 28, а в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Это был обзор главных событий утра. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 8 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели и хорошего месяца Сиван. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Накануне вечером была разрешена к публикации информация о том, что на юге Ливана погиб капитан Маоз Исраэль Реканати, 24 лет, из Итамара, командир подразделения в 12-м батальоне бригады Голани. Посмертно он был повышен в звании от лейтенанта до капитана. Согласно опубликованной информации, Маоз Исраэль Реканати погиб в результате взрыва дрона в Южном Ливане. Исраэль был помолвлен, через месяц должна была состояться его свадьба. У Маоза Исраэля Реканати остались родители и 6 братьев и сестер. С начала этой войны, 7 октября 2023 года, в Газе, Ливане и других районах погибли 945 военнослужащих армии обороны Израиля. Вечная им память. Военные действия в Ливане продолжаются, однако, несмотря на это, президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока прекращения огня на 45 дней, чтобы дать шанс продолжению переговоров между правительствами Израиля и Ливана. Приведут ли к чему-то эти переговоры? Поговорим об этом в нашей сегодняшней программе. Минувшей ночью пресс-служба ЦАЛа и пресс-служба Шабака подтвердили, что в пятницу 15 мая в результате точечного удара в районе города Газа был ликвидирован Иззадин Аль-Хадад, глава боевого крыла террористической организации «Хамас» и один из организаторов бойни 7 октября. Аль-Хадад был назначен главой боевого крыла «Хамаса» после ликвидации Мухаммада Синуара, брата Яхьи Синуара. В последнее время он занимался восстановлением потенциала боевого крыла террористической организации, а также планировал атаки на Израиль. Аль-Хадад был лично причастен к удержанию израильских заложников в плену Хамаса. Сообщается также, что он руководил механизмом содержания заложников и даже окружал себя израильтянами, израильскими захваченными в плен израильтянами, с целью предотвратить свою ликвидацию. Сейчас эта ликвидация осуществлена, и Иззадин Аль-Хадад ликвидирован. После завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай вновь на повестке дня вопрос, возобновятся ли военные действия в Персидском заливе. По сообщению «Нью-Йорк Таймс», США и Израиль совместно разрабатывают план нового этапа войны, а в Иране, в свою очередь, заявляют, что США заинтересованы в переговорах. Поговорим мы и о происходящем в Израиле, разумеется, о политике. Нетаньяу и ультраортодоксальные партии ведут переговоры о возможности утверждения все же и несмотря ни на что закона Бисмута, закона о призыве или о непризыве, и одновременно о дате выборов в Кнессет 26-го созыва. В пятницу были опубликованы данные по инфляции. Индекс цен вырос на 1,2%. И, разумеется, Евровидение, но Ноам Битан покорил Вену и сердца зрителей в Европе и занял благодаря им, именно благодаря зрителям, не благодаря жюри, занял 2-е место. Учитывая атмосферу, в которой проходил этот конкурс, у этого результата есть только одно название – победа. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции сегодня, в воскресенье 17 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра, с 9 до 11 «Бокер Тов Исраэль», ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей ответит специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий, ведущий Михаил Гуревич. С 22:00 «Аэростат», авторская программа Бориса Гребенщикова. И это... Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в воскресенье 17 мая.
Сейчас очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты, о чем пишут сегодня израильские газеты. Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок: «Нет бюджета, боеготовность армии под угрозой». Это эксклюзивный материал «Лилах Шуваль». Об этом на второй странице газеты «Исраэль Айом». По оценкам, с начала года бюджет составлял 111 миллиардов шекелей. Военный бюджет, оборонный бюджет. В то время как бюджетные требования армии составляют 177 миллиардов шекелей. Об этом Лилах Шваль, как я уже сказал, на второй странице газеты, «Исраэль Айом». Здесь же о том, что 143 миллиарда шекелей был бюджет, который был утвержден на практике. Иными словами, армия требует еще примерно 30 миллиардов шекелей, которых на данный момент нет. Что еще можно здесь прочитать? Справедливость восторжествовала. Он издевался над, заложниками. Об этом речь идет, разумеется, о ликвидации, Изадина Эль-Хадада, одного из лидеров, Хамаса. На данный момент это был человек, который возглавлял военизированное крыло Хамаса и был ликвидирован. По свидетельствам заложников, он лично удерживал, распоряжался порядками удержания заложников. Омри Миран, один из тех, кто находился в плену Хамаса, в руках Хамаса, рассказывал о своих встречах. С Изадином Эль-Хададом. И об этом пишет газета «Исраэль Айом». Изадин Эль-Хадад, разыскиваемый номер один в Хамасе, был ликвидирован. Сообщалось, что, возможно, уже на этой неделе, также сообщается, что уже, возможно, на этой неделе возобновятся военные удары по Ирану. Об этом на четвертой странице газеты. «Исраэль Айом». Авторские материалы здесь. Йоав Лемор публикует статью на четвертой странице издания «Ликвидация в Газе». Большое оперативное достижение, но не стратегическая победа. Ариэль Каана публикует статью «Именно сейчас самое удобное время и самое важное сейчас – это продолжать дипломатический процесс с Ливаном». Авраам Бен-Цви, профессор Авраам Бен-Цви, специалист по Соединенным Штатам Америки, публикует статью под названием «Саммит президентов. Вместо соглашений мы получили улыбки». Об этом на 11-й странице газеты, «Исраэль Айом». Ну и здесь, разумеется, о выступлении Ноама Битана на конкурсе «Евровидение». Ноам Битан выступил потрясающе выступил с песней «Мишель» на сцене финала Евровидения накануне и завершил свое выступление призывом «Народ Израиля жив! Ам Исраэль хай!». Полные результаты на сайте, разумеется, поскольку газеты были сданы в печать за несколько часов до того, разумеется, как стало известно об окончательных результатах. Мы не были никогда в таком положении. Касса пуста. Это подробнее о
бюджетных нуждах армии, Лилах Шваль, об этом 34 миллиарда шекелей. Это та сумма, которой не хватает уже сейчас армии обороны Израиля на фоне увеличения тех задач, роста, за расширение задач, которые были в последний год. Среди причин этого продления операции «Львиный рык», продление этой операции дольше, необходимого и расширение зоны безопасности в Ливане. Все это означает, что уже сейчас невозможно восстановить танковые подразделения и провести серьезные работы по укреплению военных баз. В ЦАЛе предупреждают об угрозе ущерба, который может быть причинен боеспособности ЦАЛ. Обо всем этом на второй странице газеты «Исраэль Гайом». Подробнее о ликвидации в Газе пишет Йоав Лимор. Также мы уже читали этот заголовок. Хамас ослаблен, пишет Шахар Клейман, однако по-прежнему не готов отказаться от своего вооружения, от своего оружия, не готов сложить оружие, не готов разоружиться. И ликвидация главы военного крыла террористической организации — это продление попыток уничтожить лидеров Хамаса. В настоящий момент приближенные Синвара в политбюро Хамаса, судя по всему, станут гораздо более важными фигурами при принятии решений. А на местности продолжаются и сегодня призывы к бойне в отношении евреев. Так повлияет ликвидация Зайна Эль-Хадада на Хамас, об этом пишет Шахар Клейман. А Лири Альбег, которая была в плену Хамаса, публикует статью «Эль-Хадад. Добро пожаловать в ад». Об этом в газете «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов, ну, собственно говоря, здесь подробнее о том, о чем мы уже говорили. И Нехама Дуэк публикует статью под названием «Чистота выборов – это задача каждой партии». Имеется в виду почему-то только блок, так называемый блок перемен, то есть оппозиции. На самом деле чистота выборов – это задача любой партии. Юридический советник правительства капитулирует. Дело о преследовании Фильбера закрывается. Напомним, что речь идет о деле, в рамках которого расследовались обвинения в адрес советников премьер-министра Бениамина Нетаньяху в том, что они преследовали Шлому Фильбера в то время, как он был государственным свидетелем по делу 4000. Еще несколько материалов. Роман Гофман выступил против юридического советника правительства. Она ведет себя не искренне и нечестно. Это заявление сделал адвокат Одед Шалом. Уад Шалом, простите, адвокат Романа Гофмана. Это заголовки газеты «Исраэль Айом». Газета «Маариф», главный ее заголовок: ликвидирован последний оставшийся в живых архитектор бойни. ЦАЛ и Шабак ликвидировали несколько высокопоставленных боевиков Хамаса, среди них глава военного крыла Изадин Эль-Хадад, который считался и определялся как цель номер один сил безопасности. Он был среди тех, кто планировал бойню 7 октября и удерживал израильских пленных, в том числе израильских заложников, в том числе Лири Альбег и Эмили Дамари. И Альбег Кулькальбиджиому, в переводе с арабского «каждой собаке свой день», Дамари, мы доберемся до всех. Об этом на второй и третьей страницах газеты «Маариф».
Здесь же о гибели капитана Реканати в бою в Южном Ливане с капитан Маоз Исраэль Реканати, командир подразделения 12-го батальона, погиб в результате взрыва беспилотника, начиненного взрывчаткой, который был запущен в сторону сил ЦАЛ. Накануне состоялись похороны старшего сержанта Негева Дагана, который погиб в результате попадания минометного снаряда. Несмотря на декларацию о продолжении режима прекращения огня, обстрелы севера продолжаются. Об этом на 8 и 9 страницах газеты «Маарив». Здесь же фотографии погибших израильтян, капитана Реканати и старшего прапорщика Дагана. Пусть будет благословенна их память. Война с Ираном. Готовимся к возобновлению военных действий. В Иерусалиме полагают, что велики шансы на эскалацию между Вашингтоном и Тегераном. Трамп после саммита в Китае, обогащенный материал должен покинуть Иран, должен быть убран из Ирана. Об этом на 4-й странице издания. Ну и, разумеется, здесь, как и всюду, Ноам Битан и песня «Мишель», которая взяла в плен Европу. Трогательное исполнение Битана на сцене финала Евровидения. За несколько часов до его выступления демонстрации пропалестинских активистов в Вене против израильтянина, разумеется. Обо всем этом также в газете «Маариф». Ну и, разумеется, здесь речь идет о том, что и результаты можно узнать через электронную версию газеты. Потому что в печатном издании, в печатном варианте, в принте результатов голосования, разумеется, еще нет. Вторая страница издания, авторский материал «Авиашкенази. Ликвидации без горизонта». Таков заголовок до тех пор, пока политическое руководство не озабочено тем, чтобы представить властную альтернативу, реальную властную альтернативу Хамасу в секторе Газа. ЦАЛу придется преследовать и ликвидировать сменщиков из Адина Эль-Хадада. Об этом на второй странице. Здесь еще один материал. В Египте опасаются обвала периода прекращения огня в секторе Газа. Сдача оружия не на повестке дня. Хамас дал ответ посредникам. Готовимся к эскалации и с Ираном. Об этом пишет Эли Леон на 4-й странице газеты, на 3-й странице газеты «Маариф». По пути из Китая в Соединенные Штаты Америки президент США намекнул, что он выбросил в мусорник последнее предложение Тегерана. После этого объявил: «Я бы мог сказать, что в определенный час, в определенный день возобновятся бомбежки Ирана». «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что США и Израиль продолжают лихорадочную совместную и интенсивную подготовку к еще одному кругу противостояния, а иранцы настаивают на своем, возобновляют новый механизм управления передвижением в Ормузском проливе и взятие за это денег. Об этом, как я уже сказал, пишет Эли Леон. Еще несколько материалов. Военный источник сообщил, что Эйаль Замир также посещал Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном. Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах побывал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, побывал глава службы службы внешней разведки Моссад Дэдди Барне, побывал глава Шабака Давид Зини. И вот сейчас сообщение о том, что там побывал и начальник генерального штаба Эйаль Замир.
И здесь же сообщение о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты атаковали Иран, совместно атаковали Иран во время войны. Иными словами, участие этих стран в военных действиях более интенсивно, чем казалось. Еще несколько сообщений. Гади Азинкот сделал достаточно туманное заявление. «Я войду в правительство с любым, кто укрепляет государство Израиль». Он посещал в пятницу рынок Кармель в Тель-Авиве и сделал вот такое заявление. Доктор Джабарин был избран главой партии «Хадаш» вместо Аймана Уды. Айман Уды и Аида Тума Слиман оказались за пределами предвыборного списка «Хадаш». Еврейское место там сохранил за собой Офер Касив. Это газета «Маарив». Немного заголовков портала «Вайнет». Это портал газеты «Едиот Ахронот», о чем он пишет сегодня. Главный его заголовок, разумеется, огромная честь Ноаму Битану. Израиль занял второе место на конкурсе Евровидения. Болгария победила на Евровидении 2026 года. После впечатляющего выступления с песней «Мишели» на фоне ухода с конкурса пяти государств, Израиль занял второе, потрясающее второе место. Ноам Битан сказал порталу «Вайнет»: «Я слышал в конце крики «позор» и так далее. Я видел, как себя вели наши противники. Мы подняли флаг и кричали: «Ам Исраэль хай, народ Израиля жив». Об этом в газете, вернее говоря, на портале «Вайнет». Дональд Трамп: «Тишина перед бурей». Таков заголовок, вернее, это цитата даже. Дилемма президента, который находится в своего рода западне, об этом пишет Итамар Айхнер. Еще несколько материалов. Армия провалится внутрь себя. Кризис в том, что касается ресурсов, человеческих ресурсов в армии, нехватки сил. Йоси Йошуа, военный обозреватель газеты «Идиот Ахронот» и портала «Вайнет» на эту тему. Что еще можно здесь прочитать? Разумеется, подробнее о ликвидации Изадин Эль-Хадада и о действиях ЦАЛа в Ливане. За пределами желтой черты пытаются установить новую линию разделения, которая будет соответствовать новым угрозам. Линия беспилотников вместо линии противотанковых ракет. Нету решения этой угрозы, беспилотников «Камикадзе», и в ЦАЛе взвешивают возможность углубления и расширения наземного маневра в Ливане. Сейчас 7 часов 29 минут, уважаемые радиослушатели. Это были заголовки портала «Вайнет». Позднее, возможно, познакомимся с еще несколькими, постараемся, по крайней мере, познакомиться с еще несколькими газетами. А пока напомним, что, как всегда, к вашим услугам наш аккаунт в социальной сети Facebook. Ноам Битан занял второе почетное место на конкурсе Евровидения. Поделитесь своими ощущениями по этому поводу. Пишите нам, а мы переходим как раз вот сейчас к этой теме.

0: Ирина Кильфин, певица, педагог по вокалу, композитор и постоянный комментатор конкурсов Евровидения с нами в эфире. Ирина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Спасибо, спасибо, что вы с нами после бессонной, я полагаю, ночи. Второе место...
1: Это было сложновато.
0: Было сложновато. С точки зрения музыкальной, ваши впечатления от конкурса?
1: Ну, во-первых, конкурс был замечательный. Первый раз в жизни я не знала, кому поставить хорошую оценку, потому что нравилось такое количество исполнителей, номера настолько были яркие и красочные, что очень сложно было точно определиться с выбором. Обычно ты точно знаешь, вот эти отпадут, вот эти примерно будут несколько человек соревноваться друг с другом, ну и кто-то из них обязательно чего-то добьется. Фаворит чаще всего по какой-то причине сольется. И так всегда бывает. А тут, ну, полная загадка. И эти хороши, и эти хороши, и вот эти хороши. И, конечно, очень интересно было наблюдать, как ставки букмекеров просто летели в тартарары, потому что все-таки человеческий фактор отменить нельзя. Все ставили на финнов, финны выступили очень слабенько, некачественно, без всякой энергии.
0: Ставки делались до начала финала, разумеется, да?
1: Да. Но и после второго полуфинала тоже на первом месте все-таки была Финляндия, на втором месте была совершенно легитимно Австралия, потому что австралийка невероятная певица. Просто невероятная. Но таких певиц очень мало, такого качества. И вдруг бах, и ей испортили, я считаю, номер. Вот ей надо было стоять или сидеть и петь, потому что она крутая вокалистка. И когда ее заставили делать какие-то телодвижения на сцене, теряется самоконтроль в таких сложных песнях, это необходимо. И все, она вылетела и пела грязно, и просто испортила свой номер, на мой взгляд. И он такой был, ну, ни о чем, зачем-то. А само вокальное, вокальный как номер, потрясающий. Певица она была замечательная. Я хочу сказать вот три моих фаворита, которые просто меня сразили качеством вокала. Безусловно, это был Израиль. Я не знаю, как у него так получалось, но он все время звучал стабильно, как вот машина. Это такая редкость. И вот удивительное звучание среди музыкантов, это очень ценится. Это когда человек выходит на сцену и поет, такое ощущение, что он записан.
0: Вау.
1: Да, студийное звучание в голосе имеет очень небольшое количество артистов. И это ценится невероятно, потому что это стабильность. Это называется стабильность, когда нотка в нотку, когда все сконцентрировано, и при этом не теряется взаимосвязь со зрителями, то есть энергия положительная, она прям течет в зал, и это было видно, да? Никто же не видел, как он старается, правильно? То есть это было настолько естественно, настолько качественно, что даже мне казалось, неужели это живое исполнение? Ну, это феноменально. Очень здорово, просто меня покорила Украина в этот раз. Идеальное тоже исполнение. Нотка в нотку, а какая последняя нота длинная, с переливами, и все это держалось на одном дыхании, какая-то фантастика была.
0: И третий?
1: И третий, безусловно, это Чехия. Фантастическая. Песня сама по себе была скучная, нудная, но так, как он спел в этот раз, потому что на полуфинале это было вообще интересно и скучно, но тут это тоже была пластинка, это тоже было качественно, и это было просто очень красиво с точки зрения вокала.
0: Ирина, мы с вами говорим уже почти 5 минут, и вы ни разу не упомянули Болгарию. Настолько сенсационна победа их?
1: Нет, она была настолько предрешена. Я думаю, что бангаранга теперь будет звучать отовсюду.
0: Что они с огромным отрывом победили, если я правильно понимаю, да? То есть там, в общем...
1: Нет, не с огромным, нет, конечно. Во-первых, я хочу поблагодарить Польшу, которая всегда к нам относилась, будем говорить так, в кавычках, не очень хорошо. Единственные, которые не побоялись нам поставить 12 баллов, за это им спасибо. И я хочу отметить зрителей, которые тоже Израилю поставили 220 баллов. И тут же мы взлетели на первое место и были очень-очень долго до самого конца на первом месте, что просто уникально. И тут, конечно, Болгария, которая понравилась практически всем, ее раскручивали. Я вам скажу, кто ее раскручивал. Это клубная музыка. Там вокала как такового особо нет. Пела она хорошо, но с точки зрения клубного исполнения, ну вот это клубное исполнение. В принципе, любая певица это повторит, в отличие от трех предыдущих.
0: Тогда что их сделало победителями?
1: Очень качественный хит. Запоминающаяся вот эта вот банга-ранга, как и в прошлом году «Эспрессо Макиято». Та же самая история. Качественный, запоминающийся хит. А в принципе, надо понимать, что Евровидение – это не конкурс вокалистов, это конкурс хитовой песни. И вот эта хитовость, она танцевальность. Я думаю, что люди очень устали.
0: Ну, почему-то, когда вы говорите про хиты, я вспоминаю «Диву» 98-го года, да, такая полетная абсолютно музыка.
1: То же самое, но отличие от «Дивы», «Дива» — это песня. Там есть мелодия, там есть слова, ее может спеть любой человек, а «Бангарангу» никто не споет в силу того, что это музыка для ног. И то, что победила музыка для ног, и в этом году было огромное количество хитов. И, кстати, я хочу отметить, Дания, Болгария, Молдова, Греция – это танцевальные клубные вещи. Они действительно имели место быть, и они будут рвать дискотеки, рвать клубы в этом году 100% и останутся с нами навсегда. Это очень хорошие, качественные хиты, но это хиты для ног, а не песни хитовые. Есть большая разница, есть мелодические песни, мелодии, и есть просто музыка, под которую хорошо там выпить коктейльчик и поколбаситься. Поэтому мне очень жалко Норвегию, кстати, и Мальту. Мальта, можно сказать, такой нафталин, но очень многие, кстати, его отметили. Это такая невероятно теплая, хорошая мелодия. Ну, Италия, мы тоже, естественно, об этом говорили, что Италия очень хорошая, очень милая песня. Но Мальта мне понравилась больше, и очень понравилась Норвегия. На мой взгляд, вот жалко неоцененная, но очень качественная и очень хорошая.
0: Два слова.
1: Хороший
0: был Евровидение. Два слова все-таки про Ноама Битана. Вы уже говорили о его вокальных данных и выступлении.
1: Да.
0: Можно говорить о том, что публика к нам отнеслась, ну, скажем так, благосклоннее и чем мы ожидали, и чем к нам отнеслись судьи, чем к нам отнеслось жюри?
1: Да нет, ничего, никто не сомневался.
0: Okay.
1: Я была совершенно уверена. Жюри, оно политизировано. А публика в Европе, она все-таки не идиотка. Она же уши имеет. И как бы ее ни настраивали. Я прочитала, например, что флаги, которые продавались внутри, там нельзя было проносить с собой флаги. Флаги можно было только купить на входе, которые были какие-то специальные, которые не подожгутся, которые противопожарная безопасность одобрила. Так вот, флаги Израиля скупили моментально. Моментально. То есть их не было. И я думаю, что как в позапрошлом и в прошлом году поддержала нас публика Европы, мне кажется, что точно так же сейчас произошло и в этот раз. Потому что, знаете, говорят, публика дура. Нет, публика как раз не дура. Публика все прекрасно понимает. И когда человека трогает качественная, фантастическое, доброжелательное, позитивное исполнение, но публика не может промолчать. Как в прошлом году нас подняли, как в позапрошлом нас кто нас поднял. Нам же жюри вообще ничего не давало в прошлом году. И мы практически были на первом месте.
0: Ну и что
1: же? То же самое. Я просто считаю, что это правильно, что мы на втором, потому что мы в любом случае по голосам на первом месте. Болгария не может сравниться с нами по вокалу, по качеству самой песни. Поэтому мы на первом месте. Но нам сейчас Евровидение, как и в прошлом и позапрошлом году, не нужно. Нам нужно заниматься нашими проблемами и внешними. А петь мы всегда на высоте. У нас Израиль всегда на высоте.
0: Или...
1: Так что мы еще

0: у них нету с идеологической точки зрения нету никакого, никаких намеков на то, чтобы идти на компромисс. С другой стороны, они сами по себе понимают, что если они согласятся на далеко идущие компромиссы и не представят победу, или то, что, по крайней мере, они вбили себе в голову как некий формат победы, то ими украсят столбы в Тегеране, и режим развалится. Они прекрасно понимают, что в данном случае вопрос, который на повестке дня, это вопрос их выживания, это вопрос их физического существования. Именно поэтому они не идут ни на какие компромиссы. Трамп очень хотел бы избежать возобновления войны. Он прекрасно понимает, что какую цену политическую, внутриамериканскую и так далее он платит. С другой стороны, он хотел бы продолжать режим давления и удушения властей в Иране путем блокады портов в этой стране. И в дальней перспективе это привело бы, вероятно, это привело бы к падению режима. Но у Трампа нет времени. Он находится на пороге выборов середины каденции и так далее. И с этой точки зрения ему нужны результаты, и результаты быстрые. Я не уверен, говорит наш собеседник, что возобновление военных действий приведет к падению режима быстрее, чем привело бы продолжение режима блокады. Но, тем не менее, это то, что сейчас президент Трамп выбирает. А что касается иранского руководства, там нету никаких разногласий. Если я скажу, что функция президента Пазашкиана равна функции картины, которая висит на стене, то я не буду слишком неточен, говорит наш собеседник. Президент Ирана не... Он президент Ирана, и что? Его функция президента Ирана, если это только не какой-нибудь экстравагантный болтун типа Ахмадинеджада, функция президента Ирана — это представлять Западу картину, которую хотят, чтобы не видели на Западе, которую хотят, чтобы не видели американцы, представлять реальность в Иране такой, какой хотят видеть в США, а не такой, какая она на самом деле. Поэтому сейчас у Пазашкиана, разумеется, нет никакого влияния на реальных своих хозяев, то есть на корпус стражи исламской революции, а те, как я уже сказал, отмечает наш собеседник, не хотят, чтобы ими украсили фонарные столбы в Тегеране, поэтому не идут на компромиссы, а добиваются победы. Победы, по крайней мере, в том понимании, в котором они это слово оценивают. С нами в эфире был доктор Эран Лерман, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. 8:44. Продолжаем программу. Поговорим немного. Я надеялся, что нам удастся поговорить о политике сейчас и о дискуссиях по поводу даты выборов и по поводу и по поводу возможного все-таки принятия закона о призыве, но пока у нас с нами нет нашего запланированного собеседника, собеседницы, точнее говоря, поэтому перейдем к экономике. Центральное статистическое бюро опубликовало индекс потребительских цен за апрель. Этот показатель вырос в апреле на 1,2 по сравнению с мартом. В годовом исчислении с апреля 2025 года по апрель 2026 года индекс потребительских цен вырос на 1,9%. С нами в эфире профессор Нона Кушнирович, глава по академической деятельности колледжа Рупин. Профессор Кушнирович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: На мой непрофессиональный абсолютно взгляд, 1,2% – это много. Я ошибаюсь?
1: Нам надо смотреть на последние 12 месяцев.
0: Окей.
1: Потому что каждый месяц это какие-то колебания, могут быть увеличения, уменьшения. Но за последние 12 месяцев инфляция 1,9%. То есть мы находимся внутри коридора. У нас коридор от 1% до 3%. Это очень хороший показатель. Мы и в хорошие времена не всегда удерживались в этом показателе. Там коридоре.
0: То есть, в общем, инфляция одного месяца не является индикатором того, что происходит с инфляцией в целом, хотите сказать?
1: В последнее время у нас есть немножко тенденции к увеличению цен. Угу. Мы это чувствуем, потому

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Вчера вечером было разрешено к публикации имя бойца Цааля, погибшего в бою на юге Ливана. Капитан Маос Исраэль Реканати, 25 лет, из поселения Итамар в Самарии, командир взвода в 12-м батальоне бригады Галани. Как сообщает корреспондент Кан Кармела Минаше, капитан Реканати погиб позавчера в результате удара дрона «Камикадзе». Да будет память о нем благословенна. Источник в структурах безопасности заявляет, что даже если Израиль установит контроль над всем Южным Ливаном, это не приведет к уничтожению всех до единого дронов и ракет Хизбаллы. По его словам, все фронты остаются открытыми. Он подчеркнул, что одних лишь военных действий недостаточно для изменения существующей реальности. Необходим дипломатический прорыв наряду с сохранением фактора сдерживания. Как сообщает корреспондент Кан Кармела Минаше, в оборонном ведомстве полагают, что ослабление Хизбаллы путем точечных ликвидаций и нанесения ударов по инфраструктуре можно продолжать, однако признают, что фундаментальное решение, которое положит конец этой угрозе, пока не предвидится. Что касается беспилотных летательных аппаратов, в Цааля развертывают защитные сетки стоимостью около 500 000 шекелей для снижения ущерба от ударов, но поясняют, что речь идет лишь о локальной оборонительной мере. Третий по счету ультраортодоксальный подземный ангар откроется в ближайшее время на базе военно-воздушных сил Тель-Нов, в рамках чего в 106-ю эскадрилью будут приняты около 15 ультраортодоксальных техников эксплуатационной части. Как стало известно корреспонденту Кан Кармеля Минаше, военнослужащие, которые будут проходить службу в условиях гендерного разделения, соответствующих их образу жизни, завершили трехмесячную подготовку, в ходе которой обучились проведению регламентных проверок истребителей, вооружения и текущего технического обслуживания. Представители армии подтвердили, что бойцы прошли специализированный курс молодого бойца продолжительностью около месяца и двухмесячный курс на технической базе. В следующем месяце на базе Рамат-Давид откроется четвертый набор ультраортодоксального подземного ангара. Вопрос о разоружении Хамаса. Высокопоставленный представитель Хамаса за рубежом Усама Хамдан заявил, что требование Израиля о разоружении организации направлено на то, чтобы палестинский народ и палестинское сопротивление объявили о капитуляции, что не произошло и не произойдет. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Хамдан добавил, что хотя Верховный комиссар Совета мира по сектору Газа Николай Младенов выступал на переговорах в качестве рупора Израиля, это не повлияло на делегации Хамаса и палестинских фракций. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Десятки активистов движения «Халуцей Абашан» приковали себя сегодня утром к разделительному ограждению вдоль старой границы с Сирией, недалеко от русских деревень Мадж-дель-Шамс и Хадер, у подножия горы Хермон. Активисты, прибывшие на место в ночные часы, проводят демонстрацию с требованием к военно-политическому кабинету разрешить семейному ядру движения поселиться в регионе Башан. В настоящее время силы армии и полиции проводят мероприятия по их эвакуации. Об этом сообщает корреспондент Кан Руби Амершлаг. Раввин Стены Плача и Святых Мест Шмуэль Рабинович резко осуждает акты насилия, зафиксированные в минувшие выходные в старом городе Иерусалима. По его словам, маргинальная молодежь, направлявшаяся по переулкам к Стене Плача, устраивала погромы на торговых прилавках и проявляла агрессию по отношению к арабским жителям и владельцам магазинов в районе Явских и Шхемских ворот. Он добавил, что подобные действия противоречат пути Торы, и подчеркнул, что этих подростков необходимо подвергнуть общественному порицанию, поскольку нельзя нарушать хрупкое существование в городе. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в большинстве регионов установится жаркая и сухая погода. В течение дня на юге возможна повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 31 градуса, в Тель-Авиве будет 33, в Хайфе 30, в Аждоде 35, в Бершеве 36, а в Эйлате днем ожидается до 37 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 10 часов. Доброго дня, Шалом Миерушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В ближайшие два часа мы проведем вместе с вами в этом эфире. Поговорим о гендерном разделении в общественном транспорте, о том, что происходит в Араде. Поговорим о том, что, конечно же, что Израиль занял второе место в конкурсе Евровидения. Можно, в общем, смело сказать, что мы в этом конкурсе победили, учитывая, что по голосованию зрителей это было настоящее первое место. И о многом-многом другом в нашей программе с 9 до 11 часов. Но начинаем мы, как обычно, с главных тем сегодняшнего утра. Габи Вольсон, мой коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru. Доброе утро, Габи.
1: Доброе утро, Юлия. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, каковы главные темы, кроме Евровидения, которое совершенно очевидно является, наверное, одной из главных тем?
1: Кроме Евровидения, на самом деле, мы продолжаем следить за развитием событий на данный момент в Ливане, где накануне, по крайней мере, была опубликована информация, была опубликована, разрешена к публикации информация о гибели еще одного военнослужащего ЦАЛа, капитан Маоз Исраэль Риканати, 24 лет, погиб в Ливане в результате попадания вот того самого беспилотника, начиненного взрывчаткой. Военные действия в Ливане продолжаются. Дональд Трамп объявил о том, что прекращение огня в этой стране продолжено на 45 дней прекращение огня между Израилем и Ливаном, между ЦАЛом и Хизбаллой. Не очень понятно. Еще на 45 дней. Не очень понятно, о каком прекращении огня идет речь. Бригадный генерал запаса Йоси Купервассер, который был у нас в эфире, назвал это не прекращением огня, а военными действиями с теми или иными ограничениями. И, собственно говоря, вот так это и выглядит на данный момент. Одновременно все ожидают решения Дональда Трампа о возобновлении военных действий с Ираном. После возвращения Трампа из Китая этот вопрос больше откладывать нельзя. Трампу нужно принимать какое-то решение о дальнейших шагах, учитывая полную неприемлемость для него тех предложений, которые передал Иран. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что между Трампом, что США и Израиль совместно готовятся к возобновлению военных действий. Когда они возобновятся, в какой форме они возобновятся, что они будут, какую цель они будут преследовать, пока не ясно, но тем не менее это то направление, в котором мы движемся сейчас. И если мы уже говорим о фронтах войны, то Газа остается на повестке дня, точнее, вернулась на повестку дня в минувшую пятницу, когда ЦАЛ ликвидировал Исадина Эль-Хадада.
0: Одного из, в общем, так сказать, инициаторов и
1: одного
0: инженеров,
1: из архитекторов 7 октября.
0: Да.
1: 7 октября и главу боевого крыла Хамаса. Он сменил на этом посту Мухаммада Синуара, брата Яхья Синуара, который был ранее ликвидирован ЦАЛом. И вот в минувшую пятницу он был убит посредники обеспокоены возможностью того, что эта ликвидация приведет к срыву переговоров о начале работы комиссии технократов.
0: А у него была какая-то, так сказать, какая-то должность, скажем так?
1: Он глава военного крыла Хамаса. Угу. Он был главой боевого крыла Хамаса, батальонов из Один Аль-Касам. По сути дела, он был главой Хамаса в секторе Газа, де-факто. Да? То есть после того, как были ликвидированы братья Синуар, Маруан Исса и прочие, он остался единственным организатором 7 октября, который был в живых, и де-факто главой Хамаса в секторе Газа. Да, то есть он принимал решения по поводу того, что происходит в Газе, до тех пор, по крайней мере, пока он имел возможность принимать такие решения в отрыве от политбюро Хамаса, находящегося в Катаре. Кстати говоря, это политбюро снова не смогло избрать своего главу. Между Халиль Ильхая и Халида Машелем проходят эти выборы. В очередной раз никто не избран. Будут продолжать пытаться избрать лидера, но так или иначе эта ситуация такая, какая она есть. Я уже говорю о том, что я уже сказал, что посредники опасаются, что ликвидация Эль-Хадада может очень плохо сказаться на переговорах. И не уверен, что эти переговоры куда-то продвигались и до ликвидации из Один Эль-Хадада. Посмотрим, как это будет выглядеть сейчас.
0: Да, ну а у нас на внутреннем нашем, так сказать, поле происходит определенная подготовка к выборам. Правда, совершенно непонятно на настоящий момент, когда именно они состоятся.
1: Абсолютно непонятно. Кстати, если мы говорим о датах, сегодня 17 мая, такой очень знаковый день в израильской политической истории. Во-первых, 17 мая 1977 года впервые Менахем Бегин пришел к власти.
0: Маапах.
1: Был тот самый Маапах.
0: Да.
1: А еще один Маапах был 17 мая же 1999 года, когда Эуд Барак победил Бенямина Нетаньяху. Надо сказать, что в обоих случаях результаты этих выборов в известном смысле разочаровали тех, кто им радовался. Далеко не все избиратели Ликуда приветствовали соглашение, которое Бегин подписал с Египтом о отдаче Синая. Далеко не все избиратели Авады радовались всему тому, что делал Эуд Барак, придя к власти. Ну,
0: общем, хотя надо сказать, что приход Бегина к власти все-таки это было очень, очень серьезно изменил Израиль, в отличие, как мне кажется, все-таки Барак пришел на полтора года.
1: Барак пришел на полтора года, но эти полтора года изменили Израиль, мне кажется, по крайней мере, не меньше, чем период Бегина. То есть его попытка прийти к соглашению с палестинцами, Кэмп-Дэвидское соглашение, Кэмп-Дэвидская конференция, вторая интифада, начавшаяся как результат провала этой конференции и так далее, это в известном смысле похоронило, во-первых, дипломатический процесс с палестинцами. Это очень осложнило жизнь левому лагерю в Израиле. Не случайно после этого, по сути дела, левая идеология в Израиле стала гораздо менее популярной именно после тех лет. Поэтому, в общем, уже не говоря о выходе из Ливана, да, и прочее.
0: Кстати, выход Ливана тоже примерно в эти дни,
1: 24
0: да?
1: мая. 24 да. мая. 2000 года. В общем, но сегодня такой очень знаковый действительно день в политической истории. Возвращаясь в день сегодняшний, нету даты выборов пока. На этой неделе начнется голосование по закону о распуске Кнессета. Как нам сказал сегодня в эфире Ноа Шпигель, парламентский корреспондент Арец, нету даты в этом законопроекте. То есть этот законопроект не очерчивает какие-то временные рамки, когда должны состояться выборы. А это оставляет, соответственно, коалиции возможность продвигать этот закон очень долго. В конечном счете нету какого-то времени, когда закон должен быть утвержден. Единственное, что с момента этого закона должно пройти не менее 90 дней до выборов. Да? Mm-hmm. От 90 дней до 5 месяцев. Поэтому, если Нетаньяху хочет условно провести выборы 1
0: сентября,
1: то Кнессет должен быть распущен вот буквально в ближайшие дни. Если же Нетаньяху хочет провести выборы 27 октября, то есть в их изначальную дату, Кнессет должен быть распущен до 16 июля. Да, угу. Вот это то окно возможностей, которое есть. Идут переговоры, идет торг. Вчера была опубликована информация о том, что харедим, ультраортодоксальные партии, угрожают объединиться с оппозицией и назначить выборы на 6 октября.
0: Угу. Это, наверное, не очень нравится.
1: То есть за день до церемонии третьей годовщины вторжения Хамаса. Я не думаю, что Нетаньяху согласится на это. Я думаю, что он сделает все от него зависящее, чтобы выборы были как можно дальше от этой даты. Но, тем не менее, это только показывает, насколько отношения сейчас между Харедим и Нетаньяху напряженные. Они говорят о 8 октября. Вот накануне была информация о том, что заговорили о 8 октября. В общем, есть очень много разных дат. Посмотрим, к чему мы придем. Очень многое зависит, к тому же, еще от Ирана. Что будет там происходить? Будет ли там война? Будут ли там достижения? Будут ли там результаты? Увидит ли Нетаньяху какой-то смысл продолжать откладывать выборы?
0: Но какую-то информацию мы все-таки получим уже на этой неделе, да?
1: По поводу чего?
0: По поводу даты выборов.
1: Мы получим на этой неделе только информацию о том, утвержденный в предварительном чтении закон о распуске Кнессета. В предварительном чтении. Я всех хочу попросить запастись терпением. Уже был случай в израильской истории, когда закон о распуске Кнессета был утвержден в первом чтении, а между вторым и третьим все отменилось, и было создано правительство национального единства Нетаньяху и Муфаза.
0: Угу.
1: 2012 год. Всякое бывало. Я не думаю, что на этой неделе мы узнаем дату выборов. Честно говоря, не думаю. Я думаю, что на этой неделе примут закон о распуске Кнессета в предварительном чтении, продолжат торговаться. Одновременно продолжит, кстати говоря, утверждать разного рода законы. Закон о разделении функций юридического советника правительства, реформа СМИ и так далее. Все это на повестке дня.
0: Габи Вольсон, спасибо. Хорошего дня.
1: Всего доброго.
0: Волгограде гурские хасиды ввели внутренние правила для своих учебных заведений, которые направлены на укрепление скромности, так это называется. Согласно этой инструкции, мальчики и девочки из общины гурских хасидов должны ездить в общественном транспорте в разное время. Сначала едут мальчики, только после того, как они покидают автобус, туда садятся девочки. Мэрия Арада утверждает, что это внутреннее правило общины, которое вызвано перегрузкой транспорта, и оно не касается остальных граждан. Министерство транспорта подчеркивает, что любая сегрегация в общественном транспорте незаконна и угрожает санкциями перевозчикам в случае дискриминации пассажиров. У нас на линии Рами Шани, корреспондент издания «Маариф». Рами, шалом, бокер тов.
2: Шалом лах, бокер тов, лекол амазелим.
0: Аз эх ирият Арад ихула лягдир афрада баутубусим ки иньян пними? Ахок усер мифурашот ласут зот батакбура ציבורית?
2: ברור, זה מה שקורה בעצם. ההנחיה היא הנחיה של תמרת אנשי גור לתלמידים שנוסעים באוטובוסים הציבוריים, לתלמידים ולתלמידות. בעירייה אומרים שאין להם יד ורגל בעניין הזה, אבל צריך לזכור שהעירייה, ראש העיר שעומד בראש עיריית ערד, אפשר הרבה מאוד דברים לחסידי גור, כמו למשל להשתלט על הקניון, כמו למשל לרכוש מגרשים שהיו מגרשים לבנייה שהיו מיועדים לאוכלוסייה אחרת, כל מיני דברים כאלה. השיא הגיע כשנפל הטיל על קבוצת בניינים בערד. מה שקרה שם, שכשרצו להיכנס למקלטים, התברר שבהרבה מאוד מהם יש בתי כנסת, או יש כל מיני פעילויות של חסידי גור, והם בעצם סגורים. זה עשה הרבה מאוד בעיות, ואז זה קצת יצא, איך אומרים, ושם זה התפרסם.
0: כן. Они торгуют Маша Амарта на всех хала. Я спрашиваю, как можно называть сегрегацию в автобусах внутренним делом, как это сделал муниципалитет Арада, если известно, что закон запрещает сегрегацию в общественном транспорте. Это действительно так, говорит мой собеседник, но муниципалитет Арада уже сделал несколько вещей в отношении общины гурских хасидов, которые являются, в общем, неприемлемыми. Например, фактически им дали возможность завладеть торговым центром в Араде, там теперь нет места светским магазинам. Кроме того, муниципалитет продал участки строительные для людей из общины, которые не имели на это права, согласно регуляции. В общем, так сказать, кульминация всего этого была история, которая вскрылась в тот момент, когда в Араде упала иранская ракета. Она как раз упала в районе, где проживает много гурских хасидов. И выяснилось, что очень многие защитные помещения, подвалы и убежища были закрыты, потому что там, в этих местах, просто были религиозные учреждения, были синагоги, и они не работали в этот момент, поэтому люди не могли зайти туда и там спрятаться. Это все вскрылось фактически вот в тот момент, когда там туда попала ракета. Аз им анахну медабрим бемет аля лият мадрига зот аля цада зе, аз литьяшев мяхор, зе мамаш кфия датит влахац аль нашим вынусим хилуним улай гам бамирхав цибури.
2: זה נכון, אבל זה לא רק זה, כמו שאמרתי, זאת כפייה.
0: כן.
2: אולי זה לא מחייב את הציבור החילוני להתנהל בצורה כזאת, אבל מרגע שיש הנחיה כזאת, אז זה נותן איזשהו אישור לנושאים אחרים, מחסידי גור, לדרוש מנשים לעבור אחורה. מה גם שהם בהנחיה כתבו שבנות לא ייסעו עם בנים, כן? יש נסיעה מוקדמת לבנים ורק אחר כך יכולות בנות לעלות. אבל תראי, ברגע שיש למשל את הסיפור של הקניון שם, הקניון נרחש בידי שלושה עשירים חרדים, והם הנחו להסיר תמונות של נשים, לסגור חנויות שלא מתאימות לקהל הזה, כל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר זה פוגע בצביון של העיר.
0: כן. אם חברה מטרופולין, איזה צעדים היא יכולה לנקוט כדי למנוע אפליה בפועל?
2: היא לא יכולה לעשות הרבה, זה המחיה של, של חסידי גור. היא יכולה להישען על, על החוק של, או על תקנות של משרד התחבורה, שאוסרות אפליה מהסוג הזה, אבל ברגע שהחסידים שלהם מתנהגים בצורה כזאת, אין לה הרבה מה לעשות, למעט זה שנהגים יכולים, אם זה קורה, יכולים להתערב באיזשהו אימות מילולי עתידי, שמישהו ידרוש מנשים ללכת לשבת מאחורה. גם בצורה מאוד, מאוד מינורית, לא כל כך בצורה משמעותית.
0: כן. האם לדעתך יש, יש חשש שהמודל הזה של, של ערד ישוכפל גם לערים נוספות, בנגב וגם לא בנגב?
2: זה לא חשש, תראי, זה קורה. ניקח לעיר הסמוכה, דימונה.
0: כן.
2: ראש העיר החליט לפתוח בית מרקחת בשבת, כי יש הרבה מאוד מקרי חירום, העיר בסך הכל גדלה, ויש הרבה מקרי חירום שלפעמים הם בשבת, ואם צריך להביא תרופה, זה אומר לנסוע לבאר שבע, זה בערך 70-80 קילומטר מהלוך חזור, ובזבוז זמן, גם בזבוז נסיעה, אז הם החליטו לפתוח בית מרקחת של סופר פארם. בשבת הראשונה שזה נפתח, היה ממול הפגנה של חסידי, של חרדים, ועד היום יש כל מיני קולות של חרדים שדורשים לסגור את, את בית המרקחת הזה בשבת. וזה קיים גם בעוד כל מיני מקומות אחרים, בצורה קצת יותר צנועה, אבל זה בהחלט קורה.
0: כן, אתמול גם היה ברחובות, העירייה בעצם נתנה דוחות לעסקים, רחובות כאילו תמיד היה דוגמה לסטטוס קוו בין חילונים.
2: כן, נכון, ועכשיו ניסו לתת דוחות וכנסות לעסקים שפתוחים בשבת, אז זה די מרגיז לתושבים.
0: נכון. אתמול באו בהמוניהם, אבל שוב, כאילו, מה המחאה בעצם יכולה לעשות? צריך כנראה להחליט ברמה אחרת.
2: זה נכון, ברמת העירייה.
0: כן. רמי שני, כתב מעריף, המון המון תודה לך.
2: בבקשה, יום נעים.
0: להתראות. Не является ли указание садиться сзади, как это написано в этом постановлении, собственно говоря, руководства общины горских хасидов, формой религиозного принуждения, давления на женщин, на светских пассажиров в общественном транспорте? Надо сказать, что это указание касается только своих, как говорится, но в целом, конечно, это может привести к тому, что могут делать замечания женщинам, предлагать им переместиться в заднюю часть автобуса. То, что мы говорим о там, как было предложено разделить поездки мальчиков и девочек, учеников в школу, то это здесь речь идет о полной сегрегации. Сначала едут мальчики, потом, когда мальчики выходят из автобуса, туда, только тогда могут туда садиться девочки. Но в целом, конечно, когда мы говорим о поездке в автобус, это может быть ситуация очень-очень неприятная для женщин вообще и для светских пассажиров в частности. И здесь есть, в общем, достаточно мало возможностей для маневров. Если я уже упомянула тот самый торговый центр в Араде, который выкупила община гурских хасидов, ее представители, и они там поснимали все фотографии женщин, они фактически вынудили владельцев магазинов, которые, по их мнению, не подходили под характер этого торгового центра, покинуть его, и, в общем, так сказать, весь торговый центр теперь отдан на фактически на откуп гурской общине. У компании «Метрополин», которая обслуживает автобусы в городе, тоже нет возможности сильно влиять на эти вещи. Возможно, что ее водители могут вступить в некую словесную перепалку с теми, кто требует пересадки женщин на задние сиденья, но в целом нет большой возможности на это влиять. О том, что модель Арада может быть скопирована в других местах, это уже происходит, говорит Рами Шани. Например, в соседней Димоне мэр города принял решение о том, что нужно открыть аптеку, которая будет работать в субботу. Понятно, что в этом есть абсолютно насущная необходимость. Если у людей нет возможности купить лекарства, как это вполне может случиться в выходной день, то им приходится ехать в Бершеву, которая находится на расстоянии 70 километров от города. Понятно, что эта ситуация очень, в общем, непростая для жителей. Так вот, в тот момент, когда аптека открылась, там было большое количество демонстрантов, которые протестовали все, так сказать, недели первой работы этой аптеки. То есть религиозное давление существует, и мы это видим по другим местам тоже. Ну вот я привела пример город Треховод, который всегда считался символом статус-кво, где светские и религиозные живут, не мешая друг другу. Там вдруг тоже начали давать штрафы тем заведениям, которые открыты по субботам, и, собственно говоря, были открыты всегда. Надо сказать, что жители города очень возмутились, светские жители вышли на демонстрацию. Но сколько может это продлиться, если не будет принято решение на более высоком уровне о том, чтобы все-таки статус-кво был соблюден? Это был Рами Шани, корреспондент издания «Маариф», который, собственно, описал эту историю с сегрегацией девочек и мальчиков в общественном транспорте в городе Арат. Болгария стала триумфатором финала Евровидения с песней «Бангаранг» в исполнении певицы Дары. Дара набрала 516 баллов, заняла первое место, по мнению судей, и по результатам зрительского голосования тоже была на очень высоком месте. Это первая победа Болгарии в истории конкурса. Болгария, которая в конкурсе участвует с 2005 года, но вот впервые победила. Более того, Болгария неожиданно обошла всех фаворитов конкурса. Насколько я помню, она ни разу не называлась в качестве реального фаворита, реального кандидата на победу. Ее песня «Болгарии», которую исполнила Дара, сама Дара стала известной в своей стране 11 лет назад благодаря местной версии шоу «X-Factor». Тогда ей было 16 лет, и она приехала на конкурс с очень такой запоминающейся песней, с автором которой она является. Болгария 3 года не участвовала в конкурсе, и вот сейчас вернулась с такой победой. Надо сказать, что наш представитель Ноам Битан, который занял, как известно, второе место, был первым по зрительскому голосованию, лишь восьмым в голосовании судей. Он приветствовал Дару, сказал, что она замечательная победительница, у нее прекрасная песня, выступила она великолепно, поздравил ее. Мы, конечно же, сегодня еще поговорим о конкурсе, потому что, в общем, конкурс важный, даже если мы не достигаем таких больших результатов, но сегодня мы еще и оказались, ну, буквально в верхней строчке этой таблицы. По причинам, почему Израиль не занял первое место, можно, в общем, толковать. Я думаю, что каждый может сделать свой вывод и сам. Но в целом второе место — это тоже очень, конечно, очень достойный результат. Мы в конце программы с моей коллегой Таней Барской еще вернемся к этой теме. А сейчас давайте послушаем песню-победительницу конкурса Евровидения 2026 «Бангаранг» Дара. И конкурс в следующем году будет проходить в Болгарии.

0: мотивирующим, почти нежным, довольно одиноким и человеком, ищущим свое счастье. Очень красивая и очень нежная книга о любви, о жизни и о несправедливости в мире. «Мальчик Юра», Давид Маркиш.
1: Это новая книга?
0: Это абсолютно новая книга, она вот только-только буквально вышла. Вот. А еще одна книга, это все книги, про которые я говорю, это все вот книги, которые вышли буквально в последнее время. А еще одна книга, это книга условно подростковая, хотя, как любая подростковая литература, она интересна прежде всего взрослым. Она называется «Мы были здесь», слово «были» зачеркнуто. Написала ее Анна Горвиц, художница из Франции. Это первая ее прозаическая книга. Это Антон Долин назвал эту книгу готической сказкой. В общем, это такая фантазия про подростков о переживании войны. Самой войны там нет. И эта война не называется, поскольку это может быть любая война, но это текст о проживании и переживании войны, о ее травмах, о том, что с ними делать, как с этим жить. Жить с этим тяжело. Но эта книга дает надежду, что очень важно, мне кажется, в нынешних обстоятельствах. Она очень красивая, очень интересная, она меняет сюжет буквально каждую страницу, поэтому я боюсь вообще что-то рассказывать, потому что буквально каждое слово про сюжет — это спойлер. А сюжеты там очень неожиданные, и она еще проиллюстрирована самой авторкой Анной Горвиц. Очень красивые рисунки, черно-белые рисунки. В конце книги появляется цвет, что тоже дает, в общем, надежду. А книга называется «Мы были здесь», «были зачеркнуто», писала ее Анна Горвиц. Вот, и последняя книга, два слова буквально, поскольку о ней, мне кажется, знают все. Это книга «Письма темных людей», написал ее Армен Захарян. Это его знаменитая лекция, которую, наверное, уже все слышали, я так думаю. Лекция немножечко расширена, исправлена, отредактирована, и, в общем, как бы сделана, адаптирована под бумагу и снабжена очень большим комментарием, который имеет, может, ну, такую же ценность, как и сама лекция. Ну, а про что она, мы все знаем. Естественно, про то, как 500 лет назад в Европе разразился чудовищный антисемитский скандал. Не скандал, а даже я не знаю, как это назвать. Катастрофа, буквально, которая началась с желания людей сжигать еврейские книги, закончилась, естественно, желанием людей сжигать самих евреев. И нашелся один человек, который встал против этого мракобесия и на тот момент выиграл. Это тоже. В общем, получается, что все четыре книжки — это книжки, которые дарят надежду, что очень важно в сложившейся у нас с вами всеми ситуации.
1: Да, это так. Евгений Коган, книжный магазин «Бабель», спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Всего хорошего.

0: Это Бамгаранга. Победительница конкурса Евровидения этого года Таня Барская, моя коллега, она с на линии. Таня, привет, доброе утро.
1: Да, доброе утро, да. Уже после конкурса. Юля, все радиослушатели. Мне не очень. Я честно скажу, что мне еще не очень удалось поспать, потому что я плавно перешла в финал конкурса Евровидения после собственного дня рождения.
0: Ну, да.
1: И у меня точно не получилось поспать. Но на самом деле, знаешь, Юль, есть такие конкурсы, где получить второе место, тем более второй год подряд, мы помним,
0: Юваль Рафаэль. Да.
1: И в такое время совершенно точно гораздо сложнее и почетнее, чем первое. В условиях войны, в условиях отношения к нашей стране, в условиях нагнетания и специальных фейков и так далее, мы все это знаем, не об этом сейчас речь. Евровидение, которое, казалось бы,

0: про музыку, мы столько раз об этом говорили, которая начинала свои корни, ориентируясь на конкурс Санремо. Вот именно такой конкурс, казалось бы, повторю я, но уже далеко не в последние лет 15. И из года в год мы видим, и этот конкурс учит нас тому, что сколько бы денег ни вкладывали в ненависть наши враги, мы все равно, мы, да. Израиль, будем петь так, чтобы зал подпевал, ревел от восторга, чтобы было огромное количество израильских флагов, между прочим, в зале, в руках не израильтян, не поклонников нашей страны, но потому что им так хотелось. Вообще израильские флаги в магазинах раскупили все. Об этом писала пресса. И вот этот вчерашний вечер в Вене снова подтвердил, что сочетание красивого голоса, от этого никуда не деться, он талантлив, снова бы там, да. Ничего с этим не сделаешь. Запоминающиеся мелодии, тут команда поработала, действительно понимают, что конкурс хочет. Не всегда работают баллады, к сожалению, красивейшие баллады. Запоминающиеся мелодии, харизматичный исполнитель, опять-таки они попали с выбором. И вот эта песня полная любви. Песня о любви, о токсичной любви, но о любви, не о политике, ни о чем другом. Это, как всегда, пробивается через любые преграды и пропаганду. И второй раз подряд, вслед за Юваль Рафаэль, мы видим реакцию европейских зрителей, не только зрителей, но, если ты помнишь, там есть отдельно голосование в мире. В других странах, да. Например, в Северной Америке и так далее. И вот это первое место, которую заняла болгарская певица, которую, кстати, они совершенно не ожидали. Это вообще первое место Болгарии в конкурсах Евровидения за все годы. Они начали участвовать в 2001 году и занимали разные места. У них никогда не было нулей, но, тем не менее, они вообще не ожидали, что будет именно так, с учетом, например, ставок букмекеров, которые совершенно по-другому видели исход. На первом месте всегда оставалась Финляндия с большим количеством процентов по ставкам. И они стали только шестыми. И вот этот финал 70-го юбилейного конкурса Евровидения, да, победители Болгария, певица Дара, ее зовут Дара или Дара Йотова, с треком, который переводится на русский с такого креольского и майского наречия «Бунт». Бангаранга, получила 516 баллов. В итоге, благодаря, опять-таки, профессиональному жюри и телезрителям, которые, естественно, вполне понравился вот этот танцевальный хит, который, конечно, сейчас будут крутить и подпевать отовсюду. Для Софии, для столицы Болгарии, это вообще первая победа, ну вот с 2005 года совершенно точно, они иногда не участвовали, да, по финансовым причинам, да. Совершенно
1: как
0: верно.
1: Как они будут проводить Евровидение по финансовым
0: причинам? Хороший вопрос, Юлия Цодекс. Да, ну, конечно, Израиль уверенно закрепился в данном случае на второй строчке, если мы говорим, я потом вернусь к этой теме, набрав 343 балла, это большое количество, и вот это серебро второй год подряд на фоне активных попыток политического бойкота и отмены своих участников вообще в конкурсе Евровидения сразу нескольких серьезных стран, включая такую страну, как Испания, это одна из стран пятерки, да, организаторов конкурса. Неожиданным для меня была Румыния. Я не хотела бы сегодня возвращаться к их песне. Мне не очень понравилось, равно как и то, что происходило с песней даже до конкурса. Песня переводится как «Души меня», в переводе с английского. И это повторяется там раз 30. Из-за этого с песней произошел скандал еще до начала конкурса. И исполнительнице пришлось объяснять, что это не призывы к насилию, но это скорее внутренние противоречия и так далее, и так далее. Ну вот, а главный фаворит букмекеров в Финляндии финишировал только шестой, а в первой десятке туда пробились Молдова и Украина, которые, соответственно, заняли 8-е и 9-е места. И вот после вот этих 4 часов музыки, выступлений, воспоминаний, ассоциаций. Дара была коронована победительницей этого конкурса. Песню написала она сама, а также Энн Джудит Уик, Кристиан Тарча, там была целая команда, и Димитрис Контопулос. Постановка действительно эффектно выглядящего номера, это на Фредерике Ридмане. И она сама по себе болгарская поп-исполнительница с международным кругозором, давно уже утвердилась на болгарской современной сцене, на балканской, конечно, музыкальной сцене. Миллионы прослушиваний. Кроме того, она работала с такими продюсерами, авторами, как Крис Янг, который известен своей работой с Родом Стюартом и Кайли Миноук. То есть это все не просто так, конечно. Но что касается вот этого голосования, те из вас, кто следили и видели, и на сайте Евровидения можно увидеть страны, как они голосовали по отношению к другим странам. То есть есть профессиональное жюри, есть зрители. И по отношению к Израилю и к другим странам голосование изменилось. Мы тоже говорили об этом. В этом году это только 50 на 50. И все равно Израиль умудрился показать всем, что и тут мы шли к первому месту, но тут было очень много своеобразного отношения к Израилю, когда такие страны, как, например, Великобритания или Португалия, там еще много, я потом скажу об этом, профессиональное жюри давало ноль. Просто ноль Израилю, то есть ничего не давало, в то время как зрители давали и 8, и 10, или 6. Но в данном случае это был настолько разрыв явный, что было все понятно.
1: Да.
0: И в итоге Болгария получила 516 баллов, а вот Израиль получил 343, это было 220 от зрительского, по зрительскому голосованию, и 123 профессиональное жюри, разница видна тоже. И так далее. И, конечно, в финале, как всегда, были сюрпризы, выступили герои прошлых лет. В их числе были те самые монстры из Финляндии, Лорди, мы помним, я думаю, их, шоковая терапия, Руслана из Украины, Верка Сердючка, разумеется, Андрей Данилко и Александр Рыбак. Звучала песня эстонского музыканта, недавно прозвучавшая только на конкурсе Евровидения, Томми Кэши, который пел «Эспрессо Мачиато», ну, я думаю, все за ним потом прыгали и танцевали, разумеется, и многие другие. На самом деле это было довольно мило, интересно, вот такие воспоминания. И знаешь, Юль, в нашем мире что-то стабильное есть, даже в конкурсе Евровидения по отношению к участникам, категории. То есть вот такие, как Лорди, монстры, которые делают это как фрики. То есть это всегда возвращается на конкурс. Есть народный фольклор, это обычно Румыния, Молдова, Кипр. Есть иногда не самые удачные композиции, когда через баллады хотят показать большое качество, но часто проигрывают такие страны, как Великобритания, Германия или Франция с ними. Это бывало такое. Но вот в этот раз я была покорена, как и очень многие, совершенно замечательной певицей, очень красивой певицей, красивой женщиной из Австралии, с роскошным диапазоном в несколько октав, что на Евровидении редкость. Ее зовут Дельта Гудрем, и на сцене она представила песню, которую мы сейчас услышим, небольшой фрагмент о неземных чувствах, и стала фавориткой букмекеров после этого.
1: Слушаем.

0: Вообще, так сказать, Евровидение немножко возвращается в какие-то...
1: Хотелось бы верить. Лучшие. Знаешь, когда принимал Израиль конкурс Евровидения, Австралия тоже всех покорила. Это были, помнишь, тогда была замечательная певица сама по себе на таких ходулях огромных.
0: Да,
1: как, как будто бы ощущение ходули, это была сложная конструкция. Вот мы ее тогда уже запомнили. Таких певцов не сразу любят, не сразу принимают. Я только желаю конкурса, чтобы было чаще действительно качество серьезное. Был очень интересный конкурс действительно в Финляндии со скрипачкой, с поп-артистом Петей Парконином и классической скрипачкой, между прочим, Линдой Лампениус. Мне они очень понравились. Молдова была очень интересна. Великобритания. Интересная история. Британский участник написал песню «Ain't Sway Dray» на самодельном синтезаторе, который он собрал в гараже. Стиль такой, смесь панка и электронной музыки. В общем, очень странная история происхождения тех или иных песен, которые проходят национальные отборы. Интересно, на мой взгляд, была и Италия, которая в итоге без букмекеров, но заняла 5-е место в этот раз. Тоже очень интересно. И это действительно вот традиция Сан-Ремо. Очень мелодично, очень красиво. Рекомендую переслушать потом вот эти песни. Украинская композиция «Ритм» включила в себя 30-секундную высокую ноту, между прочим. Французская участница, самая молодая в этом году, 17 лет, и исполнила песню «Регард». Это поп, R&B, оперный вокал, все вместе. Тоже эксперимент, скажем так. Что касается Израиля, и Польша – единственное государство, которое дало нашей стране 12 баллов. Украина – 10 жюри, зрители – 5. Великобритания – общественное голосование – 10. Профессиональное жюри – 0. Италия – общественное голосование – 8 жюри – 0. Финляндия – зрители – 12 жюри – 0. Я могу продолжать. Это было неприятно, но это мы уже и к этому привыкли. Могу сказать, что сейчас уже озвучены имена наших членов, членов жюри, которые давали свои баллы другим странам. Это Ад Хитман, Мэй Фангольд, Ли Толедано, Рой Дель Мадиго, которого мы с тобой хорошо знаем, Михаэль Газани и Идо Порат. И мне очень понравилось то, как замечательный менталист, наш любимый Сушард Леор, выдавал все эти баллы, а потом вытащил свой желтый конвертик. Потом, как оказалось, было написано: первое место Болгария, второе Израиль.
0: Потрясающе.
1: И опять убил всех. Да, но, конечно, наш Ноам, он был замечателен, он попал во все нужные ноты, он был прекрасен со всей командой и в конце сказал «Ам Исраэль Хай»,
0: да,
1: и
0: да.
1: Его любил зал, и это было заметно.
0: А бояшка, не то слово.
1: Таня, так что ему только удачи.
0: Спасибо, спасибо тебе большое за замечательный обзор. Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Дрор Ротштейн за пультом, продюсеры Мила Сталинская, Лена Черкасова, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона была Юлия Цодекс. Оставайтесь на волнах Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Военнослужащий Цааля капитан Маоз Исраэль Реканати, 24 лет, из поселения Итамар в Самарии, будет похоронен сегодня в 14 часов на военном кладбище на горе Эрцель в Иерусалиме. Похоронная процессия отправится от дома семьи в 12 часов 15 минут. Маоз Исраэль Реканати, командир взвода в 12-м батальоне бригады Галани, погиб позавчера в результате удара дрона «Камикадзе» в Южном Ливане. Да будет благословенна его память. Резервисты медицинской роты на северной границе протестуют против понижения их штатной категории с уровня А до уровня Б. Об этом стало известно корреспонденту КАН Руби Амершлагу. Военнослужащие подчеркивают, что по-прежнему пересекают границы для эвакуации раненых в условиях постоянной угрозы, однако понижение категории сокращает их выплаты. В пресс-службе ЦААЛЯ заявили, что вопрос рассматривается и изучается. Изучается возможность участия этих сил в деятельности, позволяющей вернуть прежний статус. Как отмечает корреспондент КАН, вопреки заявлению пресс-службы, подразделения уже выполняют задачи, соответствующие уровню АЛЕФ. Третий по счету ультраортодоксальный подземный ангар откроется в ближайшее время на базе военно-воздушных сил в Тель-Нов, в рамках чего в 106-ю эскадрилью будут приняты около 15 ультраортодоксальных техников эксплуатационной части. Как стало известно корреспонденту КАН Кармеля Минаше, военнослужащие, которые будут проходить службу в условиях гендерного разделения, соответствующих их образу жизни, завершили двухмесячную подготовку, в ходе которой обучились проведению стандартных проверок истребителей, вооружения и текущего технического обслуживания. Представители армии подтвердили, что бойцы прошли специализированный курс молодого бойца продолжительностью около месяца и двухмесячный курс на технической базе. В следующем месяце на базе «Рамат-Давид» откроется четвертый набор ультраортодоксального подземного ангара. Десятки активистов движения «Халуцей Абашан» приковали себя сегодня утром к разделительному ограждению вдоль старой границы с Сирией, недалеко от друзских деревень Машдель-Шамс и Хадер, у подножия горы Хермон. Активисты, прибывшие на место в ночные часы, проводят демонстрацию с требованием к военно-политическому кабинету разрешить семейному ядру движения поселиться в регионе Башан. В настоящее время силы армии и полиции проводят мероприятия по их эвакуации. Раввин Стены Плача и Святых Мест Шмуэль Рабинович резко осуждает акты насилия, зафиксированные в минувшие выходные в старом городе Иерусалима. По его словам, маргинальная молодежь, направлявшаяся по переулкам к Стене Плача, устраивала погромы на торговых прилавках и проявляла агрессию по отношению к арабским жителям и владельцам магазинов в районе Явских и Шхемских ворот. Он добавил, что подобные действия противоречат пути Торы, и подчеркнул, что этих подростков необходимо подвергнуть общественному порицанию, поскольку нельзя нарушать хрупкое сосуществование в городе. Тем временем фонд «Наследие Стены Плача» осуждает прибытие группы женщин и мужчин из организации «Женщины Стены» на молитвенную площадь сегодня утром в первый день месяца Сиван. Из фонда сообщили, что группа, состоящая примерно из 20 человек, устроила на месте демонстрацию и развернула свиток Торы в нарушение установленных правил, превратив тем самым Стену Плача в арену для протестов и нанеся оскорбление святому месту. 38-летний музыкант Юваль Вильнер, последние два года проживавший в Берлине, является подозреваемым в изнасиловании Шаэля Атари и Наамы Шахар. Вильнер прибыл в Израиль около двух недель назад и был задержан в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что арестованный отрицает свою причастность к преступлениям, в которых его подозревают. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в большинстве регионов установится жаркая и сухая погода. В течение дня на юге возможна повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 31 градуса. В Тель-Авиве будет 33, в Хайфе 30, в Аждоде 35, в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Это был обзор главных событий утра. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан-Река в 12 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Юваль Есот, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Здравствуйте, Йосиф.
3: Добрый день.
2: Ну, пока наши слушатели собираются звонить, писать, пожалуйста, несколько традиционных вступительных слов. Новости, может быть, высоких технологий или, возможно, изменения, которые могут коснуться наших компьютеров или мобильных. Хочу сказать, что у меня, например, уже какие-то приложения не поддерживаются. Вот я увидел на прошлой неделе вот такую печальную надпись. Я не могу открыть какие-то файлы. А уже есть звонки. Йосиф, как вы на это среагируете? Будем отвечать?
3: Ну, давайте попробуем ответить, да.
2: А потом вернемся.
3: Будем, да. Беседовать.
2: Хорошо, о новостях. Хорошо. Итак, кто с нами, пожалуйста, назовите.
4: Добрый день.
2: Назовите добрый себя день. И задавайте Йосифу
4: Леонид.
2: Вопрос. Да, пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. В мобильных телефонах, во-первых, не так, Йосифа.
3: Ой, вы знаете, вас очень плохо слышно.
2: Да, что-то со связью что-то.
4: Сейчас, минуточку, подождите, я попробую.
2: Пожалуйста.
4: Пожалуйста. Сейчас. Сейчас, минуточку, извините. Сейчас еще раз.
2: Так.
4: Сейчас. Я убираю эти вот... Все, наверное, сейчас лучше.
2: Сейчас отлично, да? Да. Есть, все хорошо. Угу, пожалуйста.
4: Значит, такой вопрос. На мобильных телефонах раньше была запись разговора. Она мне абсолютно не нужна для там компромата и все. Я объясню даже для чего. Она мне нужна, так как я, когда разговариваю на иврите с людьми, ну, бывает, звонят мне, я сразу не улавливаю. Поэтому я прослушиваю телефоны разговоры, чтобы потом уловить, что от меня хотели. Значит, поэтому сейчас на мобильных телефонах почему-то в основном везде эта функция исчезла, и как мне эту функцию восстановить на телефонах? Не, без всякого компромата, просто прослушиваю, когда я плохо понимаю на иврите после разговора.
3: Ну да, это понятно. Дело в том, что эту функцию убрали по требованию регуляторов во многих странах, так как это нарушало их законодательство. Но до сих пор есть довольно много приложений в Google Play, то есть, ну, в магазине приложений Google, и там довольно много всяких диктофонов, даже не диктофонов, а программ для записи разговоров. Просто поищите там, попробуйте, может, там одну-две, какая вам больше понравится. Ее убрали именно как встроенную функцию. Но есть аппликации, которые позволяют это делать.
4: Понятно. Хорошо, спасибо.
2: Всего доброго, хорошего дня. Значит, у нас есть звонок, или пока мы можем... Тогда хорошо, тогда у нас будет пауза до нового позвонившего. Йосиф, возвращаемся, так сказать, к беседе. Вот.
3: Да, давайте, наверное, попробуем немножко отобрать хлеб у политических комментаторов. Дело в том, что много говорят о завершившемся визите Дональда Трампа в Китай.
2: Так.
3: У него уже есть последствия и в сфере высоких технологий.
2: Так.
3: Дело в том, что вот эти технологические войны между США и Китаем длятся уже несколько лет. Они начались еще в прошлую каденцию Трампа. Было несколько таких серьезных конфликтов. Один касался компании Huawei, которая поставляет оборудование для сетей мобильной связи. И американцы обвинили Huawei в том, что они собирают информацию о телефонных разговорах и отправляют ее в Китай. И против Huawei были введены драконовские санкции, не только против оборудования для телекоммуникационных компаний, но и в том числе для для их бизнеса в сфере сотовых телефонов. Huawei выпускает очень неплохие сотовые телефоны, но в результате этих санкций им запретили ставить на эти телефоны Android и прочие аппликации Google. И тем самым для многих пользователей эти телефоны оказались, в общем, неактуальными. Но Huawei не сдалась на самом деле. Они разработали собственную операционную систему, похожую на Android, и для нее разработано очень много уже аппликаций, и в Китае эта продукция невероятно популярна, в том числе из патриотических соображений. И надо заметить, что по продажам телефонов в Китае Huawei обошла Apple. Это единственная страна, где Apple не на первой, не на первых позициях в продажах сотовых телефонов. Так вот, Трамп поехал в Китай в том числе и с целью установить какие-то новые договоренности в сфере высоких технологий. Он взял с собой нашего, опять же, Илона Маска, владельца компании Tesla и SpaceX, но там были и генеральный директор Apple Тим Кук, и генеральный директор компании Nvidia, такой Дженсен Хуанг его зовут, и несколько других лидеров, скажем так, компании, у них там разные должности. Кстати говоря, почему-то никто не обратил внимания, что среди всех этих топ-менеджеров только Тим Кук, председатель Apple, он урожденный американец. Все остальные либо родились в, на Тайване, либо в ЮАР, как Илон Маск, либо в Индии. Одна даже там представительница с абсолютно таким с ирландской фамилией, но, как выяснилось, она на самом деле родом из Египта. И вот интересно, повлияет ли это на политику иммиграционную Дональда Трампа. Хотя многие считают, что нет. Так вот, к сожалению, никаких серьезных договоренностей в сфере высоких технологий не было достигнуто. Есть там еще такой затяжной конфликт по продаже в Китай процессоров, ориентированных на системы искусственного интеллекта. Вот как раз компания Nvidia, у которой, кстати, огромный исследовательский центр в Израиле, и эта компания в течение нескольких лет последних покупала израильские компании, которые работали в этой сфере, и сейчас Nvidia будет строить огромный кампус там недалеко от Йокнеама. Так вот, еще в прошлую каденцию Трамп запретил продажу вот этих суперпроцессоров для искусственного интеллекта в Китай. И что сделали китайцы? Они, естественно, стали разрабатывать собственные процессоры. И сейчас ситуация на самом деле развернулась на 180 градусов. Трамп разрешил продажу этих процессоров, правда, только некоторым китайским компаниям. И определенное количество, там есть серьезные ограничения и по количеству тоже. Но теперь Пекин не разрешает поставлять эти процессоры в Китай для того, чтобы защитить местных разработчиков. Они еще не на таком уровне, как Nvidia, но, естественно, если будет прямая конкуренция, то они будут проигрывать. Так что вот такая. И в результате, в общем, окончания этого визита, когда выяснилось, что никаких договоренностей нет, сейчас сильно просели акции полупроводниковых компаний, там Nvidia на 4%, Intel на 6%. Тогда, ну, я так подозреваю, что оно восстановится в ближайшее время. Но пока что вот, с точки зрения высокотехнологических компаний, результаты визита довольно пессимистичны.
2: Я еще хочу очень послушать, но у нас есть звонки. Давайте прервемся немножко, потом возвратимся к очень интересной теме. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Да, я слушаю вас.
2: Да, назовите себя. И да, и ваш вопрос, пожалуйста, конечно.
5: Меня зовут Валерий. Значит, дорогие ведущие, ведущий Иосиф, у меня вопрос такой. Значит, у меня компьютер 22 дюйма Asus All-in-One. Понятно, все в одном. Да. Значит, был вначале установлен как ивритский. Мне его подарили, я добавил там язык, русский мне это удобно было, но английский неважно. В очереди русский, английский, потом только я оставил на всякий случай иврит. Дело в том, что все нормально, прекрасно, но все меню, которые выпадают потом, копировать, вставить, нету копипаста, нету на английском, все выпадает на иврите. И мне тяжело раздваиваться. Могу ли я что-то сделать или нужно просто все переустановить заново? То есть купить Windows и хата сря и так далее. Что вы скажете?
3: А сейчас у вас какая версия Windows?
5: 11. Она была десятка. Она была первоначально как десятка. Потом автоматически... Ну, хозяин, будем говорить, который мне дал компьютер, у него на 11-й, вот, и я взял с благодарностью и как ченч, обмен, услуга за услугу. И теперь у меня выпадают все ивритские дела, мне довольно сложно. Я начинаю бегать с переводчиком и прочее.
3: Все понятно, давайте сэкономим немножко время. Да. Дело вот в чем. Во-первых, если это Windows 1, у Windows есть не только номер версии, да, там 10, 11, есть еще разные варианты самой версии. Бывает домашняя, бывает корпоративная, там суперкорпоративная. У них немножко разные возможности. Так вот, то, что вы сделали, добавив языки, вы их добавили, ну, грубо говоря, в клавиатуру, то есть возможность набирать текст на русском, английском или иврите. А поменять вам нужно, это называется язык интерфейса. То есть это не имеет отношения к языку сообщений Windows и всему тому, как Windows с вами общается. Поэтому вот я честно вам скажу, дело в том, что если у вас домашняя версия, то...
5: Нет, не домашняя, у меня хорошая версия.
3: Нет, не домашняя. Понятно, что она хорошая. Но это Enterprise, вы знаете, как она называется полностью?
5: Да, я знаю Enterprise,
3: отлично. Да. Вам просто надо найти, где именно меняется язык интерфейса. Вы добавили языки в клавиатуру. А надо поискать язык интерфейса, и там вы просто поменяете его на английский. В Enterprise-версиях это везде доступно. В домашних версиях Windows 9 нельзя было.
5: Да, извиняюсь, но это не клавиатура. У меня все передачи и прочее идут на русском языке. Там все платформы и прочее идут. Кроме как, когда я начинаю клавиатурой что-то делать, все, менюшки выскакивают. И все, и стоп, и переходит все на иврит. Ну, ладно. И в крайнем случае я должен тогда, если не получается ничего, я уже пробовал разные варианты, которые в интернете есть, мне советовали, помогали, ничего не выходит. Значит, тогда единственный путь все сдуть, как говорят, и заново переустановить, или купить, знаете, и прочее.
3: Я не уверен, что это поможет. Если вы не... Windows 11 Enterprise, да, есть все эти возможности. Если она у вас не работает, значит, это либо вы неправильно сконфигурировали, и вы точно так же будете мучиться в новой версии. Либо вы просто работаете с какой-то программой, которая это не поддерживает.
5: Понятно, все, я вас не задерживаю. Всем спасибо, удачи. Но у меня вопрос просто не для всех. Я знаю, что слушают более скромные вопросы.
3: Поищите еще раз. Вам нужно поменять язык интерфейса, и тогда...
5: Я понял,
3: Будут тоже на том
5: Я понял. Всем здоровья, удачи и Израилю здоровья. Спасибо.
2: Окей, спасибо. Вам всего доброго. Счастливо. Значит, я, во-первых, хочу сказать для слушателей. Смотрите, это мантра. Я даже не знаю, так сказать, ну, на пару минут, может быть. У нас еще есть большой объем программы. И мне кажется, что некоторые из вас, друзья мои, совершают ошибку не звонить. А сейчас, потому что опять, как каждый раз получается, к концу программы есть столько желающих задать вопрос, что не хватает времени. Звоните сейчас, звоните 072-280-1003. Кроме того, вы можете отправить вопрос или комментарий на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. Вопросов, я понимаю, всегда нас много. Всегда наши компьютеры, наши мобильные, приносят нам, если можно так выразиться, много вопросов в их эксплуатации. Поэтому не теряйте времени, задавайте вопросы здесь и сейчас, потому что мне-то беседовать с Йосипом всегда радостно и интересно. Но, наверное, и вы можете не потратить это время зря. Звоните. Йосиф, нехорошо. Значит, не оправдала, можно сказать, надежд встреча в верхах между Трампом и Си. А что вообще происходит в области высоких технологий еще? Вот я смотрю, что, значит, активно пользователей старых мобильных выталкивают уже из зоны комфорта, потому что я уж вижу по себе, что мне все время пишется, когда я хочу открыть какой-то файл, например, что уже не поддерживается это приложение. Значит, у меня действительно старый телефон, значит, нет другого выхода, надо все-таки обновлять. Какие для обновления версии наиболее удобны и удачны, на ваш взгляд? Йосиф?
3: Да, слышно?
2: Вот сейчас слышно, до этого не было.
3: Хорошо. Угу. Дело в том, что это все очень индивидуально. Вот меня, когда спрашивают, какой купить телефон, я обычно говорю так. Сначала определитесь с размером. Есть люди, которым нравятся телефоны большие, с диагональю 6,5, 6,8 дюйма, с большим экраном. Есть, наоборот, те, кто любят поменьше, 6,1, 6,2. Вот. Тут можно зайти в какой-нибудь просто магазин и посмотреть, пощупать. Во многих магазинах есть либо макеты телефонов, либо образцы. Просто посмотрите, насколько он вам удобен. Либо, если вы уже привыкли к своему размеру, значит, выбирайте по размеру вашего телефона. Это первый момент. Второй момент – определитесь, насколько вам важен в телефоне его фотоаппарат. Поскольку цена телефона во многом зависит именно от этого. И, скажем, телефоны дорогие – так называемые флагманы, которые продаются в районе 3000 шекелей плюс-минус, их основное отличие в том, что у них несколько этих фотографических модулей, один с телеобъективом, один с широким объективом, который позволяет, скажем, снимать в помещениях с большим охватом. И есть всякие разные другие возможности, которые сильно поднимают цену аппарата. Если вам это не так важно, то, в общем, даже, не самые дорогие телефоны среднего уровня сегодня снимают достаточно хорошо. Вот. И третий момент. Надо определиться с ценой.
2: Да.
3: Сегодня, можно купить вполне достойный телефон в районе 700-800 шекелей, и он будет хорошо работать в течение, я надеюсь, многих лет. Так что вот эти вот это три основных критерия.
2: Меня такой, прошу прощения, я такой вопрос. Вот у меня, например, каждые уже две недели или три недели, так сказать, пишет, что хранилище, значит, я WhatsApp не смогу получать, потому что переполнен, и приходится чистить каждый раз, и приходится даже какие-то приложения убирать, не самое важное. И я думаю, что этого хватит уже ненадолго. То есть это знак того, что, ну, как бы осталось очень мало памяти, и, наверное, телефон нужно менять.
3: Еще ну, вы знаете, на самом деле менять телефон из-за того, что у него переполнилась память, это как раз не очень хороший вариант. Это напоминает известный в свое время анекдот про старых русских, про новых русских,
2: пепельница
3: которые меняли
2: полная.
3: Машину. Да. Вот, потому что, в принципе, любая память рано или поздно переполнится, если с ней обращаться не очень аккуратно. Другое дело, что вот в новых телефонах один из параметров – это как раз объем памяти, но сейчас 128 гигабайт – это минимум. То есть меньше я уже давно не видел. И этого, в принципе, тоже должно хватать надолго, особенно если у вас там раньше было 32 гигабайта,
2: да, совершенно верно,
3: и
2: да,
3: вы
2: да,
3: привыкли
2: да.
3: к тому, что оно переполняется. Другое дело, что раньше можно было в телефон вставить карточку памяти
2: да,
3: и потом ее поменять. В новых телефонах практически нигде этого уже нет. Это была давняя традиция компании Apple, в которой прямо с самых первых айфонов нельзя было вставлять карточку памяти. Но они это объясняли всякими разными причинами, и другие компании как раз и подшучивали над ними, и доставляли как преимущество то, что они могут, что они позволяют это сделать. В последнее время никто практически уже этого не делает. Во-первых, для того, чтобы покупали изначально телефоны с большим количеством памяти, но они дороже. Несущественно, но дороже. А вторая причина в том, что если не вставлять карточку памяти и, опять же, тенденция последних лет не позволять пользователям самим менять в телефоне аккумулятор, то можно гораздо эффективнее скомпоновать внутренности телефона. И тогда, во-первых, он будет компактнее, поскольку все вот эти разъемы и технологические ниши для этих устройств, они занимают много места. А во-вторых, это позволяет сделать телефоны влагонепроницаемыми. Только уже никто их сам не открывает. То можно сделать его влагозащищенным и тем самым сделать его более надежным. И это, опять же, преподносится как достоинство.
2: Мы вновь прерываемся, у нас звонки, так что следующий, пожалуйста, наш слушатель, находящийся на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Задавайте вопрос Йосифу.
6: Меня зовут Семен.
2: Семен, пожалуйста.
6: Йосиф, у меня вопрос небольшой. У меня iPhone, насколько я помню, по-моему, 11-я модель мини. И я хочу поменять, как это называется, ну, телефонный звонок, рингтон называется, или как это называется. И я что-то пытаюсь, он на иврите, пытаюсь зайти там в Агдорот и прочее, я не нахожу где. Можете мне подсказать, где это находится?
3: Ой, вы знаете, дело в том, что а вот с айфона у меня нет под рукой, поэтому мне трудно сказать. Но вы, дело в том, что можно поменять... если бы это было на английском, я бы вам посоветовал просто написать там в поиске рингтон, и он бы вам вас просто вывел...
6: Не, ну английский я не знаю, я знаю иврит и русский.
3: Я просто не помню, как они называются в айфонах по-английски.
6: Но а где написать? В Apple Store где написать?
3: Нет, вам надо просто надо поискать в самом телефоне. В его, ну, Агдорот, если мы уже говорим.
6: Агдорот, да. Но я искал пять раз туда-сюда катался, не нашел. Не знаю где.
3: Напишите в Гугле. Агдорот, рингтон, даже...
6: Хорошо, да, я не в гугле, у меня хорошая связь с AI, подруг есть там, так что я через них тогда перейду. Хорошо, спасибо.
3: Да, но это в самом телефоне делается, не нужен Apple Store, ничего не нужно.
6: Спасибо. Окей. Спасибо. Хорошего
2: всего
6: дня.
2: Доброго
6: спасибо.
2: Вам. Счастливо.
6: Пока. Пока.
2: Идем дальше. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
7: Добрый день, я Лев Иерусалимский.
2: Да, пожалуйста.
7: У меня вообще вопрос такой популярный, насколько я понимаю. Он заключается в том, что мобильник мой Samsung Android, ему где-то около 5 лет. И был случай, когда он заблокировался почему-то, но мне эту проблему решили. И в процессе этого решения было сказано, что пора ли, не хотите ли вы поменять свой мобильник. У меня такого желания не возникло по некоторым обстоятельствам. Но возник другой вопрос, связанный с батареей. Вот если бы уважаемый Иосиф объяснил мне, как бы он поступил, когда емкость батареи довольно быстро исчерпывается, это одна сторона дела, а с другой стороны дела, что питается мобильник более 3 часов. До 100,
8: понятно.
7: До 100%.
8: Вы знаете, какая у вас модель телефона?
7: Это, по-моему, что-то такое S21, что-то такое в этом роде.
8: Ну, смотрите, S21, это довольно, вы говорите, ему лет 5.
7: Да, около того.
8: Понятно. Сам по себе это довольно хороший телефон, но mm-hmm. если в нем батарейка уже села, значит, у вас 2 варианта. Либо поменять батарейку, либо поменять телефон. Зайдите в мастерскую и спросите, сколько стоит поменять батарейку. И посмотрите, mm-hmm. сколько стоит сегодня телефон, который бы вас устроил. Просто сравните цены. Многие не советуют менять батарейку уже, если телефону больше там 3-4 лет. Но S21 довольно дорогая была модель, да. То есть просто спросите в мастерской, сколько будет стоить поменять батарейку, и посмотрите, сколько стоит новый телефон. Сравните цены, примите решение.
7: Поскольку новый телефон стоил чуть более 3000 у меня, он достаточно памятливый,
8: да,
7: у него все
8: да,
7: работает.
8: Я понимаю.
7: И у меня был другой телефон на Apple, по-моему, в котором я таки, да, поменял батарейку, но, к сожалению, он подвергся, так сказать, изъятию из моего кармана.
8: Понятно. Вот. В общем, смотрите, если вас телефон устраивает, хорошо работает, поменять батарейку будет стоить, скажем так, адекватные деньги, поменяйте батарейку, еще пару лет походите с ним.
7: Ну ладно, спасибо за такой совет. Всего доброго.
2: Всего доброго вам. Мы идем дальше. У нас следующий вопрос. Пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло. Так, кто-то был, но кто-то не на линии уже. Ладно, сейчас мы проверим, есть кто-то или нет, чтобы или без помех продолжить разговор, Иосиф, заняться ответ. Да, есть. Окей, спасибо. Кто с нами сейчас? Алло. Алло.
9: Алло.
2: Да, здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос. У вас радио включено?
9: Если... Я только что это выключила.
2: Ага.
8: Мне сейчас нормально.
2: Да, все в порядке.
9: Здравствуйте, я хочу вот узнать, память переполнена, можно поставить дополнительную память. Что-то даст это для телефона или лучше новый телефон менять?
8: Смотрите, вряд ли вам можно поставить дополнительную память. Есть телефоны, где можно поставить карточку памяти. Если вам в вашем телефоне это можно сделать, то да, надо поставить карточку памяти. Единственное, что нужно в тех аппликациях, которые сильно переполняют память телефона, это Facebook или WhatsApp, кстати, очень много места обычно занимают фотографии и видеозаписи, которые пересылают через WhatsApp. Так что можно, если в вашем телефоне можно поставить карточку памяти, то это можно сделать, но опять же надо в аппликациях сказать, что они должны хранить теперь свои файлы на карточке памяти, а не в памяти самого телефона. проверьте просто, можно ли это сделать. С другой стороны, вот
9: как бы... Я ходила узнавать, они говорят, можно туда тебе память сделать.
8: Если можно, то сделайте это. Единственное, что надо, когда вы покупаете карточку памяти, посмотрите, чтобы она была какой-то известной фирмы, с одной стороны. С другой стороны, смотрите по объемам. То есть, если это меньше 64 гигабайт, я бы не советовал покупать. Там разница в цене небольшая, а разница в объеме уже существенная. А если можно поставить 128 гигабайт, то это вообще вам на долгие годы снимет вам все проблемы. С...
9: У меня сейчас 64 памяти, а они хотят...
8: Ну, это 64 гигабайта у вас в телефоне. То есть, если вы добавите еще 64, уже будет хорошо. А если 128, то еще лучше. Там цены, в общем, приемлемы.
9: Это можно, да, сделать, все будет нормально.
8: Да, конечно. Единственное, что я говорю, не забудьте зайти в настройки аппликации, вот особенно WhatsApp и Facebook, если вы им пользуетесь, и сказать, что они теперь должны будут хранить свои файлы на карточке, а не в памяти телефона.
9: Алло. Так, телефон работает хорошо из-за этого.
8: Ну, отлично.
9: А какая известная фирма? Я вот, например, не знаю, что за известные фирмы. Ну, как-то принесли, подарили мне телефон, я пользуюсь.
8: Подарил.
9: Понятно. И не знаю, какие фирмы известны. Я понимаю, нельзя вам говорить. Я, конечно, могу узнать своего сына, нет проблем.
8: Он, ну, наверное, знает. Спросите, да, безусловно.
9: Это мы не знаем, они, наверное, все знают. Ну, спасибо большое, огромное вам.
2: Всего доброго вам. Всего доброго.
9: До свидания.
2: Так, счастливо. Мы можем, ну, не знаю, наверное, следующий звонок мы будем брать. Сейчас как раз момент, когда звонок обрабатывается. Сейчас мы узнаем, получим ли мы его. И чтобы просто нам с вами не начинать какой-то... Да, есть звонок. Поэтому, окей, кто с нами? Алло.
10: Добрый день, меня зовут Валентин. Да. У меня вопрос, который периодически возникает перед каждыми выборами, поскольку начинается огромное количество спама со всякой агитацией и прочей на СМС. Если есть номер, то это легко заблокировать, но очень часто... есть только название латинскими буквами, и я не могу найти опцию какую-то заблокировать такие сообщения.
8: Да, такой опции нет, я вам сразу скажу, такой опции нет, но возвращаясь к вашему, изначально к вашему вопросу насчет того, что действительно период выборов мы ждем большого количества ненужных нам сообщений. Сейчас многие операторы сотовой связи позволяют определять и телефонные звонки, и СМС как спам. Поэтому если мы все к этому подключимся, и вот все такие звонки и СМС, обычно даже телефон сможет спрашивать, вот этот звонок, это был спам или нет. Вот надо не лениться и говорить, да, это был спам. И тогда они блокируют эти номера изначально, и либо сразу, когда будет звонок входящий, он вам будет показывать, что этот телефонный номер уже известен как спам, либо будут блокировать СМС, и вы вообще их не будете получать. Так что заблокировать по названию нельзя, это известное дело. Но вот если мы будем определять такие сообщения и звонки как спам, то мы поможем и себе, и сотовым компаниям снизить количество ненужных нам звонков и сообщений.
10: Каким образом определять как спам? Есть какая-то опция в телефоне?
8: Нет, ну вы вам позвонили, вы ответили, он вам начинает рассказывать какая-то запись.
10: Тогда я могу заблокировать номер. Это не проблема.
8: Номер, да, вы можете заблокировать номер, но если вас телефон спросит, был ли это спам, ответьте тоже, что это был спам. И тогда следующему абонента уже будет написано, что это спам, если много людей также отметят этот звонок как спам.
10: Значит, сообщение, текстовое сообщение без номера телефона, с названием, невозможно никак заблокировать.
8: Их заблокировать нельзя, потому что там номер меняется все время.
10: И оператор тут тоже ничем не поможет.
8: Нет, в данной ситуации нет.
10: Просто терпеть, пока выборы не кончатся. Понятно. Понятно. Спасибо за совет. Ну что, всего хорошего.
2: Всего доброго. Счастливо. Ну, в общем, это действительно так. Я тоже вот терплю это нашествие, как бы. Ну, все, наверное, терпят, как бы. Так, у нас сейчас опять какая-то пауза в звонках, поэтому я еще раз призову мантру номер два наших слушателей не упускать шанс. Есть еще время для нескольких хороших звонков, которые получат полновесные ответы, развернутые и подробные. 072-280-1003, 072-280-1003, можно и на страницу нашу Рэки в Фейсбуке.
8: Хорошо. Игорь, у нас просто есть тут вопрос на страничке
2: Фейсбука. А я смотрю, вот как бы, да? Уже я
8: да, не... вот тут Ивги Фокс пишет, что у меня так же проблема, что и та же проблема, что и предыдущего слушателя, но меня интересует, как отключить голосовое предупреждение о том, что ведется запись. По закону Израиля запись, предназначенная только для участника разговора, является разрешенной. Да, она является разрешенной, но это предупреждение отключить нельзя, это требование регулятора.
2: Ага, так, больше я не вижу тут ничего. Значит, хорошо. Вообще, Иосиф, как с точки зрения, пока у нас пауза, я сделал все, чтобы люди еще позвонили, говорится, но пока у нас пауза, я хочу спросить, как вообще вы оцениваете противостояние США и Китая в области высоких технологий? Это хорошо, как говорится, для мира, потому что заставляет каким-то образом и с той, и с другой стороны напрягать, так сказать, интеллектуальные усилия, интенсифицировать, как бы, да, и напрягать мозги. Вот. Или же какие некие уродливые формы принимает, как мы видим, эта война и эта битва. И в этом смысле, так сказать, ну, как бы она не способствует, так сказать, улучшению качества и новым мощным каким-то прорывам технологическим.
8: Понимаете, тут дело в том, что это, ну, скажем так, война, да?
2: Да.
8: Она ведется какими-то неконвенциональными способами. То есть было бы понятно, если бы, например, американцы предоставили какие-то доказательства того, что

0: которые тоже из экономического регулятора превратились в способ, в общем, политической мести. И мы, особенно в лице того же Дональда Трампа. И тут мы слышим, что эти руководители страны плохо себя повели, мы введем санкции на их товары. А эти вот сегодня хорошо себя повели, значит, вместо того, чтобы поднять санкции, там, поднять пошлины на 50%, ну, мы поднимем на 25%. И вот эти вот качели, они приводят к очень серьезным последствиям. И на бирже, и компании не могут нормально строить свои долгосрочные программы, долгосрочные проекты, что непонятно, сегодня они увеличат производство, а завтра введут санкции или контрсанкции, повысят пошлины, понизят пошлины, и они могут оказаться с свежевыстроенными заводами, продукция которых никому не нужна, потому что из-за высоких пошлин они не могут конкурировать в каких-то определенных странах.
1: Ну, как говорится, это, можно сказать так, о роли личности в истории. Тут Трамп достаточно, как бы сказать, любопытный представитель власти, но в целом, вот ведь не идет речь о том, что, например, так, прерываюсь, звонок, это нам сейчас важно. Алло, кто
2: здравствуйте, с нами? Здравствуйте, это Лариса из Хайфа.
1: Да, пожалуйста.
2: У меня есть телефон фирмы «Партнер». Из-за того, что я плачу дорого, я хочу перейти в другую фирму. А фирма говорит, пожалуйста, переходите, но номера, которые они нам дали, они забирают. Хотя мы знаем, что переходи в любую компанию с теми номерами, которые у тебя есть. Насколько это правомочно?
0: Это от фирмы? Правомочно. Вы имеете право перейти из любой сотовой компании в другую, и с тем же телефонным номером. Кто вам сказал, что этого нельзя сделать?
2: В партнере? Это когда я звонила, ну, Кидас, который отвечает, говорит, пожалуйста, ну, номера мы свои оставляем у себя.
0: Вам не нужно звонить в партнер. Вы выберете компанию, в которую вы хотите перейти.
2: Потом да, мы выбрали.
0: Вот. Okay. В тот момент, когда вы подпишете с ними, ну, заключите с ними договор, они номер переведут сами.
2: Понимаете, мы все...
0: Не надо разговаривать.
2: Они мы все это сделали. Да, мы все сделали, но они говорят, что партнер, вы должны позвонить партнеру, чтобы они отключили вас. И когда мы позвонили, они говорят, мы номера не отдаем свои.
0: А значит, требуйте, чтобы вас перевели на начальника. Просто не уступайте им. Они не имеют права этого делать.
2: Начальнику партнера или начальнику, нет, допустим, селкома?
0: Нет, нет.
2: Какому начальнику?
0: Если вы звоните в партнер, и они вам такое говорят, то ну вот тот сотрудник, который вам ответил,
2: все, я поняла.
0: Требуйте, чтобы поговорить с его начальником. Сразу ему скажите, что вы это делаете незаконно, что вы будете жаловаться в Министерство связи. И я бы вам сразу сказал пожаловаться, но, понимаете, это займет какое-то время, просто жалко время тратить.
2: Они ну все, я поняла, вы да. сказали, спасибо, будьте здоровы.
1: Окей, спасибо, всего доброго. А почему, спасибо. Интересно, почему Тахи враг, в которую переходит, не делает этого, а посылает клиента биться за этот номер?
0: Это тоже странно, на
1: правда
0: самом
1: же,
0: деле.
1: Как бы они заинтересованы в клиенте или нет? Если да, то они сами должны уладить эту
0: проблему. Не исключено, что партнер делает какие-то проблемы и требует, чтобы... Но опять же, знаете, сейчас многие объясняют это борьбой с мошенниками. И хотят поговорить непосредственно с клиентом. Либо, кстати, это может быть тоже такой вариант, что сотовые компании между собой договорились. Потому что, когда вы звоните в компанию и говорите, что вы хотите отключиться, можно еще попытаться предложить вам какие-то более выгодные условия, в общем, как-то оставить клиента у себя. Не исключено, что есть и в этом что-то. Я попробую узнать. Это очень странно, на самом деле, что
1: ну, да,
0: не дают клиенту уйти с его номером. Это есть закон, который обязывает сотовые компании это делать и не чинить.

0: никаких приказов.
1: Ну, может быть, это, знаете, это вечное, так сказать, клерки одной компании не хотят напрягаться, клерки другой компании хотят.
0: Не исключено, но все равно это очень странно.
1: Так, у нас вопрос. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
2: Добрый день.
1: Да, здравствуйте, назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос.
2: Меня зовут Даниэль, я из Хайфы.
1: Да.
2: У меня такой вопрос. У меня на компьютере постоянно начала скакивать табличка на каком-то непонятном языке, какая-то тарабарщина, смесь греческого, ну, непонятно, чего написано. И я не могу от этого избавиться, я не знаю, чего он от меня хочет.
0: А в какой момент это появляется?
2: Я пробовал узнать, почему выскакивает, и как-то я не знаю, что оно выскакивает, при каких условиях, чего я делаю не так, не знаю. Выскакивает табличка на непонятном языке. Это даже не язык, это какая-то рабальщина.
0: Это у вас компьютер на Windows?
2: Да, 11, да.
0: Ну, смотрите, скорее всего, это какая-то программа у вас там бежит. Зайдите в список установленных программ, пройдитесь по нему, посмотрите, нет ли там какой-то программы, которая либо странно выглядит, либо имя у нее какое-то такое необычное. Это один вариант.
2: Что она странно выглядит, другое имя у нее.
0: Вот. Второй вариант такой. Вы в это время, у вас открыт браузер интернета какой-нибудь?
2: Да, конечно.
0: Открыт. Вот. Посмотрите, еще может быть, это называется плагин. То есть это такие программы, которые встраиваются в сам браузер. Есть список этих плагинов. Вот их желательно, чем меньше, тем лучше. Если в списке программ вы еще можете увидеть какие-то программы, ну, про которые вы ничего не знаете, потому что это внутренние какие-то предустановленные программы, там, операционная система или еще как-то. В списке плагинов браузера у вас должны быть только вещи, которые вам знакомы. Иногда они устанавливаются... еще это называется extension сегодня. И вы можете... посмотреть полный список вот этих extensions или плагин, там в разных браузерах по-разному они называются, и просто удалить те из них, которые вам либо не знакомы, либо не нужны. Тут точно вы ничего не навредите, потому что, возможно, это какой-то плагин установился к вам самостоятельно, или вы случайно не на ту клавишу нажали, и он это выдает. Вот эти две вещи надо проверить.
2: Это никак не связано с пакетами языковыми?
0: Чем?
1: С языковыми пакетами?
0: Это кто-то выдает просто левое сообщение. Нет, к языкам это не должно иметь отношения.
2: Ага, отлично. Спасибо вам большое.
1: Всего вам доброго. Счастливо, хорошего дня. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да.
3: Я могу говорить.
1: Назовите только себя, пожалуйста, и задавайте вопрос. Да.
3: Меня зовут Марк.
1: Да.
3: Вопрос вот какой. Меня вдруг не очень давно, может быть, месяц примерно, может, чуть больше, появляется такая вещь на мобильнике. Я поговорил, неважно с кем, я знаю, с кем я говорю, все в порядке, никаких нет самое, ни хулиганских звонков, нормальный звонок. Но после того, как я отсоединился, появляется... две картинки. Одна картинка маленькая, но на четверть экрана. Там фамилия, номер, с кем я говорил, что-то там еще непонятное. А потом новая картинка, которая больше по размеру, где-то на две трети экрана. И там все то же самое повторяется, что было, плюс еще какая-то реклама. Это, в принципе, убрать можно, чтобы не было.
0: А какая у вас модель телефона?
3: А51.
0: Samsung?
3: Да.
0: Это очень странно. Не должно такого быть,
3: это по вдруг идее. Я ничего не заказывал, ничего на этой времени толком нету. И вдруг это вот последние, не знаю, может быть, месяц, может быть, больше немножко. Внук как-то приезжал, я ему показывал, говорит, сейчас. полез что-то в водород, пытался, ничего не получилось. Нет. Оно продолжает появляться. Это что, это система начала выдавать такое?
0: Подождите, это появляется после каждого разговора?
3: После каждого. Вот только что даже был спам, на который я написано было, возможно, это спам, я не отвечал, отключился. Потом появилась обязательно вот такая картинка. То есть неважно, с кем я говорю.
0: Нет, честно говоря, мне трудно сказать. Не должно такого быть. То есть... Если это сильно мешает, попробуйте...
3: Это не сильно мешает, это просто надо постоянно...
0: Я понимаю.
3: После разговора, да. Как появилась у Веры, чтобы на экране его не было. Только лишь всего.
0: Но, вы пользуетесь программой Samsung, да, для телефонных звонков по умолчанию?
3: Да, ну, это обычно.
0: Смотрите, дело в том, что этих телефонных аппликаций, их есть довольно много. И если эта проблема именно с аппликацией Samsung, вы можете попробовать зайти в Google Play и скачать какую-нибудь другую телефонную аппликацию. Она будет выглядеть немножко по-другому, но, по крайней мере, проверить, в этом ли дело. И тогда, может быть, это исчезнет, если проблема именно в этой аппликации. Больше как-то трудно мне что-то посоветовать.
3: Понятно. Ну, мне, в общем-то, особо не мешает, но...
0: Да, но это попробовать, это тоже дело 5 минут, на самом деле. По крайней мере, вы будете знать, в чем дело.
3: Понятно. Хорошо, спасибо большое.
1: Всего вам доброго, удачи.
3: Хорошего дня.
0: И вам тоже.
1: Всего доброго. Значит, я предупреждал, как говорится. Вот, я говорил, что останутся неотвеченные звонки. Сейчас за несколько минут до конца уже нет смысла кого-то выпускать на линию. Друзья мои, учите матчасть. Как бы в следующий раз звоните, пожалуйста, с начала программы, в середине программы. Тогда в конце мы сможем ответить, наверное, всем, кто задавал вопросы. Значит, Йосиф, просто большое спасибо вам за не только за ответы, но, в общем, и за как описание обстановки на современном витке цивилизации Китай, США, и как это оказывает воздействие на всех нас. Вот, здесь сегодняшний открытый микрофон подходит к завершению. Йосиф Долгой был с нами. Большущее спасибо. До новых встреч и, надеюсь, скоро.
0: Спасибо.
1: Счастливо.
0: До свидания.
1: И всего наилучшего. Да. В студии были звукооператор Юваль Есорт, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Ну что, как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Военнослужащий ЦАЛя, капитан Маоз Исраэль Реканати, 24 лет, из поселения Итамар в Самарии, будет похоронен в 14 часов на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме. Похоронная процессия отправится от дома семьи в 12 часов 15 минут. Маоз Исраэль Реканати, командир взвода в 12-м батальоне бригады Галани, погиб позавчера в результате удара дрона «Камикадзе» в Южном Ливане. Да будет благословенна его память. Начальник генерального штаба ЦАЛя Эйяль Замир распорядился отменить сокращение численности сил безопасности в населенных пунктах приграничного с сектором Газа района. Региональный совет Шаара Негев сообщил жителям, что именно масштабные усилия, предпринятые советом наряду с твердой позицией общин, привели к изменению решения и отмене сокращения сил. В Совете подчеркнули, что те, кто несет ответственность за события 7 октября, полностью отвечают и за восстановление доверия, а присутствие сил безопасности в населенных пунктах является базовой и необходимой опорой для жизни в этом регионе, особенно с учетом напряженности в сфере безопасности в последние дни. Об этом сообщает корреспондент КАН Асаф Пузайлов. Резервисты медицинской роты на северной границе протестуют против понижения их штатной категории с уровня Алиф до уровня Бет. Об этом стало известно корреспонденту КАН Руби Амершлагу. Военнослужащие подчеркивают, что по-прежнему пересекают границу для эвакуации раненых в условиях постоянной угрозы, однако понижение категории сокращает их выплаты. В пресс-службе ЦАЛя заявили, что вопрос рассматривается и изучается возможность участия этих сил в деятельности, позволяющей вернуть прежний статус. Как отмечает корреспондент КАН, вопреки заявлению пресс-службы, подразделения уже сегодня выполняют задачи, соответствующие уровню Алиф. Третий по счету ультраортодоксальный подземный ангар откроется в ближайшее время на базе военно-воздушных сил в Тель-Нов, в рамках чего в 106-ю эскадрилью будут приняты около 15 ультраортодоксальных техников эксплуатационной части. Как стало известно корреспонденту КАН Кармеле Менаше, военнослужащие, которые будут проходить службу в условиях гендерного разделения, соответствующих их образу жизни, завершили двухмесячную подготовку, в ходе которой обучились проведению стандартных проверок истребителей, вооружения и текущего технического обслуживания. Представители армии подтвердили, что бойцы прошли специализированный курс молодого бойца продолжительностью около месяца и двухмесячный курс на технической базе. В следующем месяце на базе Рамат-Дадвид откроется четвертый набор ультраортодоксального подземного ангара. Бывший министр Муше Кахлон признал вину и был осужден за правонарушение в сфере ценных бумаг в рамках досудебного соглашения. Согласно обвинению, Кахлон, будучи председателем совета директоров компании Юнет Кредит, знал о нарушениях и растрате 5 миллионов шекелей в филиале в Назарете, но скрыл информацию от совета и общественности. Стороны будут ходатайствовать об условном сроке, штрафе в 180 тысяч шекелей и запрете занимать должности в публичных компаниях на 1,5 года. По основному делу Государственная прокуратура предъявила обвинения контролирующим акционерам Цахи Азару, Шломо Айзеку и Шаю Пенсу в мошенничестве и злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах в связи с фиктивной сделкой с акциями на 50 миллионов шекелей. 38-летний музыкант Юваль Вильнер, последние 2 года проживавший в Берлине, является подозреваемым в изнасиловании Шайли Атари и Наамы Шахар. Вильнер прибыл в Израиль около 2 недель назад и был задержан в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что арестованный отрицает свою причастность к преступлениям, в которых его подозревают. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня в большинстве регионов установится жаркая, сухая погода. В течение дня на юге возможна повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 31 градуса, в Тель-Авиве будет 33, в Хайфе 30, в Аждоде 35, а в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий выпуск новостей, следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КанРека. Здесь и сейчас.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Глава правительства Биньямин Нетаньяху собирает сегодня вечером совещание кабинета по вопросам политики и безопасности в ограниченном составе. Корреспондент корпорации Кан Гили Коэн передает, что будут обсуждаться различные варианты развития событий в преддверии возможного возобновления военных действий в Иране. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Депутат ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Хусейн Аль-Хадж Хасан, заявил, что переговоры, которые начались несколько недель тому назад, это тупиковый путь. По его словам, такой путь может привести только к самым неприемлемым результатам, которые будут связаны с ливанскими уступками. В заявлении, сделанном им в Бейруте, он подчеркнул, обращаясь к правительству Ливана. В прошлом уже предпринимались попытки ввести санкции против военного крыла Хизбаллы. Но эти попытки потерпели провал. По всей видимости, и в будущем такие попытки провалятся, отметил Хусейн Аль-Хадж Хасан. Боец Цагаля, капитан Маоз Исраэль Риканати, 24 лет, из поселения Итамар в Самарии, погибший два дня тому назад в Южном Ливане в результате взрыва беспилотника, запущенного террористами Хизбаллы, был похоронен на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Его дядя Ягуда Ишаэль заявил в интервью корреспондентке Кан Тамар Альмог: «В Ливане постоянно происходили различные события, и он всегда был первым. Он все время приходил на помощь раненым солдатам, в том числе и тем, что получали тяжелые ранения», — указал дядя погибшего капитана Цагаля. Глава регионального совета Метулы Давид Азулай заявил в интервью корпорации КАН, что Цагаль не реагирует должным образом на постоянные нарушения Хизбаллой соглашений о прекращении огня. Азулай, в частности, сказал: «Пресс-служба Цагаля сообщает об очередном нарушении соглашений. Но что было сделано по следам таких нарушений? Постоянно поступают подобные сведения. Но что при этом предпринимается? Ничего. Мы не можем спать по ночам. Каждую ночь продолжаются обстрелы, просто без конца. И никому нет дела до того, что здесь происходит. Мы брошены на произвол судьбы. И солдаты Цагаля, находящиеся в Ливане, не понимают, какую преследует цель руководства нашей страны. Они тоже брошены на произвол судьбы», — подчеркнул Давид Азулай. К другим темам. Депутат Кнессета Моше Арбель от партии ШАС сообщил председателю этой партии Арье Дери о том, что он завершает свою депутатскую каденцию. В письме, переданном председателю ШАС Арье Дери, Моше Арбель указал, что он намерен продолжать свою деятельность на благо партии ШАС и ее избирателей. Однако отныне это будет происходить за пределами Кнессета. По словам Моше Арбеля, он продолжит прикладывать максимальные усилия на благо всего народа Израиля и его единства. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран. И в заключение о погоде. Сегодня жарче обычного для этого времени года. Завтра понижение температуры, главным образом в прибрежной полосе и в округе Шфила. Во вторник и в среду температура еще понизится. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Галилее 28, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы программе «Девять жизней песня». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства Бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована. Очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через три года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из криминального чтива, из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах, аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блю. Думаю, что многие слышали так же. Думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет. Слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мариа и его оркестр, Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate квартет, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое. Хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Эта песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes. «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев к Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гвахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гвахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гвантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, слова Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня «За два сольди», «Канцони де два сольди». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале «Сан-Ремо». Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Каталина Раньери исполнила эту песню, и, как говорят в таких случаях, на утро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Кажись, не моя песня стоит всего 2 гроша.

0: вздохнуть заставит хором о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

0: хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки: «Центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слава этой песне, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967-м. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других. Музыку к песне «Иван, Борис и я», вы, конечно, ее помните, написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн, но песня «Марила Форе» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

In other words, вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In other words, в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

Нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека», не пожалеете.

0: Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В эти секунды появились сообщения о том, что на севере страны в некоторых районах были объявлены сигналы воздушной тревоги в связи с подозрениями на проникновение в наше воздушное пространство вражеских беспилотников. Граждан просят находиться рядом с защищенными помещениями. Иранское информационное агентство «Фарс» сообщает со слов источников в Тегеране, что Исламская Республика выставляет ряд предварительных условий Соединенным Штатам в преддверии возможного возобновления переговоров. Источники указывают, что одним из основных таких условий иранцы называют прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций, размораживание иранских активов, выплату компенсаций за ущерб, причиненный войной, и признание права иранского народа на суверенитет в Ормузском проливе. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Источники в Абу-Даби сообщают о том, что некие беспилотные летательные аппараты атаковали электрические генераторы на электростанции Бараке, и это привело к пожару, а пострадавших сведений не поступало. Информационное агентство Рейтер указывает, что нет опасности радиоактивного заражения местности, и подавляющее большинство систем электростанции продолжает работать в обычном режиме. Некоторое время назад поступила информация о том, что минувшей ночью в Южном Ливане трое офицеров и один солдат Цагаля получили ранения. Они подорвались на подложенном заряде взрывчатки. Состояние одного из офицеров оценивается как тяжелое. Остальные военнослужащие получили ранения от средней степени тяжести до легких. Их семьи поставлены в известность. Сегодня был похоронен капитан Цагаля Маоз Исраэль Реканати, 24 лет, из поселения Итамар в Самарии, погибший в Южном Ливане два дня тому назад. Поступили сообщения о том, что система противоракетной обороны «Железный купол» выпустила несколько ракет-перехватчиков в Южном Ливане с целью защиты действующих там военнослужащих Цагаля. Корреспондент Канрубе Амершлаг передает, что системы раннего оповещения задействованы не были. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль разрешит проблему, связанную с беспилотниками, запускаемыми Хизбаллой. Открывая сегодняшнее заседание кабинета в музее Кнессета в Бейт-Фрумин в Иерусалиме, премьер-министр подчеркнул, что над этой проблемой работают самые лучшие и самые опытные специалисты. Нетаньяху, в частности, отметил, что несколько дней тому назад он сказал специалистам то, что их даже несколько удивило, а именно, что бюджеты для разрешения данной проблемы будут практически неограничены. «У меня нет и тени сомнений в том, что, как и в ряде других сфер, Израиль станет первой страной в мире, которая найдет разрешение этой проблемы», указал глава правительства. Как мы уже передавали ранее, глава регионального совета Метулы Давид Азулай заявил в интервью корпорации «Кан», что Цагаль не реагирует должным образом на постоянные нарушения Хизбаллой соглашений о прекращении огня. Азулай, в частности, сказал: пресс-служба Цагаля сообщает об очередном нарушении соглашений. Но что было сделано по следам таких нарушений? Постоянно поступают подобные сведения. Но что при этом предпринимается? Ничего. Мы не можем спать. Каждую ночь продолжаются обстрелы. Просто без конца. И никому нет дела до того, что здесь происходит. Мы брошены на произвол судьбы. И солдаты Цагаля, находящиеся в Ливане, не понимают, какую цель преследует руководство страны. Они тоже брошены на произвол судьбы, подчеркнул Давид Азулай. К другим темам. Израильская делегация, принимавшая участие в музыкальном конкурсе Евровидения, возвращается на родину. Сегодня утром глава правительства Биньямин Нетаньяху позвонил певцу Ноаму Битану и поздравил его с почетным вторым местом. Премьер-министр отметил, что речь идет о выдающемся достижении, которое будет способствовать упрочению позитивного образа Израиля во всем мире. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник дальнейший спад жары. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гости, замечательные гости, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Израиле, ученый, языковед и бесконечного обаяния человек Арман Акопян и замечательная актриса, обладательница Оффера Алена Ив. Я бы сказал, вот компания какая. Я кайфую. А началось все со случайной встречи на бульваре Ротшильда, угол Шенкин, где Арман, с которым мы просто столкнулись на углу, предложил очередную креативную идею. Сделать программу об армянской поэзии, опираясь на превосходную антологию, составленную и отредактированную Валерием Брюсовым. Потом Арман подобрал музыку к программе, а я попросил Алену, спросил, интересно ли ей погрузиться в мир армянской поэзии, на что она ответила согласен. Вот так между музыкой, стихами и пояснениями, может быть, какими-то рассказами Армана, и начнем мы, построим мы сегодняшнюю передачу. Хочу сказать, что вы услышали «Андантино» Хачатуряна, это все из подобранной Арманом музыки, и у меня два вопроса сразу к Арману. Ну, во-первых, всем привет, я сейчас забыл поздороваться.
1: Привет.
0: Вопрос первый, кто исполнял сейчас «Андантино», потому что имена того заслуживают. И тут же вопрос второй. Арман, вы говорили, что Брюсов в Армении необычайно популярен.
2: Да, добрый день, Игорь. Спасибо за организацию этой передачи. Но идея, конечно, она была совместная. Возникла она стихийно в ходе просто беседы, пока мы...
0: Вы эту антологию показали как бы.
2: Ну... Да, идеи всегда рождаются стихийно, и трудно претендовать на единоличное авторство. «Андантино» исполнял известный китайский пианист Ланг Ланг. Что касается, значит, Брюсова, в этом году исполняется, или уже исполнилось, не знаю, 110 лет со дня опубликования этой антологии. Брюсов всем известен как один из представителей русского Серебряного века, поэт... романтик, мистик, кому как угодно. Серебряный век — понятие очень глубокое. Он увлекался переводами, и в том числе его очень на каком-то этапе его жизни, видимо, уже был умудрен годами, хотя рано скончался, его заинтересовала армянская поэзия, и в 1916 году он в Москве опубликовал антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», в которую включил как свои переводы, так и переводы других русских поэтов. Ну, антология, как и название подсказывает, она начинается с древнейшей армейской, с армянской, с образцовой армянской языческой мифологии в переводах Брюсова и заканчивается уже современными ему поэтами конца 19-го, начала 20 века. Очень крупная антология, очень много в ней поэтов, и значение этой антологии, конечно, оно огромно, потому что оно впервые в таком концентрированном виде познакомило русского читающего человека с дотоле, наверное, не очень известной ему армянской поэзии. Брюсов, конечно, в Армении это фигура чрезвычайно популярная, его именем названы улицы, и даже главный лингвистический университет Армении носит имя Валерия Брюсова.
0: Очень интересно.
1: Наша жена.
0: Да. Ну что же, тогда давайте приступим к первому поэту из тех, кого сегодня мы будем читать, узнавать, я бы так сказал, узнавать, наверное. Пожалуйста, Алена, Арман, вы хотите, чтобы сейчас прозвучали стихи, а потом вы скажете несколько слов, или скажете предварительно несколько слов, а потом стихи?
2: Можно.
0: Ребят, вы как вам?
2: Просто скажите, с кого начинаем читать, я...
0: Хорошо, Алена, с кого мы читаем?
1: Ну вот можно с Александра Цатуряна.
2: Про Александра Цатуряна, значит, единственное, ну это поэт... творчество которого пришлось на вторую половину XIX века, он не входит как бы в ариапак армянской поэзии, то есть если будут вам перечислять имена армянских поэтов, Цатурян не войдет в первую пятерку, наверное. Mm-hmm. Но он известен литературоведам как такой поэт, ну его называют поэтом-демократом, он очень много писал, значит, о там, социальных...
0: Проблема,
2: да, ну так он считался предтечей революционной поэзии, но кроме этого был также и поэт-лирик, очень известный. Да. Любовная лирика у него тоже весьма известна, так что фигура достаточно... Очень рано скончался, насколько я помню.
1: Ну, поэтому это свойственно.
2: Да, как и положено великому поэту. Да, по-моему, достаточно молодым.
0: Я только хочу добавить, что, значит, антология, которую виртуально Арман передал мне, а я Алене, содержит буквы «Ять», поэтому Алена героическая совершенно девушка, которая вот будет читать стихи с буквой «Ять».
2: Ну, это факсимиле оригинального издания 16-го
1: года. Это репринт, да, но это здорово, да. Да, там еще буква F такая тоже, греческая, классная.
0: Тебе просто, да, респект.
1: Вот, класс. Я, наверное, среди его стихов, которые представлены в антологии, выберу, ну вот, тут такая вот смесь и лирики, и вот действительно его вот это...
0: социального, так сказать, пафоса, интереса.
1: Да, вот он... Ну, вообще, это мотив, конечно, возвращается, но это мы потом, наверное, коснемся у разных поэтов. А социальном у них много, да. Вот, и лирики много. В общем, у них просто действительно в этом плане замечательно.
2: Время было такое.
1: Да, время такое. И в этом плане, наверное, действительно в этом вся прелесть, насколько они по-разному это, об этом говорят. Это красиво. Мрачна, темна душа моя. Измучен безнадежным горем, на берег моря вышел я. Тоскою поделиться с морем. О беспредельной зыби даль, ты тоже мечешься, бушуя, тебе сродни моя печаль. Ты ропчешь, как и я, тоскуя. Внемни, земле, поплачь со мной и отзовись на голос друга. Быть может, сблизившись душой, мы позабудем боль недуга. Иль пусть, как сестры, навсегда печали наши и томления в волнах исчезнут без следа, и там найдут покой забвения. Мрачна, темна душа моя, измучен безнадежным горем. На берег моря вышел я, тоскою поделиться с морем.
0: А еще прочтешь?
1: Ну, давай.
0: Давай еще одну.
1: Хорошо. И вот, наверное, да, вот про такое, я думаю, это стихотворение, оно передает то, откуда он пришел. Вот. Помню я скромный домишко родной в дальнем квартале, в проулке глухом, где словно в ласковой люльке весной был я согрет материнским крылом. Там был я пестуном нежным храним, деревом тутовым милым моим, ветви раскинув над ветхой избой, било по кровле оно под грозой. Там, у пылавшего жарко огня, мать обнимала, ласкала меня, стлала виднеем светлым в лучах розы любви на сыновьих устах. Скорби моей о тебе не забыть, домик, отчим убогом моем, где мог я жизнь прозручать, не прожить горным, серебряным, светлым ручьем.
0: Спасибо большое. И, в общем, переходя через образ дерева, да, мы перебираемся к народной песне «Чинара». По-моему, очень красивый. Просто очень красивый. Спасибо, Алена, за стихи, Арман, за музыку.
2: Это песня, но это обработка для виолончели и оркестра, сделанная армянским композитором Кумитасом. То есть это народная песня, но вы услышите ее не как песню, а как соло для виолончели.
0: У меня в двух вариантах есть Кумитас, вот, когда ансамбль симфонический выиграет, это я на концовку оставил. А сейчас вот такую обработку.
2: Пожалуйста.
0: И это очень интересно, как по-разному. Ну, и... да. Так, слушаем.

0: В студии Армана Копян, Алена Ив. Ален, ты хочешь что-то прочесть? Мы просто рады и счастливы, да?
1: Да, просто ну такая же песня нежная. И вот захотелось еще что-то вот маленькое, лирическое у Цитариана. О любви.
0: Так.
1: Ребенка видел я, как с радостной улыбкой он к розе подбежал. Но укололся он шипом на ветке гибкой и горько зарыдал. Так я, красавица, в порыве страсти нежной любви твоей искал. Но встречен был с тобой с холодностью небрежной и горько зарыдал.
0: Жалостная, да. Но спасибо большое. Я хочу только добавить, что там совершенно замечательный набор переводчиков. То есть там к Блюсову...
1: В антологии.
0: В антологии. Там просто самые крутые, если можно так выразиться, переводчики того времени от Владислава Ходосевича, например, хотя он уже совсем не переводчик, а как бы, до таких классных, как Юрий Верховский, например, тоже просто... Это классика перевода. Верховский был поэт, но больше переводчиком. Очень много прекрасных имен. И Бальмонт. Ну, в общем, что тут?
2: Поэтому... Ну, это известно, что Брюсов, он такой клич кинул в эту литературную среду, и вот эти все они откликнулись. Ну, а что-то вот было, да, такое время, когда, знаете, после вот трагических событий, связанных с армянской историей, геноциды, все такое, вот как такое, значит, проявление солидарности с Арменией, вот многие вот поэты-переводчики, они откликнулись на призыв Брюсова и поучаствовали в создании этого сборника.
0: Ну, в общем, в результате состав-то получился, да, мы...
2: Поэтому и качество такое высокое.
0: Да, переводов, да. Я там просто на каком-то этапе мы с Аленой согласовывали, и очень я голосовал за Ходосевича, но это была поэма, и поэтому мы там просто технически не смогли бы, читали бы весь час. Так, кто у нас следующий поэт замечательный?
1: Можно у Ванессы Туманян?
2: Ну да, ну про Ванессу Туманяна это вершина армянской поэзии, то есть в армянской поэзии занимает примерно такое же положение, как Пушкин в русской.
0: Да?
2: Да, он...
1: Да, и вот он такой легкий, игривый тоже.
2: Да, да, но он, так сказать, как и Пушкин, был многожанровый, то есть там и поэзия, и проза, и детские стихи, и сказки. То есть в России, вот, как ни странно, наверное, больше известен вот по этим знаменитым армянским мультфильмам, снятым по его сказкам, там «Кто расскажет небылицу», «Ух ты, говорящая рыба», и вот из этой серии, которые вот сняты по его...
0: А смотрела, Алёна?
1: Нет, конечно, и детям показывала с удовольствием.
0: Да я такой старый, тупой, что я не смотрел.
1: Пошлём тебе обязательно.
0: Хорошо, хорошо. Но у меня и такой вопрос, Арман, вот про Пушкина говорят, ну, всякий человек Гумилёв про него говорил, что он закрыл один человек с собой всю лакуну поэзии там от 14 или 13 до 18 века. Потому что, ну, поэзия развивалась в Италии, во Франции, средневековой, возрожденческой, в Англии. А в России-то ничего не было. В общем, до 18 вообще не было стихов толком. И Пушкин пришел и начал писать все в разных жанрах, и то, и другое. Схожа ли ситуация с Туманяном? Он пришел на какое-то, так сказать, еще не вспаханное поле, где начал работать в разных жанрах, как бы, или...
2: Нет, нет, никаких лакун не было. Армянская поэзия, она вот с раннего средневековья до 19 века, она практически не прерывалась. То есть лакун таких, чтобы закрывать, не было. И, ну, Пушкин известен, что он как бы создатель нового русского языка, стиля.
0: Да.
2: Потому что до него стиль был, ну, вот по тому же Ломоносову, когда читаешь, совершенно другой русский язык. То есть он как бы создал современный русский язык.
0: Совершенно верно, потому что при Ломоносове еще нет, есть только подготовка к языку.
2: Да, да, то есть нет, Туманян, он таких, в общем, такой роли именно в плане языка не играл. Он уже пришел... он уже творил в то время, когда новоармянский литературный язык уже был создан. Он был создан примерно в то же время, когда и работал Пушкин, то есть в начале 19 века произошел переход от древнеармянского языка к новому армянскому языку. Был создан, причем было создано два литературных варианта для армянского языка. Восточно-армянский, на котором вот писал Туманян, западно-армянский, вот один из поэтов, который у вас представлен, он творил, это который, значит, в Западной Армении, в Константинополе, в Стамбуле, которые жили, там вот два литературных варианта. То есть такой революционной роли в создании языка он, конечно, не играл. Хотя, конечно, свою лепту в развитие его...
0: Ну, такой, как каждый большой.
2: Да, он в лепту внес, конечно, там и слова новые, и стиль новый.
0: Это очень интересно, кстати, про два литературных языка. Кстати.
1: Да, да, вот я тоже не знала. Хотя, конечно, в антологии обратил внимание, что там отдельно представлены русские армяне и отдельно турецкие армяне. Я полагаю, что.
2: Но это старое обозначение, это, сейчас да. так не принято
1: да,
2: говорить.
1: Это политкорректность.
2: Да, в Российской империи так говорили, что российские армяне и турецкие, которые.
0: Это отражает, западные и восточные.
2: А сейчас это отражает разделение Армении на восточную и западную в составе Российской империи и Османской империи. Но принято говорить за восточно-армянская поэзия и западно-армянская поэзия, по сути. Две разновидности литературного языка. Но язык тот же.
0: Когда,
2: как мы созданы на разных диалектах. Как
0: понятно,
2: бы.
0: Понятно. Ну, да. мы говорим
1: вот это то, что
0: gay-ways,
1: никогда...
0: понимаешь, это не знай. Как, на иврите я говорю gay-ways, до сих пор не знал. Ну, пожалуйста, несколько стихотворений, пару стихотворений Ванессы Туманяна.
1: Ой, с удовольствием. Вот одно я сейчас подумала, вот как раз мы говорим, что у меня есть мотивы, у них у всех немножко повторяется, и вот тоже подумала про море, почитаю у Ванессы Туманяна.
0: Слушаем.
1: Армянское горе, безбрежное море, пучина, огромная вод. На этом огромном и черном просторе душа моя скорбно плывет. Встает на дыбы иногда разъяренно и ищет, где брег голубой. Спускается вглубь иногда утомленно, в бездонный глубокий покой. Но дна не достигнет она в этом море, и брега вовек не найдет. В армянских страданиях на черном просторе душа моя скорбью живет.
0: Еще сможешь?
2: Тут еще картина Айвазовского, но это бы еще жалко, что невозможно через радио.
0: Да, но кто хочет, может найти Айвазовского.
1: Слушайте, да вот прям вот как это, у него есть вот маленькое четверостишие.
2: Причем, извините, этот перевод считается как бы идеалом для перевода, потому что он передает армянский оригинал просто бесподобным образом.
1: Да? Ой, так радостно.
2: То есть размер, то есть такое ощущение, что тоже стихотворение, просто другие звуки.
1: Класс, класс.
0: Давай еще.
1: Да вот тут просто прям четверостишие.
0: Давай.
1: И перед картиной Айвазовского, так и называется.
2: А, вот это по воду глядел.
1: Да, вот.
2: Как у моря глядел.
1: Ну, видимо, да, он там такой вот. Восстав в океан неистовость вод, тяжелыми всплесками бьет до высот, под яростный рев строит призраки гор и буря, безбрежный, безгранный простор.
0: Вот о чем подумал. Посмотрите, как мы зависим, как иногда поэзия целого народа зависит от того, когда кто и зачем начал переводить вот эти великие образцы. Грузинской поэзии повезло, когда Пастернак и там многие другие, да, взялись за замечательных там Николоза Бараташвили и многих других. А вот армянской поэзии повезло с этой антологией невероятно. Я подозреваю, что есть народы с хорошей поэзией, до которых просто не дошли переводчики, вот, в силу разных своей судьбы. И мы не знаем о многих сокровищах. А вот спасибо Брюсову и всем, кто откликнулся на его призыв, и вот мы слышим эти прекрасные вещи. Алён, хочешь еще одну прочесть Ванессы Туманяна?
1: Да, можно вот такое стихотворение, которое, мне кажется, отозвётся очень многим современным читателям. Он называется «Перевал». И мне вот кажется, вот в наши дни, вот когда мы все хотим убежать от суеты, вот этого шума в голове, и вот поразительно увидеть, что вот в конце 19 века...
0: Было то же самое.
1: Было то же самое. Вот, и красивое. Читаю. «Перевал». С младенчества тропою вверх прямой я неуклонно иду на лоно святынь, хоть их и не знает разум мой. С младенчества обрывистой тропой покруче горной иду упорной, и вот нашел на высотах покой. Покинул я внизу в глубокой мгле почет, богатство, зависть, злорадство, все, что гнетет свободный дух к земле. И вижу я прозрачно даль в горах, с моей вершины, на дне долины, как просто все и пусто, душный прах. Легка с ума, в пути я не устал, песней и смехом играю с эхом и весело схожу за перевал. Сочетанию радостных звуков лес кругом слабый отзвук дает. Так старик еле внятно поет, слыша звонкое пение внуков. Но безмолвствует вечный утес, наклонившись громадой угрюмой. Он охвачен захваточной, загадочной думой. Он не исполнен неведомых грез.
0: Спасибо, музыка.

0: Роман Акопян, Алена Ив, спасибо за этот сегодняшний подарок, но мы еще пользуемся.
1: Кстати, это вот в исполнении было израильского виолончелиста Миши Майского.
0: Это было прекрасно. Замечательно. Мы продолжаем. Здорово. Кто у нас сейчас по списку, по графику?
2: Поэт какой?
0: Да. Как?
2: Вот Ваан Тариан. Идем? Давайте его.
0: Да, тогда. Пожалуйста.
1: О, Ваан Тариан, это такой тоже поэт конца 19-го и первых двух десятилетий 20 века. Это, можно сказать, главный армянский лирик. Ну, не знаю, с Есениным, что ли, сравнить можно. Вот так, любимец армянских девушек, влюбленных пар. И в школах, когда нас заставляли учить наизусть, то есть, естественно,
2: обычно,
1: да, школьники не любят, но зубрить. Но Тариана...
0: Как-то
1: особенно
0: проходили.
1: Это все с удовольствием. И когда сейчас говорят, а ты помнишь что-то из того, что мы учили в школе, как правило, помнят именно стихотворения Ваана Тариана, поскольку они очень лиричные, они такие, как... И на очень много песен на эти его стихи написано. Это, в общем, главные армянские лирики и сердцеед.
0: Ну, с такими характеристиками, Ален, как бы, давай.
2: Вот такой, наверное, вот светлый, позитивный стих я прочитаю, который называется «В весеннем городе». Я сейчас подумала, что действительно это может быть красиво для школьников, потому что что-то такое жизнеутверждающее. На улице шум и топот шагов, и бледности лиц играет улыбка, в пыли золотой громады домов, и к небу деревья тянутся зыбко. Еще не просох весенний бульвар, но дети кричат в аллеях, так рады. Теперь все слова исполнены чар, как стрелы теперь случайные взгляды. Все стало родным, плита мостовой и старая песнь с то, что слышал украдкой. Свобода в душе, безгневный покой, и самое горе сделалось сладко. Все мило теперь, и девушек взор, подобных цветам, и необычайный, разряженных дам богатый убор. Все полно сегодня сладостной тайной. Сердца мертвецы, как в поле цветы, в пыли золотой теперь оживают. Волнением сладким хмелен и ты. Заботы былые тают и тают. О, благо вам песня, мечта и любовь! Привет тебе, жизнь, безгранность стремления. Привет тебе, ночь страдания вновь, и муки и смерть вам благословение.
0: У меня вопрос такой. Ален, ты училась в Беларуси?
2: Да.
0: В Беларуси. В Беларуси надо говорить. Сейчас я понял, ты Молдова, Беларусь.
2: Беларусь очень спокойно относится к тому, как ты назовешь. Беларусь я или Беларусь?
0: Окей. Вот мне вопрос. Я-то знаю, как мы изучали украинскую литературу. Ну, понятно, да. А вот мне вопрос к тебе, как к представителю Беларуси. Конечно, к Арману, как человеку из... Что изучали вы? Вот как бы на... Какие главные классики... значит, той литературы, которую в школе вам предлагали изучить. Кто были те писатели, которые действительно... я не знаю, я вообще, у меня скептический взгляд к школьной программе, потому что не всех украинских хороших поэтов нам давали, и много всякого дрека было, извините. Вот. Но вот мне просто интересно, чтобы Арман несколько слов сказал о том, кто запомнился из школьной программы по армянской литературе, и ты бы сказала о белорусской.
2: И я могу сказать о белорусской, а потом же как раз вернемся к Армении, чтобы вернуться к нашей теме. И, наверное, у меня вот больше всего запомнился, конечно, Василий Быков. И его, наверное, действительно было большой... Ну, дети его действительно читали легко и с удовольствием, и как-то он вот прям... все, что у него я читала, вот прям так осело.
0: Ну, Быков перерос, по-моему, Беларусь, да, и он читался на просторах всего Союза, эти военные повести.
2: Да,
0: но
2: вот мы его читали на белорусском мове. Да, он очень прям...
0: Он был очень глубокий и такой тонкий, хороший писатель, да.
2: И вспомнился Владимир Короткевич, хотя вот он... Вот в Беларуси, в принципе, в белорусской литературе там есть несколько имен, которые, вот, получается, пересекаются с польскими поэтами.
0: А Короткевич — это «Дикая охота короля Стаха»?
2: Да-да-да. И сейчас, извини, пытаюсь... Ну вот не буду сейчас просто говорить.
0: А потом вспомнится, ты сразу скажешь.
2: Хорошо. Ну вот. Просто вспомню, что вот это... Да, это, да. Это что-то, что мы проходили каждый год, какие-то другие их произведения, поэтому именно вот эти имена так хорошо...
0: Окей, сели. Окей.
2: Вот поэтов на данный момент... А, ну Якуб Колос, конечно, конечно.
0: Якуб Колос?
2: Якуб Колос, Янка Купала. Янка Купала, вы, на самом деле, очень...
0: Вы читали их с удовольствием?
2: Да, у меня так получилось, что я переехала в Беларусь, когда мне было уже 10 лет, при том, что моя бабушка, обе бабушки там жили, и поэтому... Ну, такое у меня какое-то такое соединение произошло, что вот, я теперь... То, что раньше так вот оно как-то проходило в каких-то искрах в голове, вдруг оно обрело какой-то объем, поэтому мне это очень нравилось. Ну, вот что-то оно заиграло новыми красками. Okay. Вот все, язык, который я чуть-чуть знала, вдруг он так это стал объемным.
0: Арман, а вы?
1: Ну, у нас весь этот набор классиков, конечно, и Туманян, и Тарьян. Сатуряна, не помню, был. Но в советское время, конечно, там было еще такие вот пролетарских поэтов было, типа армянских, Демьянов, бедных. И,
0: ну, да, вот так. Давайте про них мы не будем, да, правда. Это у всех есть,
1: когда
0: наверное.
1: Были очень хорошие, кстати, надо сказать.
0: Угу.
1: Да, ну. Но вот весь этот золотой набор классики вот мы проходили.
0: Но Тарьяна, вот Туманян, Тарьян, вот все эти...
1: Павел Тикий, Саакян, конечно, да, и советские, да. И советского периода писатели, конечно. Проходили.
0: Просто...
1: Как-то армянскую поэзию, она не была так подвержена большой идеологизации.
0: Ага.
1: Больше про проза как-то, в прозе больше пытались.
2: Да,
1: вот
2: интересно.
0: Таких, да.
1: Да, а поэзию, так сказать, старались особо не идеологизировать.
0: А Григорий Нарекоцей был как основоположник там или нет?
1: Нет, Григорий Нарекоцей — это религиозно, конечно, в советское время никакого, да. Никакой религиозный, и потом это на древнеармянском языке.
0: Понятно.
1: Он упоминался в разделе «История армянского народа», где речь шла о культуре, но он слишком для школьников, это очень глубоко, и даже взрослому человеку это трудно через это продраться.
0: Так, тогда немножко музыки, и пойдем, так сказать, еще к одному интереснейшему поэту слушаем.

0: Да, так мы сделаем. Мы дослушаем эту дивную, дивной красоты мелодию еще в конце программы. Просто у нас еще есть.
1: Мурашки,
0: да, это Макар Якмалян.
2: Да, это произведение, это литургическое произведение армянского композитора XIX века Макара Якмаляна. «Сурп-сурп» или «Свят-свят».
0: «Свят-свят», я удивился. «Свят-свят»,
2: да. Это, можно сказать, армянский аналог «Аве Марии». Но что исполняется во время, значит, оно включено в литургию армянской апостольской церкви, и мы это слышали в исполнении легендарной армянской певицы Лусине Закарян, которая вот была известна вот именно исполнением таких литургических произведений. В общем, вещь одна из самых популярнейших армянских мелодий. Это чистейший армянский мелус, что называется. То есть армянская мелодия в своей первозданной чистоте, без каких-либо наносов и наслоений.
0: Вот, Аленка, вот смотри, ну, вот что обидно-то? Ну, очень многие, я уверен, что я говорю не только о себе, очень многие не знают Макара Якмаляна, очень многие не знают, что есть такой дивной красоты мелодия. Может, ради этого просто мы собрались и сидим, я думаю, вот, что это очень правильно, если кто-то узнает.
2: Хотя многие, извиняюсь, воспринимают это как народное, но это не народное, это вот именно чисто авторское. Авторская, вот как была Андантино Хачатуряна чисто,
0: да.
2: Но это вот авторская, но опирающаяся на какие-то,
0: да,
2: народные мелос, что называется.
0: Это,
2: да.
0: Это очень интересно, и я понимаю, что это классика армянская.
2: Да, то есть, вот, это классика армянская, классика эпохи романтизма, 19 век.
0: Если кто-то запомнит вот имя Макара Якмаляна, это будет, наверное, тоже совершенно здорово. Мы идем к еще одному армянскому поэту. Ален, скажи, пожалуйста, и сразу же комментарии и пояснения Арман.
1: И, ну вот на четвертого поэта я решила вот перейти к турецкому, действительно.
2: Западно-армянского,
1: да. Это считается прям некорректно, да, говорить?
2: Ну, сейчас так не принято. Это в Российской империи было принято это говорить. Да, сейчас, конечно, да, так.
1: Забавно.
0: Времена толерантности, вот, понимаешь?
1: Да. Да. Вот и
2: в сборнике так написано, понятное дело. Да, еще вышел.
1: Вот, и я, вот признаюсь, я даже немножко опасаюсь неправильно назвать его имя.
2: Макартич Пешикташлян.
1: Вот, Макартич Пешикташлян.
2: Пешикташлян, он это вот представитель западно-армянской поэзии. Его жизнь прошла в Константинополе, в Стамбуле. Он был, получил очень хорошее образование в армянских католических учебных заведениях Константинополя, Италии. И он был как раз одним из тех поэтов, который одной ногой стоял еще, значит, в армянской поэзии, которая писалась на древнеармянском языке, на гарабаре. То есть как бы вот как в Европе по-латински.
0: Так.
2: Но в какой-то период своей жизни он перешел на новый армянский язык, западно-армянский новый, и стал писать на этом языке. То есть он вот как бы один из переходных поэтов. Он начинал вот такой, он был представитель армянского классицизма, неоклассицизма, но потом

0: законов, которые и наделили пожилых, соответственно, собственных квартир, а именно 70-75 лет, то есть больше 70 и еще больше прав у тех, кому больше 75, вот этими льготами. Соответственно, любой договор, который будет включать там запрет или отказ от этих прав, он будет, по крайней мере, это условие будет точно недействительно. То есть вам эти права, вашим родителям полагаются по закону.
1: Ну хорошо, в такой ситуации, допустим, застройщик стоит на своем, отказ, ведет в отказку по полной программе. В такой ситуации да. У Эллы и родителей остается только суд?
0: В первую очередь они могут не подписывать этот договор, и при этом они не будут являться отказниками. То есть закон об этом четко... Да-да-да, закон об этом четко говорит, что вы не будете являться отказником, так называемым.
2: Да. Несмотря на то, что было уже больше 15% подписано на момент подписания моими родителями договора.
0: Какого из договоров? Первого договора?
2: Первого, да, первого.
0: По поводу вступления в силу здесь четко, то есть либо проект, соответственно, должен был быть подписан на 29 октября 2018 года, меньшим... он был в декабре подписан вашими родителями или в целом?
2: Родители подписали в декабре 2018 года, когда они уже знали, что на них распространяется этот договор, и все это время они знали об этом.
1: То есть после принятия закона?
0: После принятия закона, но на момент принятия закона сколько подписало, какой процент?
2: Что застройщик только сейчас сказал, что было больше, чем 15% подписавших.
0: Но это нужно проверять в любом случае. Я бы не стала вот прямо слепо надеяться на то, что говорит застройщик. Я бы 100% проверила этот момент, сколько именно, какой процент был подписан жильцов на момент вступления в силу закона. 29 октября 2018 года.
1: Анастасия, давайте немножечко тогда я попробую это соединить сейчас.
0: Да.
1: Вот смотрите, если у нас до момента принятия законопроекта было подписано более 15% жильцов, то, значит, закон, который принят позднее, уже не может не распространяться на родителей Эллы, правильно?
0: Фактически он не распространяется. Есть два варианта. Либо просто не распространяется он на этот проект, либо есть второй вариант, что если есть согласие его, да, права эти распространить на этот проект, согласие всех участников этого проекта, тогда он может распространяться. Но если такого согласия нет и подписано на момент вступления в силу закона больше, чем 15% жильцов, тогда закон не будет распространяться, к сожалению.
1: То есть сейчас у Эллы, в принципе, задача проверить, найти договора, копии договоров и проверить, когда были подписаны предыдущие, сколько было на тот момент подписано договоров. Получается,
0: да? Да, с одной стороны, да, это в отношении первого договора, но в отношении второго договора, получается, его еще как бы еще только начинают подписывать.
2: Да-да-да. Ну, то есть много людей уже подписало, мы еще не подписали. То есть если мы не подписываем второй договор, то родители не считаются сорванием. Вот в чем вопрос.
0: Родители не будут считаться сорванием, отказниками в том случае, если на момент подписания первого, то есть как бы на момент вступления в силу закона, соответственно, подписало меньше 15% жильцов. То есть отталкиваются от первого договора. Да.
2: Все равно будут отталкиваться от первого договора.
0: Да.
2: Получается, по этой логике, даже когда им будет 100 лет, они не считаются кшишим.
0: По этой логике, если было подписано на момент вступления в силу закона больше 15%, они уже не получают эти льготы, да, которые... Да, да, все верно.
2: Я поняла.
1: Вот.
0: Угу.
2: Спасибо.
1: Элла, я очень надеюсь, что ситуация немножко прояснится. Вы сможете проверить договора, сколько было подписано на момент принятия законопроекта. Я очень надеюсь, что все-таки ситуация повернется в сторону ваших родителей и все-таки окажется, что договоров было меньше.
0: Да, успехов.
1: Хорошего вам вечера, Элла.
2: Спасибо.
1: Настя, я буквально еще пару минут вас, наверное, задержу. И мы все-таки давайте скажем, какие альтернативы обязан предлагать застройщик в соответствии с этим законом. Общую информацию дадим, потому что пожилых людей, попадающих в этот проект, очень в договор, в проект «Пиной-биной» достаточно много.
0: Да, конечно. То есть есть две категории пожилых граждан. То есть это те, которым больше 70 лет, и те, которым больше 75, либо у которых найден диагноз

0: человека, склонного умереть. Ну, то есть тяжелые болезни, да? Вот,
1: соответственно... А вот это по поводу тяжелой болезни. Но все равно этот пожилой человек должен находиться в этом пороге возрастном? Или, может быть, и он может быть и младше?
0: Нет, он может быть и младше.
1: Очень хорошо, спасибо.
0: Да, так. Это может быть младше 75, младше 70, любой возраст. То есть если есть этот диагноз, то ему полагается это право, будем так говорить. И если идет речь о тех, кому больше 70, то, соответственно, им полагается такая вещь. То есть сам застройщик, когда тот, кто исполняет этот проект, он может выбрать одну из трех альтернатив, которые он ему предоставит. То есть либо он предоставит этому человеку две квартиры меньшей площади, ну, примерно по стоимости это все должно в итоге быть в стоимости той новой квартиры, который человек получит в результате осуществления проекта.
1: Так.
0: Вторая альтернатива – это меньшая квартира с денежной доплатой. И третья альтернатива – дать человеку выбрать один из трех вариантов. А именно, то есть здесь немножко сложно. То есть если третья альтернатива, они, как правило, меньше ей пользуются, потому что она дает некую свободу как бы человеку, который получает квартиру, но вот выбор одного из трех вариантов, он обязателен для тех, кому больше 75 лет или кто сильно болен. И в том числе является третьей опцией для застройщика, который может предоставить эту опцию. Значит, что распространяется на тех, кому больше 75 лет? Больше 75 лет им, соответственно, закон наделяет их большими правами, большими льготами, и здесь уже не сам застройщик как бы может выбрать одну из трех, как бы один из трех вариантов, а, соответственно, он обязан предоставить этим лицам три варианта, которые, соответственно, составляют либо переезд в дом престарелых, так называемый дьюр-муган, финансовая составляющая этого вопроса, это, в принципе, не совсем дешевая вещь, да, но, тем не менее, там рассчитывается как бы вот полная стоимость всего этого дьюр-муган, и если все равно это не покрывает стоимость квартиры, то, соответственно, это еще доплата каких-то денежных средств до стоимости квартиры полной. Вторая опция – покупка готовой квартиры на вторичном рынке, соответственно, по стоимости, опять же, этой квартиры. И третья опция – это полностью денежная выплата в рамках стоимости квартиры. И все эти три варианта должны быть предоставлены на выбор уже самого человека.
1: И они должны быть прописаны в договоре.
0: Они должны быть прописаны в договоре, да.
1: Анастасия, спасибо вам огромное за этот эфир. И слава богу, что у нас удалось все-таки подключить вас в этот эфир. И Элла получила ответ от адвоката. Спасибо огромное.
0: С удовольствием. До свидания.
1: До свидания. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 057-050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мири Мугулевич. За режиссерским пультом был Элай Бен Шабат. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. С 16 мая в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Израиль возвел не одну, а две базы Цагаля в пустыне на западе Ирака. Ранее о создании одной военной базы сообщила другая американская газета «Wall Street Journal». В статье в «Нью-Йорк Таймс» говорится, что военная база, о которой идет речь, была создана Израилем в Ираке за несколько месяцев до начала операции «Народ как лев», которая проходила в Иране прошлым летом. По словам авторов материала в американской газете, база Цагаля была обнаружена случайно. Ее заметил местный пастух. Он по ошибке заехал в данный район. Позвонив в штаб регулярной армии Ирака, он сообщил об увиденном. Вскоре после этого в небо поднялся вертолет Цагаля и ликвидировал его. Газета «Нью-Йорк Таймс» указывает, что, по всей видимости, в армии Багдада не знали, что это база Цагаля. Судя по всему, в Багдаде считали, что это американская военная база. Данную информацию передал корреспондент Кан Ишай Бар-Йосеф. Ливанские СМИ сообщают о том, что в результате ударов ВВС Цагаля к северо-востоку от прибрежного города Тир были убиты несколько человек. Между тем, в Верхней Галилее около полутора часов тому назад прозвучали сигналы воздушной тревоги, а пострадавших сведений не поступало. Кризис вокруг закона о призыве. Как мы уже передавали ранее, заместитель министра иностранных дел Шарен Эскель заявила, что некоторые источники в правящей коалиции, главным образом в ультраортодоксальных партиях, начали агитационную кампанию против депутатов Кнессета от той же самой правящей коалиции, которые противятся принятию закона о призыве, который намеревается продвигать комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне. По ее словам, их пытаются представить как тех, кто разрушают правый лагерь. Вот ее слова. Так больше продолжаться не может. Все обстоит с точностью до наоборот. Именно харидим разрушают правый лагерь. Именно они кричат на улицах «умрем, но не призовемся». И при этом они занимаются самым настоящим вымогательством и у правительства в целом, и у премьер-министра в частности. Они говорят ему: «Мы пойдем на выборы, если ты не предоставишь нам освобождение от воинской службы». Как и в случае соглашений Осло, теперь также речь идет о продаже интересов государства, особенно в сфере безопасности, указала Шарен Эскель. Кроме того, в интервью корпорации «Кан» она отметила, что продолжит свою борьбу с этим законопроектом в его нынешнем виде и сделает все от нее зависящее, чтобы сохранить тот блок в правящей коалиции, который выступает против этого закона. К другим темам. В результате ДТП на 443-м шоссе ребенок 9 лет получил травмы средней степени тяжести. Еще один человек получил легкие ранения. В связи с аварией движение по этому шоссе в сторону Иерусалима было затруднено. В одной из квартир в иерусалимском квартале Гило забаррикадировался 30-летний мужчина, угрожавший тем, что он может задействовать взрывчатку. Корреспондент КАН Верет Пельман передает, что полиция задержала этого мужчину и что при обыске в его квартире действительно были обнаружены взрывчатые материалы. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник дальнейший спад жары. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня с Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе что-то бухнуло. Мистический взрыв в районе Бет-Шемеша оказался плановым испытанием. Почему никого не предупредили и об общей ситуации на севере, нам расскажет Давид Шарп. Новый сезон ударов о возможном возобновлении войны в Иране поговорим с Ариком Эльманом. Последняя отсрочка об очередной попытке отменить досрочные выборы спросим у Михаила Пиливерта. Кахлон признал вину. Влияние судебного разбирательства вокруг компании Unit Credit на политические перспективы бывшего министра финансов обсудим с Аркадием Елигуашвили. Полная бангаранга, итоги Евровидения и перспективы проведения следующего конкурса в Израиле. Об этом попытаемся понять вместе с Александром Елиным. Начинаем.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: К сожалению, так называемое перемирие в Ливане сопровождается грустными сообщениями. Сегодня стало известно о том, что в результате подрыва взрывного устройства на юге Ливана ранения получили четверо военнослужащих ЦАЛЯ. Один тяжело ранен, еще один получил ранение средней степени тяжести и двое бойцов легко ранены. Все четверо госпитализированы, а семьи уведомлены. А на горе Герцль в Иерусалиме прошли похороны 24-летнего капитана Маоза Исраэля Риканати, погибшего в Южном Ливане. Капитан Риканати жил в поселении Тамар в Самарии, служил в 12-м батальоне бригады Голани, погиб в результате прямого попадания дрона Хизбаллы. Вот что сказала о погибшем его тетя Малкей Цур.
4: מאוז היה ילד מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו, חיילים שלו הריצו אותו, ועושה הכל בענווה ושקט.
3: מאוז был очаровательным ребенком, таким, кого любят и за кем идут. Его солдаты очень уважали, он без лишних слов приходил на помощь. Ребенок любви. Он был не готов, что плохо говорили о народе или армии. Когда он приходил домой, то мы спорили о политике, обо всем этом, но всегда говорил, что надо хорошо говорить о народе Израиля. Маоз Исраэль Риканати и Езихро Барух. С нами на связи наш военный обозреватель Давид Шарп. Привет, Давид.
5: Привет.
3: Что ж такое происходит на севере? Вроде вот продлили перемирие на 45 дней, но похоронки и сообщения о раненых не прекращаются.
5: Перемирие – это по неким специфическим американским политическим стандартам. И, кстати говоря, на практике, что происходит, американцы сами прекрасно представляют. Данное перемирие подразумевает, что стороны, в первую очередь Израиль, ограничивают себя в применении средств. Когда мы говорим об Израиле, это удары по Бейруту, которые почти не наносятся, и даже удары по Ливанской долине довольно редки, по долине Бека. Ну и Хизбалла тоже, в общем-то, обстреливает израильские гражданские населенные пункты достаточно редко. А в целом идет вот такая вот война на истощение, боевые действия. Причем каждая из сторон преследует свои цели. И здесь важно понимать, ничего не изменится, если не изменится американский подход, если израильскому руководству не удастся добиться взаимопонимания с американцами по поводу расширения ударов, а судя по тому, что продлили на 45 дней, здесь перспективы не наблюдаются, значит, примерно то, что мы сейчас видим, будет происходить. И, возможно, очень существенное влияние на происходящее окажет ситуация в Иране. Либо возобновление боевых действий в Иране так или иначе отразится, либо если американцы придут к какой-то сделке с Ираном, и эта сделка будет так или иначе включать Ливан, нужно учитывать теоретически такую ситуацию. А пока идет интенсивная война, и, кстати, противник применяет не только беспилотники и FPV-дроны, но и широкий спектр традиционных средств. Сегодня раненые, о которых сообщала пресс-служба ЦАЛА, были в результате использования взрывного устройства.
3: Ну да, то есть подрывы, это, видимо, заложили бомбу, по сути, мину. А как бы мы там тоже сражаемся. Что же мы делаем? Мы не переходим за реку Литани, ведем боевые действия вот в этой приграничной зоне 10-километровой. Я правильно понимаю?
5: Есть два аспекта того, что делает Израиль. Внутри, назовем это в израильском тылу, в зоне израильского контроля, в желтой зоне, осуществляются непрерывные мероприятия по разрушению инфраструктур, поиску складов с вооружением и зачисток на случай того, что террористы, которые остались в окружении, там по-прежнему находятся. Это очень огромный объем, очень важная работа, и, кстати, ради которого привлекаются и гражданские подрядчики, и контракторы. И, естественно, есть действия, которые напрямую транслируются вне этой зоны, пытаются нанести максимум ущерба Хизбалле, в первую очередь во всем, что касается угроз, прямых и потенциальных угроз нашим силам, а они самые непосредственные. Хизбалла пытается наносить удары на непрерывной основе. То есть идет поиск огневых точек Хизбаллы, поиск ее боевиков, поиск ее инфраструктур, и в итоге в течение дня, каждого дня наносятся многие десятки ударов по этим целям. Естественно, Хизбалла тоже ищет слабые места в нашей обороне. FPV-дроны позволяют атаковать наши средства и технику, и солдат, которые находятся вот за этой желтой линией. Идет вот такая вот война, попытка отстреливать противника со стороны Израиля носит довольно масштабный характер, но так как наши руки относительно связаны, в частности в Бейруте, за редким исключением не действуют, то в общем такая ситуация более выгодна Хизбалле, чем более масштабные действия. Но тем не менее Хизбалла несет очень существенные потери, иногда это в среднем более 30 боевиков в день, и это многие десятки уничтоженных целей, в том числе складов оружия, а склад оружия расположены в доме и уничтожены. Это серьезный материальный ущерб и определенный военный. Так это происходит. По поводу летаний тоже не все так просто. Есть определенный участок за рекой, севернее реки, который ближе к границе. И наши силы там, в общем-то, действуют. И он, кстати говоря, входит в эту самую желтую зону, которую Израиль определил перед так называемым прекращением огня.
3: Да, ну вообще, конечно, ощущение, что эта музыка будет вечной. По поводу дронов. Тут премьер-министр на открытии заседания правительства заявил, что 6 лет назад на заседании кабинета я предупреждал об угрозе дронов, и эта угроза приобрела реальные масштабы во время войны. Ранее, значит, он, это его цитата, что он наблюдал за войной в Украине и думал о том, что это может служить инструментами на нашем поле боя, и якобы по его просьбе царь установил там защитные навесы на танки и так далее, и что армия и Минобороны многое сделали, чтобы предотвратить сотни, если не тысячи атак дронов. То есть премьер-министр 6 лет назад об этом думал, а было ли что-то сделано?
5: Шесть лет назад в большей степени думали, если мы говорим 6 лет назад, это примерно 2020 год. Естественно, тогда и вяло текущая война в Украине в тот момент, и война в Сирии, и война в Ираке. Плюс израильские собственные возможности, плюс иранская подготовка наглядно демонстрировали тому, кто надо. Я в первую очередь имею в виду военных и тех, кто в Минобороне отвечает за противостояние тем иным угрозам, что эта угроза существенная, что она нарастает в буквальном смысле с каждым днем. Кое-что делалось, кое-что не делалось. И, собственно, главное происходило и не происходило в самые последние годы. Буквально уже сейчас, когда идет активная война в Украине, и Хизбалла применяет дроны против Израиля, в том числе FPV-дроны, ряд мер, несмотря на рекомендации внутри армии не были осуществлены своевременно. И, естественно, не были своевременно осуществлены меры на уровне уже национальном. То есть, когда Министерство обороны, определив приоритетность угроз, требует максимально быстрых разработок с выделением существенных средств для вот этих самых контрмер. Несмотря на то, что доклады были соответствующие готовы, еще в 2025 году глава оперативного управления ЦАЛЯ выдал разнарядку. Внутри армии более серьезно готовятся к этой угрозе, но так как у всех были свои приоритеты в армии, не готовились так серьезно, как могли бы, нам в какой-то мере повезло, что противник не применил их слишком много. Кстати говоря, вот слишком много он не мог применить по объективным причинам. Господство израильское в воздухе, огневая мощь, продвижение на первом этапе операции. Это не способствует массовому применению дронов. Тем не менее, эта угроза существенная. Она тактический характер носит, но она будет нарастать. И сегодня как раз авральная ситуация с точки зрения той самой подготовки и мер, которые спешат предпринять. На тактическом уровне это, само собой, сетки, ружья, специальные отстрелы дробовиков и так далее, маскировка, это все понятно, с этим тоже запоздали, но сейчас это реализуется. А вот меры по разработке с ними опоздали, несмотря на. И сейчас уже говорят о том, что нет ограничения по средствам. Начальник генштаба приказал всем, кому можно, и всем, кто что-то понимает, предпринимать меры. Премьер-министр говорит о тех мерах, которые он предпринимает и берет под контроль. Это демонстрирует того, что к этому делу сейчас относятся уже с должностью.
3: На самом высшем уровне, да.
5: Да, на самом высшем уровне, хотя как раз вмешательство премьер-министра на данном... Это не то, что на данном этапе, это в принципе не его прерогатива, и не то, чтобы он должен брать здесь что-то под личный контроль. Это должно происходить и так.
3: Собственно, ну да, в рабочем режиме должно произойти. Мне кажется, все-таки, если бы он хотел... Если он, правда, 6 лет назад вспомнил, думал бы об этом, то он вспомнил скорее другой пример, а именно войну в Нагорном Карабахе, где использовались дроны, но почему-то он вспомнил Украину. Ну ладно, допустим. Вчера вечером на исходе субботы жители Бейт-Шемеша и окрестностей услышали громкий взрыв и весьма апокалиптического вида вспышку. Потом пришло объяснение, что, мол, ничего страшного, это было контролируемое, значит, какое-то контролируемое действие одного из обороны предприятия, в частности, компании «Томер», которая производит ракеты «Хэтс». В общем, они заявили, что это было плановое испытание. Вопрос, почему вообще никого не предупредили об этом?
5: Вопрос очень хороший. По поводу пару слов о компании «Томер», малоизвестная компания, которая во время приватизации концерна «Израильская военная промышленность», большую часть которого приобрел концерн «Эльбит» частный, компания «Томер» осталась, была выделена в отдельную компанию и получила название «Томер» и осталась государственной, потому что у этой компании совершенно особенная компетенция. Они производят ракетные двигатели для буквально всех типов ракет, ну практически всех типов ракет, которые производятся в Израиле, в том числе, которые существуют лишь согласно иностранным источникам, и в том числе, например, и ракет, с которых осуществляется носителей, запуск разведывательных спутников. То есть это важнейшее предприятие израильского ВПК, которое в последние месяцы и годы расширяет свое производство очень активно в свете военных реалий. Ракетные двигатели — это специфическое ракетное топливо, которое обладает особенными свойствами, в том числе горючими, и в том числе и несколько иными. И, соответственно, те испытания, которые проходили, они в самом деле были плановыми, но вот здесь, на мой взгляд, была допущена существенная ошибка. Есть режим секретности, который иногда стоит соблюдать, чтобы враг условный или неусловный, во-первых, а, не мог помешать, б, не мог увидеть что-то, чего он не должен увидеть. Однако вот в этом случае, в ночных испытаниях, может быть, я что-то и не точно представляю, вряд ли была такая ситуация, когда враг бы попытался этому помешать, либо увидел что-то, что совершенно было...
3: В итоге враг, Давид, враг в итоге сообщил, что это была их успешная диверсия, и, соответственно, у них все получилось. Вот. И все наши оправдания, что это якобы, ну, точнее, якобы мы верим, что это наши какие-то действия, звучат уже для противоположной стороны, ну, как бы с недоверием. Получается,
5: ну,
3: что...
5: противоположная сторона — это дело пятое. Они могут попытаться в своих пропагандистских интересах использовать что угодно. Я в большей степени имею в виду то, что люди у нас, граждане, нервничали. Внезапно в военное время, когда может случиться что угодно, начаться очередная война с Ираном, удары Хизбаллы и так далее, увидеть такую вспышку и услышать то, что было, неожиданно весьма. И это, что делать, для многих, ну, скажем так, вызвало у многих очень и очень серьезное беспокойство, вплоть до панических настроений. В тот момент, когда режим секретности позволяет, а нужно подходить к делу творчески и не исходя из вот этих старинных шаблонов, необходимо ставить общество в известность, как я это вижу, с тем, чтобы избежать панических настроений. Ну и, кстати, вот этих вот и пропагандистских последствий тоже. Впрочем, я еще раз скажу, моя основная забота именно о людях, у которых это было излишнее беспокойство и нервы, и так в напряженный период. Но иногда, и это важно понимать, есть в самом деле очень важные секретные обстоятельства, которые не позволяют предупреждать заранее. Иногда эта практика может быть оправдана, в данном случае, видимо, нет.
3: Да, ну, последняя новость, у меня просто не остается времени для обсуждения. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что у Израиля было не одна, а целых две базы в Ираке, которые используются во время недавней войны. Может, еще и нам о третьей сообщат? Буквально 20 секунд.
5: Может, и сообщат о чем угодно. Еще будут разные интересные сообщения. Важно отметить, что там сообщалось о том, что база, как минимум одна, функционировала еще в 25-м году, А транспортные самолеты, летавшие со стороны Ирана и Ирака через Сирию, были замечены еще тогда. И еще тогда это было тоже логично.
3: Понятно, да. Так что, оказывается, давно мы там сидели, и, видимо, не только там. Спасибо. О ситуации на севере Ливана, мистическом взрыве в Бейт-Шемише и второй базе Цааля в Ираке мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: По данным израильских, да и не израильских аналитиков, растет вероятность возобновления военных действий США и Израиля против Ирана. Мы, как общественность, не знаем даты, не знаем планируемых масштабов, но есть уверенность, что официальный Иерусалим в курсе всего и ведет постоянную координацию с нашими заокеанскими партнерами. Впрочем, давайте все-таки обсудим создавшуюся ситуацию с политологом и нашим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльманом. Привет.
6: Добрый вечер.
3: В эти минуты должен собраться военный кабинет, который будет обсуждать ряд вопросов безопасности. Возможно, самый главный – перспектива возобновления войны с Ираном. Все настолько серьезно?
6: Да, все серьезно, потому что ситуация очень волатильна, как принято говорить. И надо, кстати, сказать, что только что пришло сообщение, пока еще официально канцелярия премьер-министра не сообщила об этом, что Нетаньяху провел очередную беседу с Трампом только что. И вряд ли говорили они о погоде или о прогнозах, кто победит на предстоящем в июне чемпионате мира по футболу. Есть проблема. Проблема состоит в том, что в данный момент в иранском руководстве, так как оно выглядит после массовой зачистки, которую Израиль и США провели, давлеют те, кто считают, что время работает на них. Что в конечном итоге Трамп будет вынужден капитулировать и пойти на такое соглашение, которое сможет позволить режиму заявить, что они победили. Опять же, режим заявляет, что они победили, потому что они выжили, но прекрасно понимает при этом, что до тех пор, пока не решены вопросы снятия американской теперь же блокады Армузского пролива, судьбы иранской ядерной программы, вопросы обогащения урана на иранской территории, ситуация с иранскими прокси на Ближнем Востоке и многие-многие другие, говорить о серьезной победе иранцам самим, наверное, не стоит. Поэтому, конечно же, они хотят добиться результата, но результат должен быть в их пользу. Этого не могут себе позволить ни Трамп, ни Нетаньяху, не говоря уже о целях войны, которые были поставлены, в первую очередь гарантировать, что Иран никогда не будет представлять ядерную опасность для своих для тех стран, которые он избрал своими противниками. В первую очередь, разумеется, Израиль. Вместе с тем есть и временные рамки. Как я уже сказал,
3: да, вот эти временные рамки до 11 июня, до старта чемпионата мира по футболу.
6: 11 июня начинается чемпионат мира по футболу, все правильно. И есть те, кто говорит, что Трамп, наверное, захочет принять какие-то кинетические меры против Ирана в оставшееся время. Я позволю себе рискну быть немного скептиком и сказать, что, скорее всего, здесь логика несколько иная. Логика, наоборот, подсказывает, что Трампу выгодно продолжать блокаду Армузского пролива в том формате, в котором сейчас происходит. Она постоянно ухудшает положение, экономическое положение Ирана. Она создает с каждым днем новые и новые проблемы иранской нефтедобывающей отрасли. И она заставляет Иран начать задумываться о том, как они могут выйти из этой ситуации. Если они не готовы идти на драматические уступки, значит, им нужно идти на какие-то провокации, которые позволят резко изменить ситуацию. Да, если уже, может быть, не в их пользу, но, по крайней мере, переломить статус-кво.
3: То есть мы типа ждем причину, чтобы не сказать, что это мы возобновили?
6: Именно так. И плюс к этому, конечно же, есть то, что называется топливный шок в Соединенных Штатах, который привел к существенному росту цен на бензин там. Но объективных причин этого роста в Соединенных Штатах, да, в отличие от Европы и других стран, которые потребляли топливо из Персидского залива, разумеется, нет. Америка не зависит от этих поставок. Это такой общий рыночный шок. Чем больше, чем дальше идет время, тем больше растет, растут масштабы поставок на американском рынке, тем больше есть шансы на то, что цены на бензин США начнут идти вниз. А это очень важно Трампу в преддверии
3: выборов промежуточных.
6: Выборов, разумеется, да. Это главный фактор, который мешает его, так сказать, оптимистической картине американской экономики, которую он хочет нарисовать. Вот. Поэтому здесь
7: логика говорит, что Трампу более выгодно в такой ситуации дать продолжать такое давление на Иран до чемпионата мира по футболу. Если иранский режим не пойдет на какие-то резкие движения и будет продолжать страдать, так он страдает сейчас, тогда же после окончания чемпионата мира будет время до выборов середины каденции на фоне снижающихся цен на бензин думать о каких-то новых решениях иранской проблемы.
3: То есть получается, что сейчас как бы мы не ждем вот заявление там представителя России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который утверждает, что счет пошел чуть ли не на часы. Это все фигура речи, потому что обычно же ситуация какая? У нас, например, в Израиле говорят все о приближающейся войне, а в мире уверены, что ничего не произойдет. Сейчас все с точностью да наоборот. Мы почему-то расслаблены, вот даже как бы обсуждаем, что скорее всего Трамп еще может подавить иранцев, и у него нет вот этих ограничений окна возможностей до чемпионата мира, а в мире все уверены, что вот буквально, если не сегодня вечером, то завтра мы начнем войну.
7: В мире воспринимают всерьез угрозы Трампа в социальных сетях, потому что Трамп доказал, что он человек, который готов применить американскую военную силу против Ирана в массовом масштабе. Да, это мы быстро привыкаем к прецедентам. Если бы кто-то нам сказал там пару лет назад, что американцы сначала разбомбят иранские ядерные объекты, а затем присоединятся к Ирану в крупнейшей в последней истории военной авиационной военной кампании против Ирана, мы бы, наверное, слегка удивились этому товарищу, правда?
3: Ну да.
7: Но вот что случилось, то случилось. Я думаю, что, конечно, у нас в Израиле есть определенный элемент фатализма. Да? Мы рассматриваем войну с Ираном сегодня как не как какую-то туманную перспективу, а что-то, что факт нашей жизни, да, как войну с Хизбаллой, как войну с палестинским террором и так далее. И говорить о том, что полностью снять со счетов возможность, что война возобновится немедленно, чтобы успеть, да, за оставшееся, например, время в июне, для того, чтобы осталось какое-то время до начала чемпионата мира, конечно же, нельзя. Но при этом надо понимать, что больше того же самого – это не рецепт достижения более быстрого и более качественного сокрушительного результата. Потому что мы видели картину, да, Израиль и США господствовали в небе над Ираном, уничтожали все те объекты и всех тех лиц, которые считали нужными. Режим отказывался капитулировать и использовал свои возможности для того, чтобы наносить удары по Израилю, по своим ближневосточным соседям и, конечно же, парализовать движение нефти через Армузский пролив. Все эти элементы присутствуют и сейчас. То есть для того, чтобы кардинальным образом переломить ситуацию, Трампу придется решать при помощи Израиля все эти и, наверное, Эмиратов, которые занимают все более агрессивную позицию в ответ на постоянную бомбардировку, которую они подвергаются. Кстати, многие на Ближнем Востоке и в заливе обращают внимание на то, что иранцы не запустили по Израилю ни одной ракеты. Они атакуют именно Эмираты, они терроризируют других своих соседей, угрожают им, но ни одна иранская ракета с начала перемирия в Израиль не прилетела. О чем это, соответственно, говорит. Поэтому Трампу нужно будет одновременно решать вопрос полной деблокады Армузского пролива, ликвидации тех инструментов, при помощи которых иранцам удалось парализовать движение судов. И Трампу нужно будет применять какие-то новые сокрушительные меры для того, чтобы гарантировать, что иранцы не смогут осуществить в ответ массовые пуски беспилотников и ракет по Израилю и другим целям. И Израиль, соответственно, тоже должен будет принимать активное участие в этом варианте. И главный вопрос в такой ситуации, где тот путь либо к смещению режима, либо к нанесению ему поражения, который можно достичь.
3: Вот это непонятно. Это все равно остается. Да, это какой-то открытый, буквально такой нерешаемый вопрос. Последний. У меня есть вопрос к тебе, что мы сейчас будем это еще подробно обсуждать, эту тему с Михаилом Пильвертом, но все-таки хотелось бы услышать твое мнение. А может быть, все возобновится в ночь на четверг, как раз когда в Кнессете будут голосовать за роспуск парламента? Это же будет точным повторением истории годовалой давности во время начала первой иранской.
7: Случайно, совершенно случайно, да. Все возможно, и понятно абсолютно, что политические и государственные темы переплетаются, когда выборы на горизонте так или иначе, и мы слышали, что окружение Нетаньяху направляет ультраортодоксам послание о том, что возьмитесь за ум, да, вы сейчас хотите развалить правительство, идти на выборы, когда у нас иранская угроза на повестке дня и ничего не решено. Это, конечно же, фактор, который присутствует. Но для того, чтобы эту конспиративную теорию принять за данность, нужно согласиться тогда с другим, что Трамп готов действовать по политическому календарю Бенямина Нетаньяху.
3: Ну вот тогда...
7: У Трампа есть свой собственный политический календарь.
3: Да, ну это понятно, да. Хотя многие в Америке считают, что это не так. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. О возможном начале и попытках решения иранского кризиса мы говорили с политологом и нашим коллегой, ведущим Конрека Ариком Эльманом.
7: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: Что ж, как было сказано, мы снова на грани роспуска Кнессета. Казалось бы, трудно назвать в этот раз роспуск внезапным или даже преждевременным, но, судя по всему, глава правительства намерен приложить все усилия для того, чтобы избежать даже такой минимальной разницы по времени с оригинальным расписанием начала электоральной кампании. Напомню, официально выборы назначены на конец октября, а сейчас обсуждается возможность их проведения то ли 1-го, то ли 15-го сентября. Инициаторы этого ортодоксальные партии. А почему? Спросим у политолога, главы форума «За гражданскую солидарность» Михаила Пильверта. Приветствую, Михаил.
8: Добрый вечер, Михаил.
3: Вот я заканчивал предыдущий блок с вопроса Арику Эльману про перспективы возобновления боевых действий в Иране как раз в ночь на четверг, когда в Кнессете должны голосовать за роспуск парламента. Он сказал, что это такая теория заговора, что Нетаньяху руководит Трампом. А вы что думаете по этому поводу?
8: Ну, есть некое ощущение, что в воздухе запахло жареным. И многие люди, скажем так, более осведомленные, чем я, в последние дни высказывают предположение, что эскалация, если произойдет, это будет на этой неделе. У меня нет доступа к...
3: Может быть, связано с роспуском, буквально это год назад было. Но все же давай...
8: Михаил, я скажу другое. Это не то, что Трамп, да, прогибается под Нетаньяху. Это не исключено, что Нетаньяху планирует какие-то политические события, учитывая возможности военной эскалации.
3: Но при этом он делает вид и делает заявление, что не заинтересован в досрочных выборах. Более того, по данным ряда источников, он считает, что досрочные выборы можно проиграть. Насколько вообще ему принципиальны эти полтора месяца?
8: Ну, вы знаете, полтора месяца на посту премьер-министра Израиля, наверное, это... Да, это принципиальный момент, да, то есть Нетаньяху мастер затягивания, мастер, да, вот этого стоять во главе правительства, которое все время находится под каким-то, знаете, да, дамокловым мечом кризиса, развала, но при этом, надо признаться, он свыше 4 лет поддержался, и это правительство не имеет значения, когда оно будет распущено в... да, и когда состоятся выборы в сентябре или в октябре, оно все-таки будет одним из наиболее стабильных за всю историю Израиля.
3: Да, всего два правительства, насколько я помню, за историю Израиля досидело до конца, и вот у этого есть шанс стать третьим.
8: Ну, и при этом, кстати, у Нетаньяху правительство и 2009-2013 года, и 2013-2017 годов, они были тоже почти все 4 года отсидели. Ультраортодоксам важнее, конечно, провести выборы в сентябре. Они на самом деле надеются, что сама близость к иудейским праздникам послужит такой, знаете, формой избиратель будет вести себя более дисциплинированно.
3: Ну, то есть все на месте, все пришли в синагогу, их призвали, пошли на избирательные участки и так далее.
8: А светские, сам по себе знаю, любят на еврейский Рош ха-Шана куда-нибудь за границу улететь, сентябрь такой, золотая пора для путешествий по Европе и не только. И поэтому ультраортодоксы на самом деле считают, что это наиболее технически, да, подходящий для них срок. Нетаньяху, вне сомнения, очень хочет провести выборы в срок. Я в последнее время, должен вам признаться, слышу очень много предположений, что Нетаньяху на ближайших выборах может и не будет участвовать. Я Мне сложно в это вериться, но при этом это повторяют люди, хорошо его знающие.
3: Ну да, в данном случае это как раз никогда такого не было. Вот без и вот опять. Просто вот никогда такого не было.
8: Ну, сейчас я даже по сравнению с такими же слухами, которые циркулировали ранее, я должен признаться, что есть некое ощущение, что это один из реальных сценариев. Но в любом случае, в чем я абсолютно уверен, то в том, что закон о непризыве принят не будет, у Нетаньяху нет большинства.
3: Вот тут важно сказать, что сначала сообщалось, что завтра будет заседание комиссии по иностранным делам и обороне, которая должна была вновь обсуждать вот этот закон о призыве, непризыве, you name it, что называется, как бы ты как хочешь это назови. Теперь заседание перенесено на среду, то есть в тот же день, когда вечером в парламенте будут обсуждать вот эти вот законопроекты о роспуске Кнессета, утром в комиссии будут обсуждать вопрос о законе о призыве. Вот. Это как специальная такая последняя пилюля, последняя попытка обняться?
8: Ну, это... Повторяю, у нас эта неделя может стать не только судьбоносной из-за политической повестки, но и из-за повестки в сфере безопасности. Вряд ли президент Трамп принимает то или иное решение в зависимости от угрозы ультрарелигиозных партий, но Нетаньяху вполне может, планировать...
3: Совместить угрозу ультраортодоксальных партий с планами Трампа.
8: Это я абсолютно не исключаю. Но, повторяю, у нас, понимаете, в израильских реалиях 3 дня это просто бесконечность, не говоря уже 5 месяцах. Но, опять-таки, закон принят не будет, в этом нет никакого сомнения. Но то, что интересно, это насколько сохранится, в принципе, политическая, вот эта лояльность ультраортодоксов по отношению к Нетаньяху. Есть немало людей, которые считают, что раскол настоящий, а не наигранный, что Равин Ландо на самом деле...
3: Ну да, то есть Равин Ландо сказал, что не надо скатывать более в политические игры, а идти и голосовать за закон о роспуске Кнессета. То есть прямо что без всяких торгов, без всякой торговли.
8: Ну, якобы. Мы, наверное, всю правду не узнаем, но при этом согласитесь, что сейчас... И ультраортодоксам выгодно развалить правительство. Они для своих избирателей будут выглядеть как очень принципиальными защитниками иудаизма и изучения Торы. Да и Нетаньяху это на руку, потому что он скажет, что даже такой проультраортодоксальный политик, как я, не мог себе позволить принять столь антисионистский закон. Ну, политики найдут, как вывернуть ситуацию. Да, не достигнув желаемого, они сделают вид, что желали достигнутого.
3: То есть ваш прогноз, что в эту среду голосование за роспуск парламента получит большинство?
8: Очень высокой вероятностью, в случае, если не будет военной эскалации, ее шанс тоже достаточно велик. Поэтому я предлагаю запастись попкорном и дождаться среды. Если просто в среду этот вопрос о роспуске принят не будет, это будет означать, что выборы уже в сентябре, видимо, не состоятся, потому что они не успеют, выборы должны быть объявлены как минимум за 90 дней.
3: Вот я предлагаю как раз это обсудить. Значит, в среду голосование в предварительном чтении. Это даже, я так понимаю, не первое, не второе, не третье. Это просто то, что называется тромит. А потом кто-то будет выносить на голосование первое чтение, а потом второе, третье. За сколько они хотят успеть, если, правда, есть такие намерения?
8: Ну, если просто посмотреть на календарь Кнессета, если в предварительном чтении этот закон будет принят в среду, в течение последующих приблизительно 10 дней этот закон можно принять уже и в третьем чтении, и, соответственно, в течение 2 недель, скажем так. Поэтому выборы состоятся...
3: Да можно и в тот же день, на самом деле. При желании-то... Все возможно.
8: Не, вы знаете, при желании там есть техническое требование, чтобы это было рассмотрено, притом рассмотрено, соответствующим образом, серьезно, поэтому в тот же день это провести точно нельзя. Но при этом дата где-то между 1 сентября и между 15 сентября становится очень такой вероятной.
3: Вот здесь важно понять.
8: Если произойдет, то уже, значит, не...
3: Вот здесь важно понять, когда закон роспуске Кнессета принимается в 3 чтениях, вот с этого момента мы считаем 90 дней, то есть и вариантов нет, мы должны если, например, светские хотят выборы попозже, то они должны тянуть в том числе и оппозиционные партии, если я правильно понимаю.
8: В принципе, да, но у оппозиционных партий есть еще и другой интерес, учитывая, что, видимо, 50% из нынешних оппозиционных депутатов, так же, как и коалиционных, в следующем КНЕСТе, наверное, избраны не будут, то зачем же им, как бы, да, ускорять ход событий и терять в течение там ближайших...
3: Терять зарплату,
8: как бы какое-то выходное пособие, статус. Тут, на самом деле, да, на месте многих депутатов, повторяю, от оппозиции я бы два раза подумал. Но при этом сейчас все еще на горизонте, да, есть два больших вопроса. Это, во-первых, отставим в сторону вопрос эскалации. Это вопрос, будет ли Нетаньяху участвовать, потому что, как вы понимаете, если он не будет участвовать, это смешает все карты и вообще вся политическая это... игра будет выглядеть иначе. Ну и, во-вторых, есть все еще предположение, что возникнет еще несколько партий, да, такого умеренно-центристского толка, и они тоже могут изменить, быть может, не в корне всю политическую, да, весь расклад, но вполне могут перенести там несколько голосов из одного лагеря в другой, и, соответственно, результат тоже будет выглядеть иначе. Также объединение арабских партий, которое, видимо, приблизилось, вероятность этого, это тоже может быть таким достаточно существенным фактором. Все карты открыты, и поэтому вряд ли мы, да, сможем в ближайшее время поставить какую-то точку. Мы, видимо, где-то до середины июля будем все еще в таком неком политическом тумане, не совсем понимая ни списки полные кандидатов, ни полный список партий, которые будут участвовать, хотя, предположительно, их будет больше, чем 50. Ни вопрос, будет ли в этом участвовать Бениамин Нетаньяху, ну и ни самый главный вопрос, а что же у нас будет с Ираном, или, в принципе, вот эта возможность обострения эскалации будет сопровождать нас вплоть до самих выборов, когда бы они не состоялись, то ли в сентябре, то ли в октябре.
3: И висеть таким мечом над этими выборами, потому что, ну, поведение выборов во время войны всякое бывало в нашей истории, но, конечно, это будет неким таким новым словом. Кстати...
8: Мы вообще живем в эпоху таких абсолютно беспрецедентных, как бы, событий. Нельзя ни на одну историческую эпоху Израиля посмотреть и сказать, что, ну, вот это приблизительно так. Последние 3 года абсолютно беспрецедентно, поэтому, соответственно, исход абсолютно непонятно.
3: Это правда. Как раз об одной из новых центристских партий, возможно, мы сейчас поговорим с Аркадием Илюгашвили. Речь идет о его, точнее, не о его, а о договоренности со следствием бывшего министра Маше Кахлона, который как раз тоже вроде бы возвращается в жизнь. Спасибо, Михаил Пельвер, за участие в нашей программе. Об очередных приготовлениях к досрочному роспуску КНЕСТа мы интересовались у политолога, главы форума «За гражданскую солидарность» Михаила Пельверта.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
3: В экономический отдел окружного суда Тель-Авива подано обвинительное заключение по делу компании Unit Credit. Обвинения предъявлены владельцам компании, но общественное внимание сконцентрировано в этом деле вокруг фигуры бывшего министра финансов Маше Кахлона. Он занимал в эти годы, в годы правонарушений, пост главы совета директоров компании и уже признал свою вину. Теперь обвинение будет просить суд назначить Кахлону условный срок, штраф в размере 180 тысяч шекелей и запрет занимать должности в публичных компаниях сроком на 18 месяцев. Но с бизнесом более-менее понятно, а вот как судебные разборки повлияют на перспективу возвращения Кахлона в политику, спросим у главы уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе, адвоката Аркадия Илюгашвили. Приветствую, Аркадий.
9: Добрый вечер.
3: А владельцам, немножко давайте о сути дела вспомним. Значит, владельцам инкриминируется мошенничество и злоупотребление доверием в корпорации, получение, значит, обманным путем денег при отягчающих обстоятельствах и нарушениях отчетности по закону о ценных бумагах. Насколько это вообще все серьезно и не упустил ли я какие-то моменты?
9: Да, вы абсолютно правильно описали эту картину. Тут на самом деле речь идет о скрытии, о подозрении, скрытии информации о нарушениях закона, который Моше Кахлон по своей должности, которую он исполнял в то время в этой компании, был обязан передать эту информацию полностью директорию этой компании, и он этого не сделал. И именно в этом его обвиняют, что он этим способом, в принципе, способствовал этому нарушению закона. Тут не было обвинения против Моше Кахлона, что он сам это делал, вот это нарушение закона, которое привело к вот этим 5 миллионам, там было около 5 миллионов, которые были мошенническим путем по подозрению скрыты или переведены на другой счет. Не в этом обвиняют Моше Кахлона, а именно в том, что он не...
3: что он не сообщил, значит, об нарушениях, не довел информацию до совета директоров.
9: Да.
3: Да.
9: Шла о филиале в городе Нацерет, это не вся сеть, чтобы было просто понятно. Речь шла именно о локальном филиале Нацерета, где вот такое подозрение, неполадка денежных подсчетов происходила.
3: А вообще дело идет своим чередом или как бы к выборам есть какая-то, не то чтобы спешка, но вот какая-то существенная подвижка, чтобы Моше Кахлон мог бы успеть поучаствовать в электоральной кампании?
9: Я думаю, что это может быть связано одно с другим. Мы очень быстро это можем узнать. Та сделка, которой пришел Моше Кахлон с прокуратурой, она, в принципе, позволяет ему участвовать в выборах. Тут не идет речи
3: о колонии.
9: Клеймо. Да, вот именно вот это клеймо.
3: Вот, кстати, этот вопрос. Почему, значит, нельзя работать в публичной компании, а министром финансов можно?
9: Смотрите, мы уже видим такие прецеденты в нашей стране. Мы видим, что и министр внутренней безопасности может быть человек, у которого не совсем чистый лист судимости. Видели уже и других чиновников, и депутатов Кнессета, которые исполняют такие или иные должности, несмотря на то, что они были судимы, даже были наказаны арестом в тюрьме, заключением в тюрьме. Но закон позволяет, в принципе, человеку, который закончил уголовное дело без клейма, вот это уголовное клеймо, то, что мы называем колонна на иврите, позволяет закон ему участвовать на выборах. И я думаю, что и министрам, если что, его смогут назначить.
3: А почему в данном случае не было колонна? То есть потому что он совершил преступление не в статусе народного избранника или какая-то другая причина?
9: Нет, смотрите, само вот это определение колонна, вот это клеймо, оно результат того пункта, по которому обвиняют человека и по которому он будет найден виновным. Во-первых, и смотря о каком пункте идет речь, это должно быть тяжкое преступление. И должно быть именно даже вот в случае общественных деятелей и политиков, должно быть даже такое решение определенное, что вот именно прокуратура просит, чтобы было это клеймо. В его случае договор, он очень легкий. Можно сказать, что тут речь идет о условном заключении, о штрафе. И, в принципе, никто не может сказать, что это такое тяжкое преступление, которое оправдывает клеймо.
3: Ну, то есть, в целом, такое вот финансовое преступление, если человек будет министром финансов, например, ну, во всяком случае, Моше Кахлон явно претендует на эту должность и имеет опыт нахождения на этой должности. В публичной компании полтора года нельзя находиться, а в государственной, даже не то что компании, а в органе, который занимается той же экономикой, можно. Странно.
9: К сожалению, но этот абсурд в нашей стране мы видим, как я уже отмечал это. И, как я заметил, и я думаю, что это будет непрецедентный случай.

0: Удивляться сложно, привыкать не хочется. Спасибо. Спасибо, Аркадий, за участие в нашей программе.
1: Спасибо.
0: О сделке бывшего главы Минфина Машека Хлона со следствием мы говорили с адвокатом Аркадием Елюгашвили, главой уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Евровидение завершилось. Болгария триумфально, но совершенно неожиданно победила с песней «Бангаранга». А Израиль с Мишель в исполнении Ноама Битана занял комфортное для всех второе место. И по нынешним временам это как победа. Во всяком случае, так считает и сам наш представитель Ноам Битан. Вот его слова сразу после финала.
3: Вау, маргиш мадим. Кола мишлахет по беорот. Лехону закеш тоца това ютер.
0: Вау, крутые ощущения, мы все горим. Невозможно было ожидать лучшего результата. Спасибо за то, что есть. Спасибо всем. Какой крутой результат, какое счастье. Это совершенно не само собой разумеющееся. Да, были крики и освистывания с той стороны. Но мы смотрим на то, что хорошо, и даем нашу любовь тем, кто готов ее принять. Что ж, давайте обсудим свершившееся и предстоящее с журналистом, продюсером, поэтом Александром Елиным. Приветствую, Александр.
4: Добрый день, добрый вечер.
0: Как Евровидение Вене, как тебе показалось? Мне вот было ощущение, что в нынешнем забеге не было стопроцентного победителя, и борьба была такой открытой.
4: Ну, смотри, во-первых, как мне показалось, нынешнее Евровидение было намного менее гейским, чем обычно. Практически никто не педалировал какую-то свою сексуальную ненормальность. Ну, плюс-минус какая-то карнавальность присутствовала, но это уже давным-давно, как бы, мы привыкли к карнавалу, к тому, что кто-то наносит слишком много макияжа и так далее. Тут ничего такого нет, это с 70-х годов как бы происходит и так далее. Но вот откровенного гейства не было, и это тоже какой-то определенный сдвиг. Называть вообще Евровидение конкурсом песни или музыкальным конкурсом я бы стал условно. Это праздник телевизионных технологий, это некое спортивное состязание, кто кого переголосует. Как обычно вот в этом нашем дебильном мире у Люксембурга такие же права, как у Германии, да, хотя эти государства несопоставимы по населению и так далее. Вот. И, в общем, то, что мы участвовали в этом празднике жизни, а это реально праздник жизни. Веселуха, куча народу, пляж, музыка, вообще прям счастье. И мы в нем участвуем. А вот эти вот, нехороших слов, которые из-за того, что Израиль участвует в конкурсе, решили не участвовать, но они оказались на стороне смерти. И показали вот там темный экран во время выступления Израиля. То есть они прямо говорят, да, мы за смерть, мы против жизни. Израиль — это жизнь, но мы против жизни.
0: Знаешь, я у кого-то прочел, хорошо написано, что это была такая вечеринка, на которую нас не позвали, но мы пришли и зажгли.
4: Мы пришли и зажгли. Не совсем так. Нас не позвали, конечно. Нет такого, что мы туда, знаешь, с черного хода въехали. Нет, была серьезная борьба за то, чтобы Израиль выключить из этой программы. Мы эту борьбу выиграли и пришли как бы на абсолютно равных основаниях, участвовали в полуфиналах, вот, не пропустили свою очередь, видимо, занести деньги в Европейский вещательный союз, потому что многие страны не участвуют, и мы про них ничего не слышим. Мы слышим про тех, кто не участвует из-за Израиля. Некоторые не участвуют из-за бедности.
0: Ну, кстати, вот мы сейчас поговорим про бедность, но сначала Израиль, в общем-то, обычно меньше в последние годы получал жюри, а в этом году, ну, я не могу сказать, что... То есть меньше, мне казалось, что нас хуже оценивают, чем мы выступили, но все-таки получали, наверное, процентов от 80.
4: Понимаешь, избирательная система голосования на Евровидении... Это зеркало современной демократии. Уж прости меня за такое обобщение. Во-первых, мы не знаем, кто эти люди в жюри. Мы знаем только про то, что какое-то количество там моложе 25 лет, чтобы типа деды вроде меня не решали, какая музыка хорошая, какая плохая. Но вот и хорошо, моложе 25 лет. Кто эти люди? Музыкальные критики, музыканты, у которых в голове любая музыка сразу разлагается на ноты, и они как бы видят частности и не видят общего. Это я не знаю, заведующие филармониями, это директора...

0: контор, которые продают билеты. Мы можем только гадать, кто эти выборы.
1: Ну да. Кто... Скажи, а победительница, ну это неожиданно, что жюри дало столько баллов Бангеранге?
0: Момент, я его расскажу. Публика, зрительское голосование, где мы скакнули на первое место, как только нам зрители дали много-много баллов, и пока как бы не пришла очередь уже побеждающей Болгарии, мы были на первом месте. Зрители голосуют за деньги. Для того, чтобы проголосовать, надо заплатить сколько-то. Прекрасная избирательная система. Это как раз мне нравится. Чтобы люди бесплатно не участвовали ни в каких голосованиях. Хочешь заказывать музыку, надо заплатить деньги. Это прям точно к Евровидению относится. Вот. И для меня болгары бледная копия. Нет, я не скажу бледная копия. Музыкально они бледная копия нашей Неты Бразилай.
1: Да, похоже. Да. Бангаранга у нас там был.
0: Да, Бангаранга, Чунга Чанга, Синий Небосвод. Это все эти, как бы, все эти, весь этот про язык дикарей давно изучен и продан через каналы шоу-бизнеса. Вот, девочка красивая, номер прекрасный, но номера были и практически все номера были очень хорошие.
1: Саш, есть, все-таки время просто остается мало, я не могу тебя не спросить. Тут, значит, Болгария же вернулась на Евровидение после длительного перерыва, а отказывался из-за того, что денег не хватало. Говорят, что и в следующем году их может не хватить, и тогда право проведения конкурса перейдет к нам. Оно нам
0: нет,
1: надо?
0: Мы как раз мы сразу дадим Болгарии в долг, только чтобы не принимать в Иерусалиме всю эту гопоту с их палестинскими флагами. С их, нет, приехали бы нормальные люди, но мы представляем, сколько денег левые дадут разным пропалестинским активистам, чтобы они, ровно как они едут на кораблях сейчас из Турции, чтобы они таким же образом зашли в Иерусалим.
1: Слушай, а может быть, наоборот, как бы есть же старая идея подарить право проведения конкурса палестинцам. Я просто хочу посмотреть, как туда приедет традиционная публика Евровидения и зажжет. Это будет интересная встреча двух культур.
0: Миш, мы однажды одному нашему другу подарили автомобиль, который надо было ремонтировать не на ходу. Ну вот до того места, до которого мы его дотолкали, там он и стоял. Мы можем подарить что угодно кому угодно, они не примут этот подарок по самым разным причинам. То есть фантазировать мы можем, но нет, конечно нет.
1: А наша песня вот напоследок все-таки, это была хорошая заявка или...
0: Я скажу про песню, уже как бы вернусь к своей роли продюсера.
1: Да.
0: Во-первых, в отличие от очень многих конкурсантов, наш Ноан спел идеально. Он спел идеально. Он показал высочайший профессионализм. И песня очень хорошая. И я согласен с тем, чтобы заменить там слово «Мишель» на «Европа» и посчитать это нашим...
1: От токсичной любви с континентом,
0: да,
1: я понял.
0: Да, и посчитать. И вообще Евровидение – идеальная пиар-площадка. Все, кто могут... Какая песня была у хорват про порабощение исламистами их родной страны, когда девушки были вынуждены уродовать себя тут татуировками, чтобы не попасть в гарем.
1: Да, они должны были кресты татуировать. Нам бы такую песню не дали спеть, сказали бы, что политика.
0: Да, понимаешь, это вот сейчас уже люди сидят и думают, значит, в Софии будет следующий фестиваль, что мы продаем? Что мы продаем? Каждая страна думает про себя. Какой месседж мы должны продать? И интересно, что великие музыкальные державы, Германия, Англия, там, где настоящие песенные конкурсы в билбордах и в прочих чатах и хит-парадах, они к этому фестивалю относятся как сугубетний брак.
1: Ну, понятно. То есть, а мы относимся как к лучшему соревнованию, в котором, кстати, показываем весьма неплохие результаты. Возможно, второе место не самый худший из тех, которые мы можем...
0: Да, не говоря о том, что мы и на прочих площадках показываем отличные результаты в смысле музыки, еще бы не евреи это делали.
1: Конечно, кто же кроме нас. Что ж, спасибо. Спасибо. Об Евровидении 2026, Номе Бетани, Бунгаранге и перспективах проведения следующего Евровидения в Израиле, за которое, как выясняется, мы готовы доплатить, чтобы его не было. Мы говорили с журналистом, продюсером и поэтом Александром Елиным.
0: И автором телеграм-канала «Из Крыма».
1: Обязательно. Ну что ж, вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Иосиф Мирзаев и Став Раз, редактор Людмила Ермакова и звукорежиссер Дани Руки. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

Для начала хочу поделиться еще одной только что вышедшей песней The Rolling Stones. Это первый официальный сингл с их нового альбома Foreign Tongues – «Иностранные языки», который должен выйти 10 июля. Песня Rough and Twisted Road была выпущена как дразнилка под именем «Тараканы», а сейчас дела уже пошли всерьез. Все-таки удивительно, что 80-летние люди все еще не потеряли желание играться. Честь им и хвала. Помимо всего прочего, на новом альбоме есть песня, записанная еще с ударником Stones Чарли Уотсом. А еще там появляются такие гости, как Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и Стиви Винвуд. По слухам, Роберт Смит просто случайно оказался в студии, где Stones что-то записывали. И Джаггер, натолкнувшись в коридоре студии на человека, измазанного губной помадой, закричал: «Ну, раз ты здесь, отчего бы тебе не подпеть?» По словам Ронни Вуда, который, как человек разговорчивый, все время что-то рассказывает, это, несмотря на возраст, никак не последний альбом «Rolling Stones», потому что у них уже скопилось порядка десятка совсем новых песен.

И уж совсем нельзя не упомянуть, а заодно и послушать песню «Home to Us» с нового альбома Пола Маккартни. Пол не только гостит у Stones, но заботится и о своем ностальгического толка новом альбоме «Boys of Dungeon Lane», который выходит 29 мая. Песня эта особенная, ибо впервые за всю историю Ринго спел в этой песне на равных вместе с Полом. Напомню, что Пол никогда не учился музыке и любит сравнивать себя с примитивными доисторическими пещерными художниками, которые рисовали на стенах пещер безо всякого обучения.

Умные люди говорят, что существуют три уровня восприятия жизни. На первом уровне мы волнуемся из-за новостей и решаем деловые вопросы. На втором мы осознаем, что единственное, что на самом деле с нами происходит, это то, что мы инструменты продолжения жизни во Вселенной со всеми вытекающими отсюда последствиями. А на третьем мы понимаем, что все это внешнее, существенно только то, что все мы свидетели. И именно нами космос созерцает самое себя и наслаждается красотой бытия. А больше знать уже нечего. Когда видишь жизнь таким образом, пропадают все вопросы.

А по поводу иметь и не иметь, индийский монах, писатель и философ Шри Анриван однажды сказал: «Если долго идти с ношей на плечах, вы будете уставать все больше и больше. Однако та же самая ноша ничего не будет весить, если она поплывет по реке. А разве жизнь не река? Моя работа тоже плывет по реке. Всю жизнь я пытался не загружать себя громоздкими вещами. Но как трудно жить просто, не копя вещи и мысли. Они как-то сами накапливаются вокруг нас и становятся грузом. И в какой-то момент нужно суметь проскользнуть угрём мимо них и спастись от них. Нельзя позволять им поймать себя».

А вот Женя Алексеев, пианист, который записал, помимо всего остального, много переложений песен «Аквариума» и только что выпустил второй альбом, полный этих переложений, пишет так. «Завидую людям, у которых есть творческое эго, которым важно создать продукт, подписать его и оставить потомкам, которым важно что-то сказать, чтобы их услышали, чтобы на них обратили внимание и сказали: «Ой, смотрите, это сказал Вася». Мое эго в творчестве вывернуто на ноль. Зачем мне бирка «Это сделал Евгений»? Что она мне даст? По большому счету, все, что я хочу, это здесь и сейчас самовыражаться и обмениваться энергией с партнерами и публикой. Не для того, чтобы побольше наследить или денег заработать, а для того, чтобы разной энергией зарядиться и обменяться. Все. Точка. Да, хорошие слова. Добавлю к ним немного от себя. Мне представляется, что дело даже не в обмене энергиями и совсем уж не в самовыражении. Просто стремление постоянно творить свойственно бытию. И мы — это инструменты, посредством которых это стремление осуществляется. Бытие творит нами. Тяга к творчеству, на мой взгляд, присуща совершенно любым людям, только далеко не всем удается ее притворить в жизнь. А когда это получается, сложно вообразить что-то, приносящее человеку больше удовлетворения. Причем творчество – это же не только писание симфоний, стихов, картин, не только съемки в кино или выступления на сцене. Ежедневное приготовление еды и домашнее хозяйство – тоже творчество. И, естественно, такое великое чудо творчества, как рождение и воспитание детей – тоже входит в эту категорию. Так что желание творить – органическая часть нашей природы. Поэтому не тратьте времени. Создавайте то, чего в мире еще нет. Миру нужно ваше творчество.

Кстати говоря о пианистах. Рассказывают, что великий интерпретатор Баха Гленн Гульд был чемпионом по странностям. Он панически боялся микробов и холода. Даже в 30-градусную жару он мог прийти на концерт в теплом пальто, шарфе, кепке и перчатках. Перед игрой он проводил ритуал. 20 минут грел руки и предплечья в горячей воде, утверждая, что только так его пальцы обретут нужную ему гибкость. И получалось вот так –

А вот Далай-лама сказал как-то раз: люди были созданы, чтобы их любили. Вещи были созданы, чтобы их использовали. Мир пребывает в хаосе, потому что мы стали любить вещи и использовать людей.

немного еще кого хотелось бы процитировать. Много чьей мудростью хотелось бы поделиться с вами. Да вот только время передачи неумолимо подходит к концу. А под этот конец вспомню все-таки слова видного европейского философа XX века Людвига Йозефа Йоханна Витгенштейна. То, что вообще может быть сказано, должно быть сказано ясно. О том же, что сказать невозможно, следует молчать. И еще. Если бы люди не делали иногда глупостей, ничего умного никогда бы не делалось. Примем же этот совет как руководство к действию. Спасибо. Мир и свет всем нам.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе что-то бухнуло. Мистический взрыв в районе Бет-Шемеша оказался плановым испытанием. Почему никого не предупредили? И об общей ситуации на севере нам расскажет Давид Шарп. Новый сезон ударов о возможном возобновлении войны в Иране. Поговорим с Ариком Эльманом. Последняя отсрочка об очередной попытке отменить досрочные выборы. Спросим у Михаила Пиливерта. Кахлон признал вину. Влияние судебного разбирательства вокруг компании Юнит Кредит на политические перспективы бывшего министра финансов, обсудим с Аркадием Елигуашвили. Полная бангаранга, итоги Евровидения и перспективы проведения следующего конкурса в Израиле. Об этом попытаемся понять вместе с Александром Елиным. Начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: К сожалению, так называемое перемирие в Ливане сопровождается грустными сообщениями. Сегодня стало известно о том, что в результате подрыва взрывного устройства на юге Ливана ранения получили четверо военнослужащих Цаля. Один тяжело ранен, еще один получил ранение средней степени тяжести и двое бойцов легко ранены. Все четверо госпитализированы, а семьи уведомлены. А на горе Герцль в Иерусалиме прошли похороны 24-летнего капитана Маоза Исраэля Риканати, погибшего в Южном Ливане. Капитан Риканати жил в поселении Тамар в Самарии, служил в 12-м батальоне бригады Галани, погиб в результате прямого попадания дрона Хизбаллы. Вот что сказала о погибшем его тетя Малкей Цур.
2: מאוד היה ילד מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו, חיילים שלו הריצו אותו, ועושה הכל בענווה ושקט.
1: Маоз был очаровательным ребенком, таким, кого любят и за кем идут. Его солдаты очень уважали, он без лишних слов приходил на помощь, ребенок любви. Он был не готов, что плохо говорили о народе или армии. Когда он приходил домой, то мы спорили о политике, обо всем этом, но он всегда говорил, что надо хорошо говорить о народе Израиля. Маоз Исраэль Риканати и Езихро Барух. С нами на связи наш военный обозреватель Давид Шарп. Привет, Давид.
3: Привет.
1: Что ж такое происходит на севере? Вроде вот продлили перемирие на 45 дней, но похоронки и сообщения о раненых не прекращаются.
3: Перемирие – это по неким специфическим американским политическим стандартам. И, кстати говоря, на практике, что происходит, американцы сами прекрасно представляют. Данное перемирие подразумевает, что стороны, в первую очередь Израиль, ограничивают себя в применении средств. Когда мы говорим об Израиле, это удары по Бейруту, которые почти не наносятся, и даже удары по Ливанской долине довольно редки, по долине Бека. Ну и Хизбалла тоже, в общем-то, обстреливает израильские гражданские населенные пункты достаточно редко. А в целом идет вот такая вот война на истощение, боевые действия. Причем каждая из сторон преследует свои цели. И здесь важно понимать, ничего не изменится, если не изменится американский подход, если израильскому руководству не удастся добиться взаимопонимания с американцами по поводу расширения ударов, а судя по тому, что продлили на 45 дней, здесь перспективы не наблюдаются, значит примерно то, что мы сейчас видим, будет происходить. И возможно очень существенное влияние на происходящее окажет ситуация в Иране. Либо возобновление боевых действий в Иране так или иначе отразится, либо если американцы придут к какой-то сделке с Ираном, и эта сделка будет так или иначе включать Ливан, нужно учитывать теоретически такую ситуацию. А пока идет интенсивная война, и, кстати, противник применяет не только беспилотники и FPV-дроны, но и широкий спектр традиционных средств. Сегодня раненые, о которых сообщала пресс-служба ЦАЛА, были в результате использования взрывного устройства.
1: Ну да, то есть подрывы, это, видимо, заложили бомбу, по сути, мину. А как бы мы там тоже сражаемся. Что же мы делаем? Мы не переходим за реку Литани, ведем боевые действия вот в этой приграничной зоне 10-километровой. Я правильно понимаю?
3: Есть два аспекта того, что делает Израиль внутри, назовем это в израильском тылу, в зоне израильского контроля, в желтой зоне, осуществляются непрерывные мероприятия по разрушению инфраструктур, поиску складов с вооружением и зачисток на случай того, что террористы, которые остались в окружении, там по-прежнему находятся. Это очень огромный объем, очень важные работы, кстати, ради которого привлекаются и гражданские подрядчики, и контракторы. И, естественно, есть действия, которые напрямую транслируются вне этой зоны, пытаются нанести максимум ущерба Хизбалле, в первую очередь во всем, что касается угроз, прямых и потенциальных угроз нашим силам, а они самые непосредственные. Хизбалла пытается наносить удары на непрерывной основе. То есть идет поиск огневых точек Хизбаллы, поиск ее боевиков, поиск ее инфраструктур, и в итоге в течение дня, каждого дня наносятся многие десятки ударов по этим целям. Естественно, Хизбалла тоже ищет слабые места в нашей обороне. FPV-дроны позволяют атаковать наши средства и технику, и солдат, которые находятся вот за этой желтой линией. Идет вот такая вот война, попытка отстреливать противника со стороны Израиля носит довольно масштабный характер, но так как наши руки относительно связаны, в частности в Бейруте, за редким исключением не действуют, то в общем такая ситуация более выгодна Хизбалле, чем более масштабные действия. Но тем не менее Хизбалла несет очень существенные потери. Иногда это в среднем более 30 боевиков в день, и это многие десятки уничтоженных целей, в том числе складов оружия, а склад оружия расположены в доме и уничтожены. Это серьезный материальный ущерб и определенный военный. Так это происходит. По поводу летаний тоже не все так просто. Есть определенный участок за рекой, севернее реки, который ближе к границе. И наши силы там, в общем-то, действуют. И он, кстати говоря, входит в эту самую желтую зону, которую Израиль определил перед так называемым прекращением огня.
1: Да, ну вообще, конечно, ощущение, что эта музыка будет вечной. По поводу дронов. Тут премьер-министр на открытии заседания правительства заявил, что 6 лет назад на заседании кабинета я предупреждал об угрозе дронов, и эта угроза приобрела реальные масштабы во время войны. Ранее, значит, он, это его цитата, что он наблюдал за войной в Украине и думал о том, что это может служить инструментами на нашем поле боя, и якобы по его просьбе Израиль установил там защитные навесы на танки и так далее, и что армия и Минобороны многое сделали, чтобы предотвратить сотни, если не тысячи атак дронов. То есть премьер-министр 6 лет назад об этом думал, а было ли что-то сделано?
3: Шесть лет назад в большей степени думали, если мы говорим 6 лет назад, это примерно 2020 год, естественно, тогда и вяло текущая война в Украине в тот момент, и война в Сирии, и война в Ираке. Плюс израильские собственные возможности, плюс иранская подготовка наглядно демонстрировали тому, кто надо. Я в первую очередь имею в виду военных и тех, кто в Минобороне отвечает за противостояние тем иным угрозам, что эта угроза существенная, что она нарастает в буквальном смысле с каждым днем. Кое-что делалось, кое-что не делалось. И, собственно, главное происходило и не происходило в самые последние годы. Буквально уже сейчас, когда идет активная война в Украине, и Хизбалла применял дроны против Израиля, в том числе FPV-дроны, ряд мер, несмотря на рекомендации внутри армии не были осуществлены своевременно. И, естественно, не были своевременно осуществлены меры на уровне уже национальном. То есть, когда Министерство обороны, определив приоритетность угроз, требует максимально быстрых разработок с выделением существенных средств для вот этих самых контрмер. Несмотря на то, что доклады были соответствующие готовы, еще в 2025 году глава оперативного управления ЦАЛЯ выдал разнарядку. Внутри армии более серьезно готовятся к этой угрозе, но так как у всех были свои приоритеты в армии, не готовились так серьезно, как могли бы. Нам в какой-то мере повезло, что противник не применил их слишком много. Кстати говоря, вот слишком много он не мог применить по объективным причинам. Господство израильское в воздухе, огневая мощь, продвижение на первом этапе операции. Это не способствует массовому применению дронов. Тем не менее, эта угроза существенная. Она тактический характер носит, но она будет нарастать. И сегодня как раз авральная ситуация с точки зрения той самой подготовки и мер, которые спешат предпринять. на тактическом уровне это само собой сетки, ружья, специальные отстрелы дробовиков и так далее, маскировка, это все понятно, с этим тоже запоздали, но сейчас это реализуется. А вот меры по разработке, с ними опоздали, несмотря на... И сейчас уже говорят о том, что нет ограничения по средствам, начальник генштаба приказал всем, кому можно, и всем, кто что-то понимает, предпринимать меры. Премьер-министр говорит о тех мерах, которые он предпринимает и берет под контроль. Это демонстрирует того, что к этому делу сейчас относятся уже с долгом.
1: На самом высшем уровне, да.
3: Да, на самом высшем уровне, хотя как раз вмешательство премьер-министра на данном... Это не то, что на данном этапе, это в принципе не его прерогатива, и не то, чтобы он должен брать здесь что-то под личный контроль. Это должно происходить и так.
1: Собственно, ну да, в рабочем режиме должно произойти. Мне кажется, все-таки, если бы он хотел... Если он, правда, 6 лет назад вспомнил, думал бы об этом, то он вспомнил скорее другой пример, а именно войну в Нагорном Карабахе, где использовались дроны, но почему-то он вспомнил Украину. Ну ладно, допустим, вчера вечером на исходе субботы жители Бейт-Шемеша и окрестностей услышали громкий взрыв и весьма апокалиптического вида вспышку. Потом пришло объяснение, что, мол, ничего страшного, это было контролируемое, значит, какое-то контролируемое действие одного из оборонных предприятия, в частности, компании «Томер», которая производит ракеты «Хэтс». В общем, они заявили, что это было плановое испытание. Вопрос, почему вообще никого не предупредили об этом?
3: Вопрос очень хороший. По поводу пару слов о компании «Томер», малоизвестная компания, которая во время приватизации концерна «Израильская военная промышленность», большую часть которого приобрел концерн «Эльбит» частный, компания «Томер» осталась, была выделена в отдельную компанию и получила название «Томер» и осталась государственной, потому что у этой компании совершенно особенная компетенция. Они производят ракетные двигатели для буквально всех типов ракет, ну практически всех типов ракет, которые производятся в Израиле, в том числе, которые существуют лишь согласно иностранным источникам, и в том числе, например, и ракет, которых осуществляется носителей, запуск разведывательных спутников. То есть это важнейшее предприятие израильского ВПК, которое в последние месяцы и годы расширяет свое производство очень активно в свете военных реалий. Ракетные двигатели – это специфическое ракетное топливо, которое обладает особенными свойствами, в том числе горючими, и в том числе и несколько иными. И, соответственно, те испытания, которые проходили, они в самом деле были плановыми, но вот здесь, на мой взгляд, была допущена существенная ошибка. Есть режим секретности, который иногда стоит соблюдать, чтобы враг условный или неусловный, во-первых, а, не мог помешать, б, не мог увидеть что-то, чего он не должен увидеть. Однако вот в этом случае, в ночных испытаниях, может быть, я что-то и не точно представляю, вряд ли была такая ситуация, когда враг бы попытался этому помешать, либо увидел что-то, что совершенно было...
1: В итоге враг, Давид, враг в итоге сообщил, что это была их успешная диверсия, и, соответственно, у них все получилось. Вот. И все наши оправдания, что это якобы, ну, точнее, якобы мы верим, что это наши какие-то действия, звучат уже для противоположной стороны, ну, как бы с недоверием. Получается,
3: ну,
1: что...
3: противоположная сторона – это дело пятое. Они могут попытаться в своих пропагандистских интересах использовать что угодно. Я в большей степени имею в виду то, что люди у нас, граждане, нервничали. Внезапно в военное время, когда может случиться что угодно, начаться очередная война с Ираном, удары Хизбаллы и так далее, увидеть такую вспышку и услышать то, что было – неожиданно весьма, и это, что делать, для многих, ну, скажем так, вызвало у многих очень и очень серьезное беспокойство, вплоть до панических настроений. В тот момент, когда режим секретности позволяет, а нужно подходить к делу творчески и не исходя из вот этих старинных шаблонов, необходимо ставить общество в известность, как я это вижу, с тем, чтобы избежать панических настроений, ну и, кстати, вот этих вот и пропагандистских последствий тоже. Впрочем, я еще раз скажу, моя основная забота именно о людях, у которых это было излишнее беспокойство и нервы, и так напряженный период. Но иногда, и это важно понимать, есть в самом деле очень важные секретные обстоятельства, которые не позволяют предупреждать заранее. Иногда эта практика может быть оправдана. В данном случае, видимо, нет.
1: Да, ну, последняя новость, у меня просто не остается времени для обсуждения. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что у Израиля было не одна, а целых две базы в Ираке, которые используются во время недавней войны. Может, еще и нам о третьей сообщат? Буквально 20 секунд.
3: может и сообщать о чем угодно. Еще будут разные интересные сообщения. Важно отметить, что там сообщалось о том, что база, как минимум одна, функционировала еще в 25-м году, а транспортные самолеты, летавшие со стороны Ирана и Ирака через Сирию, были замечены еще тогда. И еще тогда это было тоже логично.
1: Понятно, да. Так что, оказывается, давно мы там сидели, и, видимо, не только там. Спасибо. О ситуации на севере Ливана, мистическом взрыве в Бейт-Шемише и второй базе Цааля в Ираке мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: По данным израильских, да и не израильских аналитиков, растет вероятность возобновления военных действий США и Израиля против Ирана. Мы, как общественность, не знаем даты, не знаем планируемых масштабов, но есть уверенность, что официальный Иерусалим в курсе всего и ведет постоянную координацию с нашими заокеанскими партнерами. Впрочем, давайте все-таки обсудим создавшуюся ситуацию с политологом и нашим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльманом. Привет.
4: Добрый вечер.
1: В эти минуты должен собраться военный кабинет, который будет обсуждать ряд вопросов безопасности, возможно, самый главный – перспектива возобновления войны с Ираном. Все настолько серьезно?
4: Да, все серьезно, потому что ситуация очень волатильна, как принято говорить. И надо, кстати, сказать, что только что пришло сообщение, пока еще официально канцелярия премьер-министра не сообщила об этом, что Нетаньяху провел очередную беседу с Трампом только что. И вряд ли говорили они о погоде или о прогнозах, кто победит на предстоящем в июне чемпионате мира по футболу. Есть проблема. Проблема состоит в том, что в данный момент в иранском руководстве, так как оно выглядит после массовой зачистки, которую Израиль и США провели, давлеют те, кто считает, что время работает на них. Что в конечном итоге Трамп будет вынужден капитулировать и пойти на такое соглашение, которое сможет позволить режиму заявить, что они победили. Опять же, режим заявляет, что они победили, потому что они выжили, но прекрасно понимает при этом, что до тех пор, пока не решены вопросы снятия американской теперь же блокады Армузского пролива, судьбы иранской ядерной программы, вопросы обогащения урана на иранской территории, ситуация с иранскими прокси на Ближнем Востоке и многие-многие другие, говорить о серьезной победе иранцам самим, наверное, не стоит. Поэтому, конечно же, они хотят добиться результата, но результат должен быть в их пользу. Этого не могут себе позволить ни Трамп, ни Нетаньяху, не говоря уже о целях войны, которые были поставлены, в первую очередь гарантировать, что Иран никогда не будет представлять ядерную опасность для своих, для тех стран, которые он избрал своими противниками. В первую очередь, разумеется, Израиль. Вместе с тем есть и временные рамки.
1: Как я уже сказал, да, вот эти временные рамки до 11 июня, до старта чемпионата мира по футболу.
4: 11 июня начинается чемпионат мира по футболу, все правильно. И есть те, кто говорит, что Трамп, наверное, захочет принять какие-то кинетические меры против Ирана в оставшееся время. Я позволю себе рискну быть немного скептиком и сказать, что, скорее всего, здесь логика несколько иная. Логика, наоборот, подсказывает, что Трампу выгодно продолжать блокаду Армузского пролива в том формате, в котором он сейчас происходит. Она постоянно ухудшает положение, экономическое положение Ирана. Она создает с каждым днем новые и новые проблемы иранской нефтедобывающей отрасли. И она заставляет Иран начать задумываться о том, как они могут выйти из этой ситуации. Если они не готовы идти на драматические уступки, значит, им нужно идти на какие-то провокации, которые позволят резко изменить ситуацию, да, если уже, может быть, не в их пользу, но, по крайней мере, переломить статус-кво.
1: То есть мы, типа, ждем причину, чтобы не сказать, что это мы возобновили?
4: Именно так. И плюс к этому, конечно же, есть то, что называется топливный шок в Соединенных Штатах, который привел к существенному росту цен на бензин там. Но объективных причин этого роста в Соединенных Штатах, да, в отличие от Европы и других стран, которые потребляли топливо из Персидского залива, разумеется, нет. Америка не зависит от этих поставок. Это такой общий рыночный шок. Чем больше и чем дальше идет время, тем больше растут масштабы поставок на американском рынке, тем больше есть шансы на то, что цены на бензин США начнут идти вниз. А это очень важно Трампу в преддверии
1: выборов промежуточных.
4: Выборов, разумеется, да. Это главный фактор, который мешает его, так сказать, оптимистической картине американской экономики, которую он хочет нарисовать. Вот. Поэтому здесь логика говорит, что Трампу более выгодно в такой ситуации дать продолжать такое давление на Иран до чемпионата мира по футболу. Если иранский режим не пойдет на какие-то резкие движения и будет продолжать страдать, так он страдает сейчас, тогда же после окончания чемпионата мира будет время до выборов середины каденции на фоне снижающихся цен на бензин думать о каких-то новых решениях иранской проблемы.
1: То есть получается, что сейчас как бы мы не ждем вот заявление там представителя России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который утверждает, что счет пошел чуть ли не на часы. Это все фигура речи, потому что обычно же ситуация какая? У нас, например, в Израиле говорят все о приближающейся войне, а в мире уверены, что ничего не произойдет. Сейчас все с точностью да наоборот. Мы почему-то расслаблены, вот даже как бы обсуждаем, что, скорее всего, Трамп еще может подавить иранцев, и у него нет вот этих ограничений окна возможностей до чемпионата мира, а в мире все уверены, что вот буквально, если не сегодня вечером, то завтра мы начнем войну.
4: В мире воспринимают всерьез угрозы Трампа в социальных сетях, потому что Трамп доказал, что он человек, который готов применить американскую военную силу против Ирана в массовом масштабе. Да, это мы быстро привыкаем к прецедентам. То есть, если бы кто-то нам сказал там пару лет назад, что американцы сначала разбомбят иранские ядерные объекты, а затем присоединятся к Ирану в крупнейшей в последней истории военной авиационной военной кампании против Ирана, мы бы, наверное, слегка удивились этому товарищу, правда?
1: Ну да.
4: Но вот что случилось, то случилось. Я думаю, что, конечно, у нас в Израиле есть определенный элемент фатализма. Да? Мы рассматриваем войну с Ираном сегодня как не как какую-то туманную перспективу, а что-то, что факт нашей жизни, да, как войну с Хизбаллой, как войну с палестинским террором и так далее. И говорить о том, что полностью снять со счетов возможность, что война возобновится немедленно, чтобы успеть, да, за оставшееся, например, время в июне, для того, чтобы осталось какое-то время до начала чемпионата мира, конечно же, нельзя. Но при этом надо понимать, что больше того же самого – это не рецепт достижения более быстрого и более качественного сокрушительного результата. Потому что мы видели картину, да, Израиль и США господствовали в небе над Ираном, уничтожали все те объекты и всех тех лиц, которые считали нужными, режим отказывался капитулировать и использовал свои возможности для того, чтобы наносить удары по Израилю, по своим ближневосточным соседям и, конечно же, парализовать движение нефти через Армузский пролив. Все эти элементы присутствуют и сейчас. То есть для того, чтобы кардинальным образом переломить ситуацию, Трампу придется решать при помощи Израиля все эти и, наверное, Эмиратов, которые занимают все более агрессивную позицию в ответ на постоянную бомбардировку, которую они подвергаются. Кстати, многие на Ближнем Востоке и в Заливе обращают внимание на то, что иранцы не запустили по Израилю ни одной ракеты. Они атакуют именно Эмираты, они терроризируют других своих соседей, угрожают им, но ни одна иранская ракета с начала перемирия в Израиль не прилетела. О чем это, соответственно, говорит. Поэтому Трампу нужно будет одновременно решать вопрос полной деблокады Армузского пролива, ликвидации тех инструментов, при помощи которых иранцам удалось парализовать движение судов. И Трампу нужно будет применять какие-то новые сокрушительные меры для того, чтобы гарантировать, что иранцы не смогут осуществить в ответ массовые пуски беспилотников и ракет по Израилю и другим целям. И Израиль, соответственно, тоже должен будет принимать активное участие в этом варианте. И главный вопрос в такой ситуации, где тот путь либо к смещению режима, либо к нанесению ему поражения, который можно достичь.
1: Вот это непонятно, это все равно остается. Да, это какой-то открытый, буквально такой нерешаемый вопрос. Последний. У меня есть вопрос к тебе, что мы сейчас будем это еще подробно обсуждать, эту тему с Михаилом Пильвертом, но все-таки хотелось бы услышать твое мнение. А может быть, все возобновится в ночь на четверг, как раз когда в Кнессете будут голосовать за роспуск парламента, это же будет точным повторением истории годовалой давности во время начала первой иранской.
5: Случайно, совершенно случайно, да. Все возможно, и понятно абсолютно, что политические и государственные темы переплетаются, когда выборы на горизонте так или иначе, и мы слышали, что окружение Нетаньяху направляет ультраортодоксам послание о том, что возьмитесь за ум, да, вы сейчас хотите развалить правительство, идти на выборы, когда у нас иранская угроза на повестке дня, и ничего не решено. Это, конечно же, фактор, который присутствует. Но для того, чтобы эту конспиративную теорию принять за данность, нужно согласиться тогда с другим, что Трамп готов действовать по политическому календарю Бенямина Нетаньяху.
1: Ну вот тогда...
5: У Трампа есть свой собственный политический календарь.
1: Да, ну это понятно, да. Хотя многие в Америке считают, что это не так. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. О возможном начале и попытках решения иранского кризиса мы говорили с политологом и нашим коллегой, ведущим Конрека Ариком Эльманом.
5: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Что ж, как было сказано, мы снова на грани роспуска Кнессета. Казалось бы, трудно назвать в этот раз роспуск внезапным или даже преждевременным, но, судя по всему, глава правительства намерен приложить все усилия для того, чтобы избежать даже такой минимальной разницы по времени с оригинальным расписанием начала электоральной кампании. Напомню, официально выборы назначены на конец октября, а сейчас обсуждается возможность их проведения то ли 1, то ли 15 сентября. Инициаторы этого ортодоксальной партии. А почему? Спросим у политолога, главы форума «За гражданскую солидарность» Михаила Пильверта. Приветствую, Михаил.
6: Добрый вечер, Михаил.
1: Вот я заканчивал предыдущий блок с вопроса Арику Эльману про перспективы возобновления боевых действий в Иране как раз в ночь на четверг, когда в Кнессете должны голосовать за роспуск парламента. Он сказал, что это такая теория заговора, что Нетаньяху руководит Трампом. А вы что думаете по этому поводу?
6: Ну, есть некое ощущение, что в воздухе запахло жареным. Многие люди, скажем так, более осведомленные, чем я, в последние дни высказывают предположение, что эскалация, если произойдет, это будет на этой неделе. У меня нет доступа к...
1: Может быть, связано с роспуском, буквально это год назад было. Но все же давай...
6: Михаил, я скажу другое. Это не то, что Трамп, да, прогибается под Нетаньяху. Это не исключено, что Нетаньяху планирует какие-то политические события, учитывая... возможности военной эскалации.
1: Но при этом он делает вид и делает заявление, что не заинтересован в досрочных выборах. Более того, по данным ряда источников, он считает, что досрочные выборы можно проиграть. Насколько вообще ему принципиальны эти полтора месяца?
6: Ну, вы знаете, полтора месяца на посту премьер-министра Израиля, наверное, это... Да, это принципиальный момент, да, то есть Нетаньяху мастер затягивания, мастер, да, вот этого стоять во главе правительства, которое все время находится под каким-то, знаете, да, дамокловым мечом кризиса, развала, но при этом, надо признаться, он свыше 4 лет поддержался, и это правительство не имеет значения, когда оно будет распущено и когда состоятся выборы в сентябре или в октябре, оно все-таки будет одним из наиболее стабильных за всю историю Израиля.
1: Да, всего два правительства, насколько я помню, за историю Израиля досидело до конца, и вот у этого есть шанс стать третьим.
6: Ну, и при этом, кстати, у Нетаньяху правительство и 2009-2013 года, и 2013-2018 годов, они были тоже почти все 4 года отсидели. Ультраортодоксам важнее, конечно, провести выборы в сентябре. Они на самом деле надеются, что сама близость к иудейским праздникам послужит такой, знаете, формой избиратель будет вести себя более дисциплинированно.
1: Ну, то есть все на месте, все пришли в синагогу, их призвали, пошли на избирательные участки и так далее.
6: Светские, сам по себе знаю, любят на еврейский Рош ха-Шана куда-нибудь за границу улететь, сентябрь такой, золотая пора для путешествий по Европе и не только. И поэтому ультраортодоксы на самом деле считают, что это наиболее технически, да, подходящий для них срок. Нетаньяху, вне сомнения, очень хочет провести выборы в срок. Я в последнее время, должен вам признаться, слышу очень много предположений, что Нетаньяху на ближайших выборах может и не будет участвовать. Мне сложно в это вериться, но при этом это повторяют люди, хорошо его знающие.
1: Ну да, в данном случае это как раз никогда такого не было. Вот без и вот опять. Просто вот никогда такого не было.
6: Ну, сейчас я даже по сравнению с такими же слухами, которые циркулировали ранее, я должен признаться, что есть некое ощущение, что это один из реальных сценариев. Но в любом случае, в чем я абсолютно уверен, то в том, что закон о непризыве принят не будет, у Нетаньяху нет большинства.
1: Вот тут важно сказать, что сначала сообщалось, что завтра будет заседание комиссии по иностранным делам и обороне, которая должна была вновь обсуждать вот этот закон о призыве, непризыве, you name it, что называется, как бы ты как хочешь это назови. Теперь заседание перенесено на среду, то есть в тот же день, когда вечером в парламенте будут обсуждать вот эти вот законопроекты о роспуске Кнессета, утром в комиссии будут обсуждать вопрос о законе о призыве. Вот. Это как специальная такая последняя пилюля, последняя попытка обняться?
6: Ну, это... Повторяю, у нас эта неделя может стать не только судьбоносной из-за политической повестки, но и из-за повестки в сфере безопасности. Вряд ли президент Трамп принимает то или иное решение в зависимости от угрозы ультрарелигиозных партий, но Нетаньяху вполне может, планировать...
1: Совместить угрозу ультраортодоксальных партий с планами Трампа.
6: Это я абсолютно не исключаю. Но, повторяю, у нас, понимаете, в израильских реалиях 3 дня это просто бесконечность, не говоря уже 5 месяцах. Но, опять-таки, закон принят не будет, в этом нет никакого сомнения. Но то, что интересно, это насколько сохранится, в принципе, политическая, лояльность ультраортодоксов по отношению к Нетаньяху. Есть немало людей, которые считают, что раскол настоящий, а не наигранный, что Равин Ландо на самом деле...
1: Ну да, то есть Равин Ландо сказал, что не надо скатывать более в политические игры, а идти и голосовать за закон о роспуске Кнессета. То есть прямо что без всяких торгов, без всякой торговли.
6: Ну, якобы. Мы, наверное, всю правду не узнаем, но при этом согласитесь, что сейчас... И ультраортодоксам выгодно развалить правительство. Они для своих избирателей будут выглядеть как очень принципиальными защитниками иудаизма и изучения Торы. Да и Нетаньяху это на руку, потому что он скажет, что даже такой проультраортодоксальный политик, как я, не мог себе позволить принять столь антисионистский закон. Ну, политики найдут, как вывернуть ситуацию. Да, не достигнув желаемого, они сделают вид, что желали достигнуть.
1: То есть ваш прогноз, что в эту среду голосование за роспуск парламента получит большинство?
6: Очень высокой вероятностью, в случае, если не будет военной эскалации, ее шанс тоже достаточно велик. Поэтому я предлагаю запастись попкорном и дождаться среды. Если просто в среду этот вопрос о роспуске принят не будет, это будет означать, что выборы уже в сентябре, видимо, не состоятся. Да, потому что они не успеют. Выборы должны быть объявлены как минимум за 90 дней.
1: Вот я предлагаю как раз это обсудить. Значит, в среду голосование в предварительном чтении. Это даже, я так понимаю, не первое, не второе, не третье. Это просто то, что называется тромит. Вот. А потом... Кто-то будет выносить на голосование первое чтение, а потом второе, третье. За сколько они хотят успеть, если, правда, есть такие намерения?
6: Ну, если просто посмотреть на календарь Кнессета, если в предварительном чтении этот закон будет принят в среду, в течение последующих приблизительно 10 дней этот закон можно принять уже и в третьем чтении, и, соответственно, в течение 2 недель, скажем так. Поэтому выборы...
1: Да можно и в тот же день, на самом деле. При желании-то... Все возможно.
6: Не, вы знаете, при желании там есть техническое требование, чтобы это было рассмотрено, притом рассмотрено, знаете, как бы соответствующим образом, серьезно, поэтому в тот же день провести точно нельзя. Но при этом дата где-то между 1 сентября и между 15 сентября становится очень такой вероятной.
1: Вот здесь важно понять.
6: Если произойдет, то уже, значит,
1: Вот здесь важно понять, когда закон роспуске Кнессета принимается в 3 чтениях, вот с этого момента мы считаем 90 дней, то есть и вариантов нет, и мы должны если, например, светские хотят выборы попозже, то они должны тянуть, в том числе и оппозиционные партии, если я правильно понимаю.
6: В принципе, да, но у оппозиционных партий есть еще и другой интерес, учитывая, что, видимо, процентов 50 из нынешних оппозиционных депутатов, так же, как и коалиционных, в следующем кнессете, наверное, избраны не будут, то зачем же им, как бы, да, ускорять ход событий и терять в течение там ближайших...
1: Терять зарплату.
6: Терять зарплату, как бы какое-то выходное пособие, статус. Тут, на самом деле, да, на месте многих депутатов, повторяю, от оппозиции я бы два раза подумал. Но при этом сейчас все еще на горизонте, да, есть два больших вопроса. Это, во-первых, отставим в сторону вопрос эскалации, это вопрос, будет ли Нетаньяху участвовать, потому что, как вы понимаете, если он не будет участвовать, это смешает все карты, и вообще вся политическая эта игра будет выглядеть иначе. Ну и, во-вторых, есть все еще предположение, что возникнет еще несколько партий, да, такого умеренно-центристского толка, и они тоже могут изменить, быть может, не в корне всю политическую, да, весь расклад, но вполне могут перенести там несколько голосов из одного лагеря в другой, и, соответственно, результат тоже будет выглядеть иначе. Также объединение арабских партий, которое, видимо, приблизилось к вероятности этого, это тоже может быть таким достаточно существенным фактором. Все карты открыты, и поэтому вряд ли мы, да, сможем в ближайшее время поставить какую-то точку. Мы, видимо, где-то до середины июля будем все еще в таком неком политическом тумане, не совсем понимая ни списки полные кандидатов, ни полный список партий, которые будут участвовать, хотя, предположительно, их будет больше, чем 50. Ни вопрос, будет ли в этом участвовать Бенямин Нетаньяху, ну и ни самый главный вопрос, а что же у нас будет с Ираном, или, в принципе, вот эта возможность обострения эскалации будет сопровождать нас вплоть до самих выборов, когда бы они не состоялись, то ли в сентябре, то ли в октябре.
1: И висеть таким мечом над этими выборами, потому что, ну, проведение выборов во время войны, всякое бывало в нашей истории, но, конечно, это будет неким таким новым словом. Кстати...
6: Мы вообще живем в эпоху таких абсолютно беспрецедентных, как бы, событий. Нельзя ни на одну историческую эпоху Израиля посмотреть и сказать, что, ну, вот это приблизительно так. Последние 3 года абсолютно беспрецедентно, поэтому, соответственно, исход абсолютно непонятен.
1: Это правда. Как раз об одной из новых центристских партий, возможно, мы сейчас поговорим с Аркадием Илюгашвили. Речь идет о его, точнее, не о его, а о договоренности со следствием бывшего министра Маше Кахлона, который как раз тоже вроде бы возвращается в жизнь. Спасибо, Михаил Пельвер, за участие в нашей программе. Об очередных приготовлениях к досрочному роспуску Кнессета мы интересовались у политолога, главы форума за гражданскую солидарность Михаила Пельверта.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В экономический отдел окружного суда Тель-Авива подано обвинительное заключение по делу компании Unit Credit. Обвинения предъявлены владельцам компании, но общественное внимание сконцентрировано в этом деле вокруг фигуры бывшего министра финансов Маше Кахлона. Он занимал в эти годы, в годы правонарушений, пост главы совета директоров компании и уже признал свою вину. Теперь обвинение будет просить суд назначить Кахлону условный срок, штраф в размере 180 тысяч шекелей и запрет занимать должности в публичных компаниях сроком на 18 месяцев. Ну, с бизнесом более-менее понятно, а вот как судебные разборки повлияют на перспективу возвращения Кахлона в политику, спросим у главы уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе, адвоката Аркадия Елюгашвили. Приветствую, Аркадий.
7: Добрый вечер.
1: А владельцам, немножко давайте о сути дела вспомним. Значит, владельцам инкриминируется мошенничество и злоупотребление доверием в корпорации, получение, значит, обманным путем денег при отягчающих обстоятельствах и нарушениях отчетности по закону о ценных бумагах. Насколько это вообще все серьезно и не упустил ли я какие-то моменты?
7: Да, вы абсолютно правильно описали эту картину. Тут на самом деле речь идет о скрытии, о подозрении скрытии информации о нарушениях закона, который Моше Кахлон по своей должности, которую он исполнял в то время в этой компании, был обязан передать эту информацию полностью директорию этой компании. И он этого не сделал. И именно в этом его обвиняют, что он этим способом, в принципе, способствовал этому нарушению закона. Тут не было обвинения против Моше Кахлона, что он сам это делал, вот это нарушение закона, которое привело к, к вот этим 5 миллионам, там, там было около 5 миллионов, которые были мошенническим путем по подозрению скрыты или переведены на другой счет. Не в этом обвиняют Моше Кахлона, а именно в том, что он не...
1: что он не сообщил, значит, об нарушениях, не довел информацию до совета директоров.
7: Да.
1: Да.
7: Шла о филиале в городе Нацерет, это не вся сеть, чтобы было просто понятно. Речь шла именно о локальном филиале Нацерета, где вот такое подозрение, неполадка денежных подсчетов происходила.
1: А вообще дело идет своим чередом или как бы к выборам есть какая-то не то чтобы спешка, но вот какая-то существенная подвижка, чтобы Моше Кахлон мог бы успеть поучаствовать в электоральной кампании?
7: Я думаю, что это может быть связано одно с другим. Мы очень быстро это можем узнать. Та сделка, которой пришел Моше Кахлон с прокуратурой, она, в принципе, позволяет ему участвовать в выборах. Тут не идет речи
1: о колонии.
7: Климо, да, вот именно вот это климо.
1: Вот, кстати, этот вопрос. Почему, значит, нельзя работать в публичной компании, а министром финансов можно?
7: Смотрите, мы уже видим такие прецеденты в нашей стране. Мы видим, что и министр внутренней безопасности может быть человек, у которого не совсем чистый лист судимости. Видели уже и других чиновников, и депутатов Кнессета, которые исполняют такие или иные должности, несмотря на то, что они были судимы, даже были наказаны арестом в тюрьме, заключением в тюрьме. Но закон позволяет, в принципе, человеку, который закончил уголовное дело без клима, вот это уголовное клеймо, то, что мы называем колон на иврите, позволяет закон ему участвовать на выборах. И я думаю, что и министрам, если что, его смогут назначить.
1: А почему в данном случае не было колона? То есть потому что он совершил преступление не в статусе народного избранника или какая-то другая причина?
7: Нет, знаете, само вот это определение колона, вот это клеймо, оно результат того пункта, по которому обвиняют человека и по которому он будет найден виновным. Во-первых, смотря о каком пункте идет речь, это должно быть тяжкое преступление. И должно быть именно даже вот в случае общественных деятелей и политиков, должно быть даже такое решение определенное, что вот именно прокуратура просит, чтобы было это клеймо. В его случае договор, он очень легкий. Можно сказать, что тут речь идет о условном заключении, о штрафе. И, в принципе, никто не может сказать, что это такое тяжкое преступление, которое оправдывает клеймо.
1: Ну, то есть, в целом, такое вот финансовое преступление, если человек будет министром финансов, например, ну, во всяком случае, Моше Кахлон явно претендует на эту должность и имеет опыт нахождения на этой должности. В публичной компании 1,5 года нельзя находиться, а в государственной, даже не то что компании, а в органе, который занимается той же экономикой, можно. Странно.
7: К сожалению, но этот абсурд в нашей стране мы видим, как я уже отмечал это. И как я заметил, и я думаю, что это будет не прецедентный случай, а уже обычное явление в нашей политике.
1: То есть мы, в общем, должны к этому привыкать, как вот с министром национальной безопасности, о котором вы затронули, как с Арье Дери, который вообще не министр, а просто присутствует на военном кабинете вне должности. Вот.
7: Я не думаю, что мы должны привыкать. Если вы спрашиваете мое личное мнение, я не думаю, что мы должны привыкать. Я думаю, что именно стандарты морали, стандарты чистоты политиков, они должны быть совсем иные. Мы все-таки заслуживаем это как общество. Но на фоне того, что у нас сегодня происходит, я думаю, что уже удивляться сложно.
1: Да, удивляться сложно, привыкать не хочется. Спасибо. Спасибо, Аркадий, за участие в нашей программе.
7: Спасибо.
1: О сделке бывшего главы Минфина Моше Кахлона со следствием мы говорили с адвокатом Аркадием Елюгашвили, главой уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Евровидение завершилось. Болгария триумфально, но совершенно неожиданно победила с песней «Бангаранга». А Израиль с Мишель в исполнении Ноама Битана занял комфортное для всех второе место. И по нынешним временам это как победа. Во всяком случае, так считает и сам наш представитель Ноам Битан. Вот его слова сразу после финала.
8: Вау, маргиш мадим. Кола мишлахет по беорот. Лехолну закеш тоца това ютер.
1: Вау, крутые ощущения, мы все горим. Невозможно было ожидать лучшего результата. Спасибо за то, что есть, спасибо всем. Какой крутой результат, какое счастье. Это совершенно не само собой разумеющееся. Да, были крики и освистывания с той стороны, но мы смотрим на то, что хорошо, и даем нашу любовь тем, кто готов ее принять. Что ж, давайте обсудим свершившееся и предстоящее с журналистом, продюсером, поэтом Александром Елиным. Приветствую, Александр.
9: Добрый день, добрый вечер.
1: Как Евровидение Вене, как тебе показалось? Мне вот было ощущение, что в нынешнем забеге не было стопроцентного победителя, и борьба была такой открытой.
9: Ну, смотри, во-первых, как мне показалось, нынешнее Евровидение было намного менее гейским, чем обычно. Практически никто не педалировал какую-то свою сексуальную ненормальность. Ну, плюс-минус какая-то карнавальность присутствовала, но это уже давным-давно как бы мы привыкли к карнавалу, к тому, что кто-то наносит слишком много макияжа и так далее. Тут ничего такого нет, это с 70-х годов как бы происходит и так далее. Но вот откровенного гейства не было, и это тоже какой-то определенный сдвиг. Называть вообще Евровидение конкурсом песни или музыкальным конкурсом я бы стал условно. Это праздник телевизионных технологий, это некое спортивное состязание, кто кого переголосует. Как обычно вот в этом нашем дебильном мире у Люксембурга такие же права, как у Германии, да, хотя эти государства несопоставимы по населению и так далее. Вот. И, в общем, то, что мы участвовали в этом празднике жизни, а это реально праздник жизни. Веселуха, куча народу, пляж, музыка, вообще прям счастье. И мы в нем участвуем. А вот эти вот, нехороших слов, которые из-за того, что Израиль участвует в конкурсе, решили не участвовать, ну, они оказались на стороне смерти. И показали вот там темный экран во время выступления Израиля. То есть они прямо говорят, да, мы за смерть, мы против жизни. Израиль – это жизнь, но мы против жизни.
1: Знаешь, я у кого-то прочел, хорошо написано, что это была такая вечеринка, на которую нас не позвали, но мы пришли и зажгли.
9: Мы пришли и зажгли. Не совсем так. Нас не позвали, конечно. Нет такого, что мы туда, знаешь, с черного хода въехали. Нет, была серьезная борьба за то, чтобы Израиль выключить из этой программы. Мы эту борьбу выиграли и пришли как бы на абсолютно равных основаниях, участвовали в полуфиналах, вот, не пропустили свою очередь, видимо, занести деньги в Европейский вещательный союз, потому что многие страны не участвуют, и мы про них ничего не слышим. Мы слышим про тех, кто не участвует из-за Израиля. Некоторые не участвуют из-за бедности.
1: Ну, кстати, мы сейчас поговорим про бедность, но сначала Израиль, в общем-то, обычно меньше последние годы получал жюри, а в этом году, ну, я не могу сказать, что... То есть меньше, мне казалось, что нас хуже оценивают, чем мы выступили, но все-таки получали, наверное, процентов от 80.
9: Понимаешь, избирательная система голосования на Евровидении... Это зеркало современной демократии. Уж прости меня за такое обобщение. Во-первых, мы не знаем, кто эти люди в жюри. Мы знаем только про то, что какое-то количество там моложе 25 лет, чтобы типа деды вроде меня не решали, какая музыка хорошая, какая плохая. Ну вот и хорошо. Моложе 25 лет. Кто эти люди? Музыкальные критики. Музыканты, у которых в голове любая музыка сразу разлагается на ноты, и они как бы видят частности и не видят общего. Это я не знаю, заведующие филармониями, это директора контор, которые продают билеты. Мы можем только гадать, кто эти выборы.
1: Ну да. Скажи, а победительница, ну это неожиданно, что жюри дало столько баллов? Бангеранге.
9: Момент, я его скажу. Публика, зрительское голосование, где мы скакнули на первое место, как только нам зрители дали много-много баллов, и пока как бы не пришла очередь уже побеждающей Болгарии, мы были на первом месте. Зрители голосуют за деньги. Для того, чтобы проголосовать, надо заплатить сколько-то. Прекрасная избирательная система. Это как раз мне нравится. Чтобы люди бесплатно не участвовали ни в каких голосованиях. Хочешь заказывать музыку, надо заплатить деньги. Это прям точно к Евровидению относится. Вот. И для меня болгары бледная копия. Нет, я не скажу бледная копия. Музыкально они бледная копия нашей... Неты Бразилай.
1: Да, похоже, да. Бангаранга у нас там был.
9: Да, Бангаранга, Чунга-Чанга, Синий небосвод. Это все эти, как бы, все эти, весь этот проязык дикарей, давно изучен и продан через каналы шоу-бизнеса. Вот, девочка красивая, номер прекрасный, но номера были и практически все номера были очень хорошие.
1: Саш, есть... все-таки время просто остается мало, я не могу тебя не спросить. Тут, значит, Болгария же вернулась на Евровидение после длительного перерыва, а отказывалась из-за того, что денег не хватало. Говорят, что и в следующем году их может не хватить, и тогда право проведения конкурса перейдет к нам. Оно нам
9: нет,
1: надо?
9: Мы как раз мы сразу дадим Болгарии в долг, только чтобы не принимать в Иерусалиме всю эту гопоту с их палестинскими флагами. Нет, приехали бы нормальные люди, но мы представляем, сколько денег левые дадут разным пропалестинским активистам, чтобы они, ровно как они едут на кораблях сейчас из Турции, чтобы они таким же образом зашли в Иерусалим.
1: Слушай, а может быть наоборот, как бы есть же старая идея подарить право проведения конкурса палестинцам. Я просто хочу посмотреть, как туда приедет традиционная публика Евровидения и зажжет. Это будет интересная встреча двух культур.
9: Миш, мы однажды одному нашему другу подарили автомобиль, который надо было ремонтировать не на ходу. Ну вот до того места, до которого мы его дотолкали, там он и стоял. Мы можем подарить что угодно кому угодно, они не примут этот подарок по самым разным причинам. То есть фантазировать мы можем, но нет, конечно нет.
1: А наша песня вот напоследок все-таки, это была хорошая заявка или...
9: Я скажу про песню, уже как бы вернусь к своей роли продюсера.
1: Да.
9: Во-первых, в отличие от очень многих конкурсантов, наш Нон спел идеально. Он спел идеально.

0: продаем? Что мы продаем? Каждая страна думает про себя. Какой месседж мы должны продать? И интересно, что великие музыкальные державы, Германия, Англия, там, где настоящие песенные конкурсы в билбордах и в прочих чатах и хит-парадах, они к этому фестивалю относятся как сугубетний брак.
1: Ну, понятно, то есть, а мы относимся как к лучшему соревнованию, в котором, кстати, показываем весьма неплохие результаты, и, возможно, второе место не самый худший из тех, которые мы можем...
0: Да, не говоря о том, что мы на прочих площадках показываем отличные результаты в смысле музыки, еще бы не евреи это делали.
1: Конечно, кто же кроме нас. Что ж, спасибо. Спасибо. Об Евровидении 2026... Номе Бетании, Бунгаранге и перспективах проведения следующего Евровидения в Израиле, за которое, как выясняется, мы готовы доплатить, чтобы его не было, мы говорили с журналистом, продюсером и поэтом Александром Елиным.
0: И автором телеграм-канала «Искрым».
1: Обязательно. Ну что ж, вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Йосиф Мирзаев и Стафраз, редактор Людмила Ермакова и звукорежиссер Даня Руки. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе поговорим сразу о нескольких непростых темах. Обсудим дискриминацию в Израиле, отказ в услугах и отношение к новым репатриантам. Поговорим о правах пожилых людей в проектах «Бинуй-бинуй». Разберем обязанности работодателей, пенсионные накопления и зарплаты в конвертах. Неужели у нас такое бывает? И отдельно затронем тему свидетельства нахождения в живых для пожилых людей, получающих пенсии из страны исхода. Что делать, если человек уже не может самостоятельно приехать в консульство? Тема «Бинуй-бинуй» и права пожилых людей у нас поднимаются почти в каждой программе вопросов и ответов. И вроде бы, да, можно открыть законы, и я могу объяснить семье или пожилому человеку, что действительно положено в рамках этой программы. Но на самом деле, как оказывается, есть нюансы. Потому что в реальной жизни всегда есть попытки обойти ответственность, найти лазейку, привязаться к датам, старым договорам или еще чему-то. И люди, которым уже за 80, вдруг оказываются в ситуации, где годами не могут понять, какие у них вообще есть права. Сегодня как раз-таки и поговорим о такой истории. В нашем эфире Элла, которая согласилась поделиться историей своих родителей. Элла, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Прежде всего, скажите, пожалуйста, сколько вашим родителям сейчас лет и какое у них состояние здоровья?
1: Моим родителям сейчас 86 лет, и папе, и маме. Ну, папа после инфаркта и так далее, сахарный диабет, у мамы Паркинсон, и у мамы есть нехуд, меахуд, лифитейша хамеш.
0: Эл, поделитесь, пожалуйста, что происходит с их проектом реновации «Бинуй-бинуй»?
1: Первый раз к ним обратился застройщик в 2018 году. Вернее, нет, он обратился раньше, но подписали они первый договор в декабре 2018 года. Когда они подписывали этот договор, уже существовал закон, первый закон о пожилых людях, который давал некие льготы. И когда они подписывали этот договор, они знали, что этот договор, что этот закон существует. Это было в 2018 году, я еще раз подчеркиваю. Застройщик после этого долго тянул время, и теперь жители обратились к другому адвокату, они смогли получить лучшие условия, и теперь в этом проекте начался кампейн подписей. И в этом новом договоре написано, что прежний договор отменен, он батель ве мевуталь. Но при этом застройщик отказывается внести пункт о том, что моим родителям полагается вот этот, что они заходят в Хокпин к Шишим, несмотря на то, что уже в 2018 году они были, им было по 78 лет, то есть значительно больше, чем полагается. А почему? Причина, по которой они отказываются, это потому что первый жилец, который подписал первый раз договор, это было то ли в 16-м, то ли в 17-м году, когда еще вот этот закон о пожилых людях не существовал. Но при этом надо сказать, что первый проект, он в договоре написано, что говорится о четырех зданиях, которые входят в один проект, а теперь уже они разделили это на два. Почему застройщик отказывается? Потому что он опасается того, что ему придется платить налоги. Так как мы просим, чтобы мои родители не переезжали на съемную квартиру, а просто получить квартиру в другом доме, уже в готовом проекте этого же застройщика. Вот это то, что мы хотели бы, чтобы их не туда-сюда не перевозить.
0: Скажите, вот, как...
1: Еще добавлю, что сейчас застройщик позвонил буквально за час до... До программы, по-видимому, почувствовали и начали давить на нас, почему мы не подписываем, что родители могут признать как сорванием. те, которые не хотят подписывать, несмотря на то, что полагают, там, они, как они утверждают, мы вам даем все. Все они дают, но нам деньги не нужны. Нам нужно просто, чтобы родители не скитались по съемным квартирам, чтобы их не перевозить туда и сюда, вот и все.
0: Как вся ситуация сейчас влияет на ваших родителей? Как вот...
1: Как влияет, я вам честно скажу, родители жили в таком месте, где во время войны это просто страшно. Там не то, что нет защищенной комнаты, там нет защищенной стены, негде прятаться, абсолютно негде. Естественно, мы их забрали к себе, потому что это невозможно, их было оставить.
0: Угу. То есть они сейчас живут с вами, а не в той квартире, которая должна побыть?
1: Да. Угу. Ну, то есть они живут, да, с сестрой. В общем, короче, мы их оттуда забрали.
0: Но я так понимаю, что застройщик должен представлять какой-то адвокат, правильно, который, в принципе, от имени застройщика должен и каким-то образом аргументировать требования застройщика.
1: Вот, я с адвокатом, мне почему-то не удалось связаться. Я разговаривала с их налоговым консультантом, который мне заявил, что он обратился в налоговую инспекцию с так называемым рулингом. Но когда я ему сказала, что сейчас существует новый договор, он был очень удивлен, он не знал об этом.
0: Понятно. То есть, получается, застройщик свои действия никоим образом не координирует со своим же адвокатом?
1: Вот так получается, что они не координируют действия ни с адвокатом, ни со своим налоговым инспектором. При этом на меня сегодня давили, что вот если вы не подпишете, мы вам даем все-все-все, а вы отказываетесь подписать.
0: Элла, к нашему эфиру присоединилась адвокат и медиатор Анастасия Эстер. К сожалению, у нас не получилось Анастасию поднять в самом начале эфира, поэтому...
2: Не-не.
0: Добрый вечер, Настя. Поэтому я немножечко хочу рассказать, о чем рассказывала нам сейчас Элла. Родители подписали договор в 2018 году. Элла, вы меня подправьте, если я вдруг ошибусь, да?
1: Да-да-да.
0: Подписали в 2018 году договор пину-бину, когда им уже было по 78 лет. Тогда закон существовал уже о том, что после 70 лет есть определенные льготные условия при подписании пину-бину, и, естественно, пожилые люди были уверены, что они подпадают под действие этого закона. А в 2025 году начались перед подписанием договоров по новым условиям, причем в новом договоре прямо указано, что старый договор, который был подписан тогда еще, отменен, и застройщик требует подписать пункт, в рамках которого родители отказываются от своих привилегий как пожилые люди. Будет ли
1: нет,
0: так?
1: Не так.
0: Не
1: он,
0: так.
1: Он не,
0: так.
1: Не отказывается, они отказываются внести пункт как не спах, что родители подпадают под вот этот закон.
0: То есть что в такой ситуации? Вот да, действительно, пункта нету в этом договоре. Это получается, значит, пожилые люди не смогут воспользоваться вот этими льготами, которые предоставляет закон?
1: Никогда, просто никогда. Даже когда им будет 100 лет.
0: Так. Расскажите, Настя, пожалуйста, как действительно работает закон и как кто вообще считается пожилым человеком в контексте закона о пину-бину?
2: Немножко прерывала связь. Вы слышите меня?
0: Да, да, слышим. Анастасия, мы вас слышим. К сожалению, связь с Анастасией немножко потеряна. Мы попробуем сейчас ее еще раз поднять. Я очень надеюсь, у нас с этим получится, потому что на самом деле вопросов огромное количество к Анастасии, и мы очень надеемся, что она нам поможет прояснить ситуацию. Элла, если можно, давайте мы попробуем сейчас пообщаться пока с другими гостями сегодняшней передачи, а когда у нас наладится с Анастасией связь, мы поднимем и вас в эфире, Анастасия, хорошо?
1: Мне нужно отключиться.
0: Да, мы, к сожалению, пока вас сейчас отключаем, и потом попробуем поднять вас еще раз.
1: Единственное, что хочу сказать еще раз, что первый жилец подписал первый договор, когда еще закона не существовало, и вот это то, что утверждает застройщик, почему он не хочет внести этот пункт.
0: Ну, давайте все-таки попробуем установить связь с Анастасией и обязательно с вами свяжемся еще раз. А сейчас поговорим пока на другие темы. До свидания. Тема дискриминации в Израиле вроде есть, а вроде нет. Но когда люди сталкиваются с ней лично, часто оказывается, что они даже не понимают, это просто неприятная ситуация или же все-таки нарушение закона. Новый репатриант, который не может получить услуги только потому, что он новый репатриант. Сотрудник, который сидит на совещании и ничего не понимает, потому что все говорят на другом языке и не на иврите. человек, которому формально не отказывают, но создают ощущение, что он не свой. Сегодня попробуем понять, где проходит эта граница с точки зрения закона и что вообще можно сделать в подобных ситуациях вместе с адвокатом Алексом Зернопольским. Алекс, добрый вечер.
3: Добрый вечер всем.
0: Алекс, я сознательно не рассказала о том деле, которым вы сейчас занимаетесь, потому что не знаю, можно или не можно разглашать, но все-таки, что вообще считается дискриминацией по израильскому закону? Давайте начнем с общих вообще понятий.
3: Ну, дискриминация, она и есть. Дискриминация, собственно говоря, везде, и там понятие, скажем так, достаточно понятное. Это ущемление прав.
0: Так.
3: Как правило, есть целый ряд оснований, то есть, например, это религия, национальность, раса, пол, сексуальная ориентация, может быть, политические взгляды, инвалидность, ну и страна происхождения, собственно. Вот то, о чем мы в основном, наверное, будем с вами разговаривать.
0: Да.
3: И у нас есть целый ряд законов, которые запрещают такую дискриминацию по отношению к любому человеку. Безусловно, в том числе это касается новых репатриантов, потому что, как я и сказал, страна исхода – это, как правило, вот именно та самая категория, которая в себя включает новых репатриантов. Есть целый ряд законов, которые я вам перечислю, дальше мы можем погрузиться более подробно. Если мы говорим с вами о сфере труда, то есть закон о равноправии возможностей в сфере труда, так называемый «Фокшевьонездомнойотбаавуда». Также есть закон, который обязывает уравнять работников и работниц по оплате. То есть вот такой закон о равной оплате труда работников и работниц. Он был принят в середине 90-х годов, когда была так называемая вот конституционная реформа, в которой обвиняют нас бывшего президента Верховного суда Барака, и начали интерпретировать так очень интенсивно основной закон о достоинстве, квод адам вехирото, о достоинстве и о свободе. Также есть закон, который достаточно часто мы используем в своей практике, это закон о запрете дискриминации в товарах, услугах и доступе в общественные места. Часто очень он звучит в привязке к... Ну, раньше звучал, по крайней мере, когда не допускали молодых людей на дискотеку, там, в Моадон. Там они шли, например, кому-то охраннику не нравился человек, который, например, слишком восточной внешности или там цвет кожи не проходил и так далее. Там больше как раз звучало и в судебной практике было дело, когда не пускали восточных евреев в такие клубы, которые предназначались больше для более белых людей. А есть закон о равных правах людей с инвалидностью, ну тоже, то есть это конец 90-х годов, начались развиваться права инвалидов у нас, и достаточно успешно все это действует. Мы одна из наиболее развитых стран, там, где у инвалидов есть вот пандусы и так далее. То есть все устроено так, чтобы инвалидам было удобно, в том числе даже на сайтах, на общественно значимых, да, на государственных сайтах и так далее. Есть специальные, как бы, скажем так, фичеры, примочки для того, чтобы там пользовались эти люди плохим зрением и так далее. Ну, наверняка...
0: Да, конечно.
3: Подробно рассказать, когда речь идет о сайте Кольсфуд.
0: Алекс, у меня к примеру, вот вопрос. К нам обратился радиослушатель, который рассказывает, что она работает в основном в арабоязычном коллективе. Но на совещаниях работодатель как будто бы специально проводит все совещания на арабском языке, совершенно не думая о том, что есть люди, которые арабский могут не понимать, потому что как бы, у нас в первую очередь все-таки государственный язык иврит, но при этом он сознательно продолжает проводить такие совещания на и арабском языке. В такой ситуации это у нас будет считаться все-таки дискриминацией? Или все-таки есть у работодателя обязанность проводить совещания именно на иврите?
3: Нет, такой обязанности нет. Опять-таки, в зависимости от того, в каком секторе это все происходит. То есть, если это частный сектор, то в частном секторе действуют свои законы, и там в первую очередь вопрос конструктива. То есть, если действительно большинство членов этого сообщества, да, рабочего сообщества, им легче и понятнее говорить на арабском, может быть, они хуже понимают другие языки, в том числе иврит, а тут нам совершенно понятно, что есть у нас здесь вот некоторые секторы, в которых Но люди хуже понимают. То есть, вот, например, мы себе можем судить, репатрианты, есть вообще полностью русскоязычные коллективы. Если в этот же коллектив, вот мы просто на арабском коллективе с исключением в виде русскоязычного сотрудника или там ивритоязычного сотрудника, может быть, радиослушателям тяжелее это воспринять, давайте мы с вами возьмем в качестве примера такой русскоязычный коллектив, и там, например, записался израильтянин. И я знаю достаточно много таких коллективов, то есть это не что-то мы такое с вами не о чем-то говорим.
0: Из ряда вон выходящим, да.
3: Да. И в нередко бывает, что в этих коллективах летучки, совещания проводятся на русском языке, потому что, например, большая часть костяк коллектива хуже понимает иврит, и в основном язык общения — это русский язык. И, соответственно, да, этот израильтянин может тоже пожаловаться на то, что его там ущемляют, ему там это может быть некомфортно и тому подобное. Вопрос, конструктивно ли это бьет по его скиллам, по его возможностям, по его интеграции в коллектив, то есть со стороны работодателя мы что от него ожидаем, что он будет действовать добросовестно и обеспечивать достойные условия труда, в том числе доступ этого сотрудника к информации, к пониманию того, что там происходит, потому что ему могут вполне себе переводить или постфактум ему давать какой-то дайджест, вот выжимку этого совещания, и он вполне себе нормально продолжит функционировать. Ежели его специально ограничивают, ограждают от каких-то трудовых процессов, безусловно, это может, являться дискриминацией. Тут понятно, что нужно погружаться, как в любом юридическом процессе, в детали.
0: Но что в такой ситуации вот человеку важно зафиксировать, сделать? Вот, допустим, если он чувствует, что он находит в рабочей среде, которая исключает его просто из процесса.
3: Ну, во-первых, в таких случаях, как правило, он должен довести до работодателя, что ему там неудобно, некомфортно и так далее, что от этого страдает тоже рабочий процесс. Там, если это не помогает, то он может вполне себе уволиться. То есть это называется «Ипатрут Бадин Мишутар». То есть это такое, как это вот, понятие даже на русский язык перевести конструктивное, типа конструктивное увольнение. То есть он может обязать работодателя как бы себя уволить, либо уволиться и получить все права.
0: То есть это может рассматриваться как ухудшением условий труда. Правильно? Я так понимаю?
3: Да, безусловно. Помимо этого, он может подать жалобу в комиссию, которая рассматривает вопросы по закону о равноправии на рабочих местах. Вот тот самый закон, так называемый Шевьон из Дамьёрдаву. Да. Есть такой комитет при Министерстве экономики. И самым последним, если это все не помогло, или он хочет исчерпать все свои возможности, то он может обратиться в трудовой трибунал, то есть суд по трудовым делам, так называемый, Бейт-Дин ля-Авуда, и там потребовать в том числе компенсацию. То есть нам максимальная компенсация по закону без доказательства реального ущерба – это сумма в районе 140 тысяч шекелей. То есть понятно, что суд, как правило, ее не присуждает, только в самых таких вот
0: тяжелых случаях,
3: самых явных. Но, тем не менее, какую-то часть вот этой суммы вполне себе можно получить, если он действительно докажет, что там было вот планомерное, систематическое ухудшение его трудовых прав и дискриминация на рабочем месте.
0: Алекс, вот и последний, наверное, вопрос, потому что тема на самом деле огромная, но все-таки, вот какие сферы из вашей практики, в каких сферах чаще всего вам обращаются? Работа, жилье, образование или все-таки услуги?
3: Но чаще всего, наверное, это больше бытовые истории, различные, там, где просто люди в быту. Да, есть рабочие, там на рабочих местах часто бывает, что кого-то, например, гнобят, шеймят, дискриминируют, но это обычно даже оскорбляют. По национальному признаку, а признаку страны исхода. Ну, мы все знаем эти истории, когда кого-то называют там Русим Астреях и так далее. Такие кейсы доходят абсолютно до больших достаточно количеств, до судов. Да. Мы о них просто мало знаем, но, тем не менее, статистически достаточно часто люди не молчат, потому что их доводят до ручки, и они идут в суды, и суды, да, дают им достаточно значительные суммы. Да, то есть, по крайней мере, эти суммы покрывают издержки на адвоката. Ну и у них они получают хоть какую-то компенсацию за свой моральный ущерб понесенный. Но чаще всего это бытовые истории, потому всяческие стычки между соседями, там, где кто-то кого-то называет по вот такими примерно фразами, фразы кидаются, или там где-то в магазине и так далее. То, что происходит в школах, это отдельная история, и эти как раз истории мы чаще всего слышим, потому что они доходят до разбирательств, например, в Кнессете, доходят до депутатов, потому что все, что касается детей, там взрослые это не готовы терпеть.
0: Ну, Алекс, взрослые тему школы мы уже сделаем отдельную передачу, в которой я с большой радостью, если вы сможете принять участие. Единственное, что я вам хочу пожелать удачи в деле, которое вы сейчас ведете. Я очень надеюсь, когда оно положительно закончится, вы нам обязательно расскажете эту историю полностью. Вот. Спасибо вам огромное за этот эфир и надеюсь,
3: спасибо, что поднимаете такие важные темы.
0: Спасибо. До свидания, Алекс. Очень часто люди воспринимают трудовые права что-то как формальное, пока не возникает проблема. Предположим, работодатель предложил получать часть зарплаты в конверте. Сотрудник соглашается отказаться от пенсионных накоплений ради суммы на руки. А потом, спустя годы, выясняется, что человек остается без страховки, без накоплений и даже иногда без доказательств того, что он вообще работал. Сегодня попробуем разобраться, какие все-таки обязанности работодатель обязан выполнять по закону по отношению к работнику и от чего работник вообще не может отказаться, и даже если он отказывается, и к чему подобные договоренности вообще могут закончиться для обеих сторон. С нами на линии адвокат Лев Шнайдер, специалист по трудовому праву. Лев, добрый вечер.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Лев, скажите, может ли работник вообще официально отказаться, к примеру, от пенсионных отчислений?
4: Ну, ответ, я думаю, всем понятен, это слово «нет». Но ответ слишком простой. Очень часто работник сам предлагает работодателю: «Давай я откажусь от пенсионных отчислений, а ты мне плати чуть больше». А работодатель тоже рад, все довольны, все. На самом деле, по закону, работник не имеет права не только предложить такое, но даже согласиться на такое предложение. Работодатель же, со своей стороны, не имеет права предлагать такое и соглашаться на такое.
0: Ну, предположим, такое происходит. Работник соглашается на предложение работодателя. Я не буду тебе делать пенсионные отчисления, но я буду тебе там доплачивать отдельно за... Чего лишается работник в случае вот такой ситуации? Каких прав он может лишиться? И вообще, возможно, тут кто будет в конечном итоге, наверное, вот подберу слово, виноват в такой ситуации?
4: Я начну специально с конца. Виноватым всегда останется работодатель. Вот. Это однозначно. Но, к сожалению, действительность немного другая. В большинстве случаев тот, кто предлагает такое, это работник. Потому что он единственный, кому выгодно и который хочет получить эти деньги сейчас, не завтра, не в пенсионной программе. Почему-то особенно у новоприбывших, у Алии есть такое мнение, что пенсионный фонд – это что-то риторическое, что-то, что когда-нибудь может быть. Тогда как работодатель, понятно, зачем ему головная боль, работник хочет получить больше, может быть, он будет больше работать. Но на самом деле пенсионные числа – это одна из самых важных вещей, которые есть в рабочих отношениях.
0: Какие последствия могут быть для работодателя, который решил согласиться или предложил такую подобную схему?
4: Катастрофа. И так как это все-таки случается, и такие случаи не единичными, то суды уже не раз признавали работодателя ответственным. И не только говорили работодателю: заплати работнику деньги, которые ты не выплатил в пенсионный фонд, заплати также штраф за то, что ты это не сделал. Но куда более худшая ситуация, если, не дай бог, с работником что-то случилось, не дай бог, работник погиб. Кто будет платить пенсию его детям, его семье? И тогда суды говорят: работодатель, ты не сделал то, что ты должен, и теперь ты ответственный, ты будешь всю свою оставшуюся жизнь платить пенсию его детям и его семье.
0: Вы знаете, Лев, очень часто встречают такие ситуации, когда люди рассказывают в случае найма работника домашнего хозяйства. Вот в такой ситуации, когда работник домашнего хозяйства приходит, допустим, на час, на два в неделю просто убирать в квартире, а, ну и работодатель с работником такие вещи закрывают по-черному. И вот был буквально относительно недавно случай, когда такая работница заболела онкологией, к сожалению, действительно ушла в мир иной. И вот дети в такой ситуации подали на такого работодателя в суд, и они выиграли его, и получив всю положенную компенсацию, как по потере кормильца, так и, естественно, все пенсионные выплаты, которые работодатель должен был отчислять в период трудоустройства их родственницы.
4: Ну, это хроника заранее известна. Mm-hmm. Работник, который работает или же помогает по дому, или помогает по уборке, ничем не отличается от обычного уборка и от обычного работника. Точно так же стандартная ошибка, когда домовой комитет думает, что если они держат в доме работника, который убирает лестничную клетку, то ему можно платить по-черному или моет лифт, и пару часов в день или в неделю можно платить по-черному. Это ошибка, стандартная ошибка. У любого работника точно такие же права, как и у работника, который работает на полную ставку в государственном предприятии.
0: А вот как в такой ситуации работник или работница могут доказать позже, когда уже подают в суд на такого работодателя, реальный размер заработной платы, который платил работодатель вот в этот период, так скажем, работы по-черному? Как вот, где, если нигде зарплата специально не фигурировала, как в такой ситуации правильно работнику подойти, чтобы в конечном итоге получить то, что ему положено?
4: Ну, очень просто. Мы сегодня уже живем в 21 веке, и судьи в Израиле тоже живут в 21 веке. Поэтому первое, что происходит в таких случаях, судья просит, покажите WhatsApp, покажите голосовые сообщения, звонки. Если телефоны не яблочной компании, то они присоединены к Гуглу, и там все находится, все сохраняется. Смартфон сегодня — это наш враг.
0: То есть, в принципе, совет первый для всех работников — сохраняйте всю переписку, которую вы ведете с работодателем.
4: Сохраняйте всю переписку. Постарайтесь в переписке, чтобы было хоть раз или два какой-то разговор или какая-то запись, говорящая о том, какую зарплату вы получали. Не важно, что работодатель ответил вам на это, не ответил. Достаточно, допустим, я приведу конкретный пример, что вы написали, в этом месяце ты мне должен 40, умноженное, допустим, на 40 шекелей в час, умноженное на 10 часов.
0: Так.
4: Неважно, получили вы ответ или нет. Если работодатель не написал, о чем ты говоришь, что за глупости ты не пишешь, а просто смолчал, значит, согласился.
0: Вот, смотрите, когда я приехала в Израиль...
4: Согласие по умолчанию.
0: Я столкнулась с той же ситуацией, что мне не платили пенсию. Я уже приехала после 2008 года, после того, как был принят закон об обязательном пенсионном страховании. И встал вопрос моего увольнения. И вот тогда первая моя мысль, потому что у меня тогда вообще ни иврита не было, ничего, я обратилась тогда к адвокату, который приготовил специальное официальное письмо моему работодателю с требованием выплатить все то, что мне положено в течение вот моего времени трудоустройства. А сейчас очень часто рекомендуют, прежде чем все-таки обращаться к адвокату, попробовать самостоятельно договориться с работодателем. То есть написать ему письмо о том, что вам положено такое-то, такое-то, такое-то. Вот где в данном случае какой-то правильный более шаг с вашей стороны, что должен сделать работник?
4: Вы знаете, я уже 20 лет занимаюсь юридической практикой по рабочему праву. И я всегда говорю клиентам, прежде чем ты обращаешься к адвокату, попробуй сам. Если получилось, идеально. Не получилось, уже обратись к адвокату. Потому что это может сэкономить большие суммы денег. Может быть, просто существует какое-то непонятие между двух сторон. Может быть, работодатель готов тебе заплатить, готов заплатить работнику эту сумму, потому что он знает, что он ответственен. Но просто работник не упоминал, работодатель молчал. Всегда стоит попробовать получить эти деньги самим. Тогда будет и легче общаться с адвокатом, потому что вы придете к адвокату, уже понимая, что другой дороги нет. И никто не будет потом сидеть на кухне и говорить, а почему ты заплатил такие деньги? Ой, я сделал глупость, заплатил адвокату. Все будут довольны, и всем будет понятен результат.
0: Лев, вы знаете, вот это вот, наверное, самое важное, что вы сейчас сказали, на мой взгляд, потому что действительно многие не понимают, что можно есть некоторые вещи, которые сделать на начальном этапе самостоятельно, а уже только потом принимать более серьезные решения и, конечно же, обращаться к адвокату. Спасибо вам огромное. Огромное за этот комментарий и до новых встреч. Я очень надеюсь, что мы с вами еще услышимся в эфире.
4: Спасибо и всем хорошего дня.
0: Всего доброго, Лев. До свидания.
4: Всего доброго.
0: Для многих пожилых людей, получающих пенсии из других стран, раз в какой-то период времени возникает необходимость подтвердить, что человек жив. Обычно это делается через личную явку в консульство или оформление специального свидетельства нахождения в живых. Но на практике иногда возникают и сложные ситуации. Что делать, если человеку 90 лет, он лежачий и не может выйти из дома или, предположим, страдает деменцией? Сейчас на линии с нами адвокат-нотариус Вадим Волох. Вадим, добрый вечер.
5: Здравствуйте, здравствуйте и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вадим, давайте напомним нашим радиослушателям, что вообще такое свидетельство о нахождении в живых и для чего оно, в принципе, может потребоваться.
5: Окей. В общих чертах я сейчас объясню, для чего нужен этот документ, чтобы продолжать получать выплаты пенсионеру, проживающему за границей, необходимо ежегодно подтвердить факт, что он находится в живых. В данном случае мы оформляем этот документ, и такое подтверждение требуется Социальному фонду Российской Федерации, который и контролирует законность перечисления данных средств.
0: Ну вот, как правило, в принципе, если мы говорим о Российской Федерации, то для таких самый простой вариант – это личная явка человека в консульство. А вот что делать пожилым людям, которые физически, но уже никак не могут приехать в консульство?
5: Смотрите, есть два пути как бы оформления этого документа, даже три пути. Первый путь, как вы правильно сказали, это обратиться в консульство. Человек приходит в консульство и на месте ему оформляет документ, который называется документ о факте нахождения в живых, справка о нахождении живых, и автоматически консульство отправляет этот документ в Социальный фонд Российской Федерации. Окей? Да. Это как бы путь, который простой. Ну, в том числе, что его возможно сделать. Второй путь, когда человек может спокойно обратиться к нотариусу, именно к русскоговорящему нотариусу. Почему к русскоговорящему? Потому что этот документ составляется на двух языках. На иврите и на русском языке. И человек в присутствии нотариуса, у него в кабинете, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и подписывает, что он находится, что он в живых. Нотариус заверяет его подпись. И нотариально заверяется данный документ. Документ обязательно апостилируется. Да. Это очень важный вариант. Апостиль переводится на русский язык. Тоже очень важно. Делается нотариальный документ, прикладывается его документ, удостоверяющий личность, и человек сам или с помощью фирмы, которая занимается отправкой документов, отправляет его по адресу в Социальный фонд России. Это второй путь.
0: Вот это отправляет, это занимается адвокат, не человек?
5: Это может занять, как бы, занимать сам и нотариус. Так. Как бы человек может оставить этот документ у него в офисе, нотариус вызывает курьерскую службу, курьерская служба приходит в офис, забирает этот уже подписанный документ. Это второй путь.
0: А что делать с пожилым людям, которые физически не могут приехать? Может ли адвокат-нотариус приехать домой, в больницу или в дом престарелых?
5: Конечно. Но как бы одна из функций нотариуса как бы помочь людям выполнить нотариальные действия. Так. То есть если человек по своему физическому возможности не может, предположим, приехать к нотариусу, родственники или кто-то другие заказывают, как говорится, выезд нотариуса или в больницу, или домой, или по месту нахождения человека. Нотариус приезжает уже с документом, подтверждает, во-первых, ему нужно понимать, что человек дееспособен. Это самое главное.
0: То есть, если есть когнитивные проблемы уже пожилого человека, то, в принципе, адвокат-нотариус не может подтвердить, что он...
5: Если мы говорим о том состоянии, что человек, да, жив, но он уже по состоянию здоровья, например, не дееспособен, и не может как бы отдавать отчет своим детям, но он живой, то есть еще один путь, который тоже может, который используется.
0: Так.
5: Предположим, если человек находится в больнице или в доме престарелых, то родственники могут взять справку установленного образца
0: от сотрудника учреждения.
5: Да.
0: Так.
5: С этой справкой они обращаются в Министерство внутренних дел. На основании этой справки Министерство внутренних дел выдает документ, который на иврите называется «Тудат Хаим».
0: Удостоверение жизни.
5: Да, человек, что он жив.
0: Так.
5: Этот документ подлежит апостилированию уже в данном случае в Министерстве иностранных дел в Израиле, в Иерусалиме. Потом этот документ возвращается нотариусу вместе со справкой из больницы. Два этих документа переводятся на русский язык, ставится второй апостиль на этот документ, и в таком этот документ отправляется в Социальный фонд России.
0: Вот.
5: То есть нет вообще нет такого, что человек живой, и он не может подтвердить этот, что он как бы этот документ получил.
0: Вадим, честно вам скажу, спасибо, что вы об этом рассказали. Мне этот путь был неизвестен, потому что если мы говорим о пожилом человеке, у которого есть уже когнитивные трудности, он не может, недееспособен каким-то образом принимать участие в диалоге с адвокатом-нотариусом. Это очень важно понимание для родственников и близких такого пожилого человека.
5: То есть как бы три пути.
0: Угу.
5: Консульство,
0: так.
5: Нотариус. Именно я подчеркиваю русскоговорящий нотариус, потому что он должен знать русский язык и разговаривать с человеком. И третий путь, когда человек уже не в состоянии по физическим, умственным, что он недееспособен, но он живой. Он должен подтвердить свое право. Потому что если он не получит этот документ, его как бы это выплата приостанавливается. И только через после того, как он предоставит данный документ, она будет возобновлена. Поэтому как бы это тоже путь, который поможет людям получить данный документ.
0: Вадим, ну, наверное, последний вопрос. Мы понимаем, как это нам в консульство попасть, что нам нужно делать. Мы понимаем, что делать в случае, если пожилой человек недееспособен. А если дееспособен, и вы приезжаете, допустим, к нему на дом или в другой адвокат-нотариус, какие документы у пожилого человека должны быть на руках? Если, допустим,
5: смотрите,
0: мы говорим о справке, которая нужна в Социальный фонд Российской Федерации.
5: Смотрите, в любом случае перед поездкой нотариуса к человеку домой имеет смысл с ним пообщаться по телефону. Чтобы понять, нотариус должен понимать, что человек дееспособен, он понимает значение своих действий, он просто по физическим возможностям, ну, предположим, тяжело ему выйти из дома, спуститься, подняться, и нотариус приезжает. Ему нужно приготовить единственный документ, документ, подтверждающий его, что паспорт. Российский паспорт, действующий российский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. На основании, да, нотариус уже в офисе своем готовит данный документ, на месте он его подписывает, возвращается в свой офис, едет в Бейт-Мишпат, в суд, ставит апостиль, возвращается и привозит документ уже клиенту домой, уже подписанный с апостилем, и в такой форме документ может быть отправлен в Социальный фонд России.
0: Вадим, спасибо вам большое за этот эфир и за разъяснение по поводу свидетельства о нахождении в живых.
5: Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо.
0: Всего доброго.
5: Bye.
0: Ну а сейчас мы постараемся вернуться к ситуации Пинуй-Бинуй и постараемся поднять Эллу, нашу радиослушательницу, которая поделилась историей с родителями. Элла, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: И в это же время сейчас попробуем поднять и адвоката, медиатора Анастасию Эстер Фукс. Я очень надеюсь, что у нас сейчас получится все-таки обсудить ситуацию, которая касается пожилых родителей Эллы. Анастасия, добрый вечер. Анастасия, вы меня слышите?
6: Да, да, да.
0: Ой, конечно. Как здорово. Элла, Анастасия, вы у нас в эфире. Анастасия, будем рады за консультацию, что вы сможете проконсультировать ситуацию, в которую попали Элла и ее родители. И, конечно же, Элла тоже на линии, ей можно будет задать вопросы.
6: Отлично. Значит, в первую очередь я расскажу, кто является пожилым гражданином по закону, правильно?
0: Да.
6: Этот был вопрос.
0: Да, да, да. В контексте закона о Пинуй-Бинуй.
6: в контексте закона о расселении строительства, о поощрении застройщиков и девелоперов. Значит, пожилым является собственник квартиры, которому на момент принятия, вступления в силу закона исполнилось как минимум 70 лет, и он проживал в квартире 2 года. Вот, соответственно, те пожилые люди, которые не проживают в квартире, на них этот закон не распространяется. Окей, теперь сам закон вступил в силу 29 октября 2018 года, и на момент, когда он вступил в силу, то есть в обычном режиме эти льготы для пожилых собственников квартир действуют, если не подписана еще ни одна сделка по расселению строительства. А на момент принятия закона те проекты, в которых было подписание меньше, чем 15%, соответственно, они присоединились к этим льготам, к установленным этим законам.
0: Так.
6: Вот. И, соответственно, я слышала, я, может быть, сейчас скоро задам наводящий вопрос, но я слышала из того, что я успела услышать от рассказа Эллы, что, соответственно, в новом договоре застройщик включил пункт о том, что эти льготы не распространяются, соответственно, на пожилых родителей Эллы. Этот пункт, он не законен и он не действует. На это есть отдельная статья закона 6-алиф, которая говорит о том, что все условия, которые ухудшают права пожилых граждан, то есть этот закон принят для улучшения их прав, для выдачи им льгот определенных, соответственно, все, что ухудшает их права, оно недействительно, даже если оно включено в тот или иной договор. Вот. Но у меня был, соответственно, наводящий вопрос. Почему в целом возник вопрос о переподписании договора на настоящий момент?
0: Элла?
1: Объясню. Потому что жильцы обратились к другому адвокату, который смог для них выбить лучшие условия.
6: Я поняла. То есть тот адвокат, который сопровождает проект, настаивает на вот введение, соответственно, этого пункта в договор.
1: Более того, они сейчас угрожают тем, что если мои родители не подпишут, они могут их объявить сорванием, так называемым.
6: Угу. Да, я поняла. То есть, да, это незаконно. Во-первых, в целом переподписание договора под вопросом находится. Но даже если переподписывается договор... Да.
1: Угу. Это незаконно.
6: Это незаконно, даже просто чтобы вы понимали, есть закон, на основании закона о расселении строительства, в скобочках поощрения застройщиков, сам закон был принят в 2006 году, в 2018 году, 29 октября, вступили в силу поправки к этому закону, которые и наделили пожилых, соответственно, собственных квартир, а именно 70-75 лет. То есть больше 70 и еще больше прав у тех, кому больше 75, вот этими льготами. Соответственно, любой договор, который будет включать там запрет или отказ от этих прав, он будет, по крайней мере, это условие будет точно недействительно. То есть вам эти права, вашим родителям полагаются по закону.
0: Ну хорошо, в такой ситуации, допустим, застройщик стоит на своем, отказ, ведет в отказку по полной программе. В такой ситуации у Эллы и родителей остается только суд?
6: В первую очередь они могут не подписывать этот договор, и при этом они не будут являться отказниками. То есть закон об этом четко... закон об этом четко говорит, что вы не будете являться отказником, так называемым. Да.
1: Несмотря на то, что было уже больше 15% подписано на момент подписания моими родителями договора.
6: Какого из договоров? Первого договора?
1: Первого.
6: По поводу вступления в силу здесь четко. То есть либо проект, соответственно, должен был быть подписан на 29 октября 2018 года. Он был в декабре подписан вашими родителями или в целом?
1: Родители подписали в декабре 2018 года, когда они уже знали, что на них распространяется этот договор. И все это время они знали об этом.
0: То есть после принятия закона?
6: После принятия закона, но на момент принятия закона сколько подписало, какой процент?
1: Что застройщик только сейчас сказал, что было больше, чем 15% подписавших.
6: Но это нужно проверять в любом случае. Я бы не стала вот прямо слепо надеяться на то, что говорит застройщик. Я бы 100% проверила этот момент, сколько именно, какой процент был подписан жильцов на момент вступления в силу закона. 29 октября 2018 года.
0: Анастасия, давайте немножечко тогда я попробую это соединить сейчас. Да. Вот смотрите, если у нас до момента принятия законопроекта было подписано более 15% жильцов, то, значит, закон, который принят позднее, уже не может не распространяться на родителей Эллы, правильно?
6: Фактически он не распространяется. Есть два варианта. Либо просто не распространяется он на этот проект, либо есть второй вариант, что если есть согласие его, да, права эти распространить на этот проект, согласие всех участников этого проекта, тогда он может распространяться. Но если такого согласия нет и подписано на момент вступления в силу закона больше, чем 15% жильцов, тогда закон не будет распространяться, к сожалению.
0: То есть сейчас у Эллы, в принципе, задача проверить, найти договора, копии договоров и проверить, когда были подписаны предыдущие, сколько было на тот момент подписано договоров. Получается,
6: да? Да, с одной стороны, да, это в отношении первого договора, но в отношении второго договора, получается, его еще как бы только начинают подписывать.
7: Да. Ну, то есть много людей уже подписало, мы еще не подписали. То есть если мы не подписываем второй договор, то родители не считаются сорванием. Вот в чем вопрос.
6: И родители не будут считаться сорванием, отказниками в том случае, если на момент подписания первого, то есть как бы на момент вступления в силу закона, соответственно, подписало меньше 15% жильцов. То есть отталкиваются от первого договора. Да.
7: Все равно будут отталкиваться от первого договора.
6: Да.
7: Получается, по этой логике, даже когда им будет 100 лет, они не считаются к шишим.
6: По этой логике, если было подписано на момент вступления в силу закона больше 15%, они уже не получают эти льготы, да, которые... Да, да, все верно.
7: Я поняла.
0: Вот.
6: Угу.
7: Спасибо.
0: Элла, я очень надеюсь, что ситуация немножко прояснится. Вы сможете проверить договора, сколько было подписано на момент принятия законопроекта. Я очень надеюсь, что все-таки ситуация повернется в сторону ваших родителей и все-таки окажется, что договоров было меньше.
6: Да, успехов.
0: Хорошего вам вечера, Элла.
7: Спасибо.
0: Настя, я буквально еще пару минут вас, наверное, задержу. И мы все-таки давайте скажем, какие альтернативы обязан предлагать застройщик в соответствии с этим законом. Общую информацию дадим, потому что пожилых людей, попадающих в этот проект, очень в договор, в проект «Пиной-биной» достаточно много.
6: Да, конечно. То есть есть две категории пожилых граждан. То есть это те, которым больше 70 лет, и те, которым больше 75, либо у которых найден диагноз человека, склонного умереть. Ну, то есть тяжелые болезни, да? Вот,
0: соответственно... А вот это по поводу тяжелой болезни. Но все равно этот пожилой человек должен находиться в этом пороге возрастном? Или, может быть, он может быть и младше?
6: Нет, он может быть и младше.
0: Очень хорошо, спасибо.
6: Да, это может быть младше 75, младше 70, любой возраст. То есть если есть этот диагноз, то ему полагается это право, будем так говорить. И если идет речь о тех, кому больше 70, то, соответственно, им полагается такая вещь. То есть сам застройщик, тот, кто исполняет этот проект, он может выбрать одну из трех альтернатив, которые он ему предоставит. То есть либо он предоставит этому человеку две квартиры меньшей площади. Ну, примерно по стоимости это все должно в итоге быть в стоимости той новой квартиры, которую человек получит в результате осуществления проекта.
0: Так.
6: Вторая альтернатива – это меньшая квартира с денежной доплатой. И третья альтернатива – дать человеку выбрать один из трех вариантов. А именно, то здесь немножко сложно, то есть если третья альтернатива, они, как правило, меньше ей пользуются, потому что она дает некую свободу как бы человеку, который получает квартиру, но вот выбор одного из трех вариантов, он обязателен для тех, кому больше 75 лет или кто сильно болен. И в том числе является третьей опцией для застройщика, который может предоставить эту опцию. Значит, что распространяется на тех, кому больше 75 лет? Больше 75 лет им им, соответственно, закон наделяет их большими правами, большими льготами, и здесь уже не сам застройщик как бы может выбрать одну из трех, как бы один из трех вариантов, а, соответственно, он обязан предоставить этим лицам три варианта, которые, соответственно, составляют либо переезд в дом престарелых, так называемый дьюр-муган. Финансовая составляющая этого вопроса, это, в принципе, не совсем дешевая вещь, да, но, тем не менее, там рассчитывается как бы вот полная стоимость всего этого дьюр-муган, и если все равно это не покрывает стоимость квартиры, то, соответственно, это еще доплата каких-то денежных средств до стоимости квартиры полной. Вторая опция – покупка готовой квартиры на вторичном рынке, соответственно, по стоимости, опять же, этой квартиры. И третья опция – это полностью денежная выплата в рамках стоимости квартиры. И все эти три варианта должны быть предоставлены на выбор уже самого человека.
0: И они должны быть прописаны в договоре.
6: Они должны быть прописаны в договоре, да.
0: Анастасия, спасибо вам огромное за этот эфир. Mm-hmm. И слава богу, что у нас удалось все-таки подключить вас в этот эфир. И Элла получила ответ от адвоката. Спасибо огромное.
6: С удовольствием. До свидания. До свидания.
0: В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@sobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 057-050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирия Магулевич. За режиссерским пультом был Элай Бен Шабат. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Юваль Есот, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003. 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Здравствуйте, Йосиф.
2: Добрый день.
1: Ну, пока наши слушатели собираются звонить, писать, пожалуйста, несколько традиционных вступительных слов. Новости, может быть, высоких технологий или, возможно, изменения, которые могут коснуться наших компьютеров или мобильных. Хочу сказать, что у меня, например, уже какие-то приложения не поддерживаются. Вот я увидел на прошлой неделе вот такую печальную надпись. Я не могу открыть какие-то файлы. А уже есть звонки. Йосиф, как вы на это среагируете? Будем отвечать?
2: Ну, давайте попробуем ответить, да.
1: А потом вернемся.
2: Будем, да. Беседовать.
1: Хорошо, хорошо. Итак, кто с нами, пожалуйста, назовите.
3: Добрый день.
1: Назовите Добрый себя день. И задавайте Йосифу
3: Леонид.
1: Вопрос. Да, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос. В мобильных телефонах, во-первых, не так перешло.
2: Ой, вы знаете, вас очень плохо слышно.
1: Да, что-то со связью что-то.
3: Сейчас, минуточку, подождите, я попробую сделать.
1: Пожалуйста.
3: Пожалуйста. Сейчас, минуточку, извините. Сейчас еще раз.
1: Так.
3: Сейчас. Я убираю эти вот... Все, наверное, сейчас лучше
1: сейчас
3: не
1: отлично,
3: бывает.
1: Сейчас отлично, да? Сейчас. Есть, все хорошо. Угу, пожалуйста.
3: Значит, такой вопрос. На мобильных телефонах раньше... Была запись разговора. Она мне абсолютно не нужна для там компромата и все. Я объясню даже для чего. Она мне нужна, так как я когда разговариваю на иврите с людьми, ну, бывает, звонят мне, я сразу не улавливаю. Поэтому я прослушиваю телефонные разговоры, чтобы потом уловить, что от меня хотели. Значит, поэтому сейчас на мобильных телефонах почему-то в основном везде эта функция исчезла, и как мне эту функцию восстановить на телефонах? Не, без всякого компромата. Просто прослушиваю, когда я плохо понимаю на иврите после разговора.
2: Ну да, это понятно. Дело в том, что эту функцию убрали по требованию регуляторов во многих странах, так как это нарушало их законодательство. Но до сих пор есть довольно много приложений в Google Play, то есть, ну, в магазине приложений Google, и там довольно много всяких диктофонов, даже не диктофонов, а программ для записи разговоров. Просто поищите там, попробуйте, может, там одну-две, какая вам больше понравится. Ее убрали именно как встроенную функцию. Но есть аппликации, которые позволяют это делать.
3: Понятно. Хорошо, спасибо.
1: Всего доброго, хорошего дня. Значит, у нас есть звонок, или пока мы можем... Тогда хорошо, тогда у нас будет пауза до нового позвонившего. Йосиф, возвращаемся, так сказать, к беседе. Вот.
2: Да, давайте, наверное, попробуем немножко отобрать хлеб у политических комментаторов. Дело в том, что много говорят о завершившемся визите Дональда Трампа в Китай.
1: Так.
2: У него уже есть последствия и в сфере высоких технологий.
1: Так.
2: Дело в том, что вот эти технологические войны между США и Китаем длятся уже несколько лет. Они начались еще в прошлую каденцию Трампа. Было несколько таких серьезных конфликтов. Один касался компании Huawei, которая поставляет оборудование для сетей мобильной связи. И американцы обвинили Huawei в том, что они собирают информацию о телефонных разговорах и отправляют ее в Китай. И против Huawei были введены драконовские санкции, не только против оборудования для телекоммуникационных компаний, но и в том числе для их бизнеса в сфере сотовых телефонов. Huawei выпускает очень неплохие сотовые телефоны, но в результате этих санкций им запретили ставить на эти телефоны Android и прочие аппликации Google. И тем самым для многих пользователей эти телефоны оказались, в общем, неактуальными. Но Huawei не сдалась на самом деле. Они разработали собственную операционную систему, похожую на Android, и для нее разработано очень много уже аппликаций, и в Китае эта продукция невероятно популярна, в том числе из патриотических соображений. И надо заметить, что по продажам телефонов в Китае Huawei обошла Apple. Это единственная страна, где Apple не на первой, не на первых позициях в продажах сотовых телефонов. Так вот, Трамп поехал в Китай в том числе и с целью установить какие-то новые договоренности в сфере высоких технологий. Он взял с собой нашего, опять же, Илона Маска, владельца компании Tesla и SpaceX, но там были и генеральный директор Apple Тим Кук, и генеральный директор компании Nvidia, такой Дженсен Хуанки его зовут, и несколько других лидеров, скажем так, компании, у них там разные должности. Кстати говоря, почему-то никто не обратил внимания, что среди всех этих топ-менеджеров только Тим Кук, председатель Apple, он урожденный американец. Все остальные либо родились на Тайване, либо в ЮАР, как Илон Маск, либо в Индии. Одна даже там представительница с абсолютно таким с ирландской фамилией, но, как выяснилось, она на самом деле родом из Египта. И вот интересно, повлияет ли это на политику иммиграционную Дональда Трампа. Хотя многие считают, что нет. Так вот, к сожалению, никаких серьезных договоренностей в сфере высоких технологий не было достигнуто. Есть там еще такой затяжной конфликт по продаже в Китай процессоров, ориентированных на системы искусственного интеллекта. Вот как раз компания Nvidia, у которой, кстати, огромный исследовательский центр в Израиле, и эта компания в течение нескольких лет последних покупала израильские компании, которые работали в этой сфере, и сейчас Nvidia будет строить огромный кампус там недалеко от Йокнеама. Так вот, еще в прошлую каденцию Трамп запретил продажу вот этих суперпроцессоров для искусственного интеллекта в Китай. И что сделали китайцы? Они, естественно, стали разрабатывать собственные процессоры. И сейчас ситуация на самом деле развернулась на 180 градусов. Трамп разрешил продажу этих процессоров, правда, только некоторым китайским компаниям. И определенное количество, там есть серьезные ограничения и по количеству тоже. Но теперь Пекин не разрешает поставлять эти процессоры в Китай для того, чтобы защитить местных разработчиков. Они еще не на таком уровне, как Nvidia, но, естественно, если будет прямая конкуренция, то они будут проигрывать. Так что вот такая. И в результате, в общем, окончания этого визита, когда выяснилось, что никаких договоренностей нет, сейчас сильно просели акции полупроводниковых компаний, там Nvidia на 4%, Intel на 6%. Тогда, ну, я так подозреваю, что оно восстановится в ближайшее время. Но пока что вот, с точки зрения высокотехнологических компаний результаты визита довольно пессимистичны.
1: Так, я еще хочу очень послушать, но у нас есть звонки. Давайте прервемся немножко, потом возвратимся к очень интересной теме. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Да, я слушаю вас.
1: Да, назовите себя. И да, и ваш вопрос, пожалуйста, конечно.
4: Меня зовут Валерий. Значит, дорогие ведущие, ведущий Иосиф, у меня вопрос такой. Значит, у меня компьютер 22 дюйма Asus All-in-One. Понятно, все в одном. Да. Значит, был вначале установлен как ивритский. Мне его подарили. Я добавил там язык, русский мне это удобно было, но английский неважно. В очереди русский, английский, потом только я оставил на всякий случай иврит. Дело в том, что все нормально, прекрасно, но все меню, которые выпадают потом, копировать, вставить, нету копипаста, нету на английском, все выпадает на иврите. И мне тяжело раздваиваться. Могу ли я что-то сделать или нужно просто все переустановить заново? То есть купить Windows и хата сря и так далее. Что вы скажете?
2: А сейчас у вас какая версия Windows?
4: 11. Она была десятка. Она была первоначально как десятка. Потом автоматически. Ну, хозяин, будем говорить, который мне дал компьютер. У него на 11-й. Вот, и я взял с благодарностью и как change, обмен, услуга за услугу. И теперь у меня выпадают все ивритские дела, мне довольно сложно. Я начинаю бегать с переводчиками.
2: Все понятно, давайте сэкономим немножко время. Да. Дело вот в чем. Во-первых, если это Windows 1, у Windows есть не только номер версии, да, там 10-11, есть еще разные варианты самой версии. Бывает домашняя, бывает корпоративная, там суперкорпоративная. У них немножко разные возможности. Так вот, то, что вы сделали, добавив языки, вы их добавили, ну, грубо говоря, в клавиатуру, то есть возможность набирать текст на русском, английском или иврите. А поменять вам нужно, это называется язык интерфейса. То есть это не имеет отношения к языку сообщений Windows и всему тому, как Windows с вами общается. Поэтому вот я честно скажу, дело в том, что если у вас домашняя версия, то...
4: Нет, не домашняя, у меня хорошая версия.
2: Нет,
4: не домашняя.
2: Нет, что она хорошая. Но это Enterprise, вы знаете, как она называется
4: полностью? Да, я знаю Enterprise,
2: Отлично. Да. Вам просто надо найти, где именно меняется язык интерфейса. Вы добавили языки в клавиатуру. А надо поискать язык интерфейса, и там вы просто поменяете его на английский. В Enterprise-версиях это везде доступно. В домашних версиях
4: это... Windows 10 нельзя было. Да, извиняюсь, но это не клавиатура. У меня все передачи и прочее идут на русском языке. Там все платформы и прочее идут. Кроме как, когда я начинаю клавиатурой что-то делать, все, менюшки выскакивают. И все, и стоп, и переходит все на иврит. Ну, ладно. И в крайнем случае я должен тогда, если не получается ничего, я уже пробовал разные варианты, которые в интернете есть, мне советовали, помогали, ничего не выходит. Значит, тогда единственный путь все сдуть, как говорят, и заново переустановить или купить, знаете, и прочее.
2: Я не уверен, что это поможет. Если вы не... Windows 11 Enterprise, да, есть все эти возможности. Если она у вас не работает, значит, это либо вы неправильно сконфигурировали, и вы точно так же будете мучиться в новой версии. Либо вы просто работаете с какой-то программой, которая это не поддерживает.
4: Понятно, все, я вас не задерживаю. Всем спасибо, удачи. Но у меня вопрос просто не для всех. Я знаю, что слушают более скромные вопросы.
2: Поищите еще раз. Вам нужно поменять язык интерфейса, и тогда...
4: Я понял, да. Я понял.
2: Тоже на том
4: я языке, понял. Который... Всем здоровья, удачи и Израилю здоровья. Спасибо.
1: Окей, спасибо. Вам всего доброго. Счастливо.
4: До свидания.
1: Значит, я, во-первых, хочу сказать для слушателей. Смотрите, это мантра. Я даже не знаю, так сказать, ну, на пару минут, может быть. У нас еще есть большой объем программы. И мне кажется, что некоторые из вас, друзья мои, совершают ошибку, не звоня сейчас. Потому что опять, как каждый раз получается, к концу программы есть столько желающих задать вопрос, что не хватает времени. Звоните сейчас. Звоните 072-280-1003. 072-280-1003. Кроме того, вы можете отправить вопрос или комментарий на страницу Реки в Фейсбуке. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. Вопросов, я понимаю, всегда нас много, всегда наши компьютеры, наши мобильные, приносят нам, если можно так выразиться, много вопросов в их эксплуатации. Поэтому не теряйте времени, задавайте вопросы здесь и сейчас, потому что мне там беседовать с Йосипом всегда радостно и интересно. Но, наверное, и вы можете не потратить это время зря. Звоните. Йосиф, хорошо, значит, не оправдала, можно сказать, надежд встреча в верхах между Трампом и Си. А что вообще происходит в области высоких технологий еще? Вот я смотрю, что, значит, активно пользователей старых мобильных выталкивают уже из зоны комфорта, потому что я уж вижу по себе, что мне все время пишется, когда я хочу открыть какой-то файл, например, что уже не поддерживается это приложение. Значит, у меня действительно старый телефон, значит, нет другого выхода, надо все-таки обновлять. Какие для обновления версии наиболее удобны и удачны, на ваш взгляд? Йосиф?
2: Да, слышно?
1: Вот сейчас слышно, до этого нет, не было.
2: Хорошо. Угу. Дело в том, что это все очень индивидуально. Вот меня когда спрашивают, какой купить телефон, я обычно говорю так. Сначала определитесь с размером. Есть люди, которым нравятся телефоны большие, с диагональю 6,5, 6,8 дюйма, с большим экраном. Есть наоборот, те, кто любят поменьше, 6,1, 6,2. Вот. Тут можно зайти в какой-нибудь просто магазин и посмотреть, пощупать. Во многих магазинах есть либо макеты телефонов, либо образцы. Просто посмотрите, насколько он вам удобен. Либо, если вы уже привыкли к своему размеру, значит, выбирайте по размеру вашего телефона. Это первый момент. Второй момент – определитесь, насколько вам важен в телефоне его фотоаппарат. Поскольку цена телефона во многом зависит именно от этого. И, скажем, телефоны дорогие – так называемые флагманы, которые продаются в районе 3000 шекелей плюс-минус, их основное отличие в том, что у них несколько этих фотографических модулей, один с телеобъективом, один с широким объективом, который позволяет, скажем, снимать в помещениях с большим охватом. И есть всякие разные другие возможности, которые сильно поднимают цену аппарата. Если вам это не так важно, то, в общем, даже, не самые дорогие телефоны среднего уровня сегодня снимают достаточно хорошо. Вот. И третий момент, надо определиться с ценой.
1: Да.
2: Сегодня, можно купить вполне достойный телефон в районе 700-800 шекелей, и он будет хорошо работать в течение, я надеюсь, многих лет. Так что вот это три основных критерия.
1: меня такой, прошу прощения, я такой вопрос. Вот у меня, например, каждые уже две недели или три недели, так сказать, пишет, что хранилище, значит, я WhatsApp не смогу получать, потому что переполнен, и приходится чистить каждый раз, и приходится даже какие-то приложения убирать, не самые важные. И я думаю, что этого хватит уже ненадолго. То есть это знак того, что, ну, как бы осталось очень мало памяти, и, наверное, телефон нужно менять.
2: Еще вы знаете, на самом деле менять телефон из-за того, что у него переполнилась память, это как раз не очень хороший вариант. Это напоминает известный в свое время анекдот про старых русских, про новых русских,
1: пепельница полная.
2: Машину, да. Вот, потому что, в принципе, любая память рано или поздно переполнится, если с ней обращаться не очень аккуратно. Другое дело, что вот в новых телефонах один из параметров – это как раз объем памяти, но сейчас 128 гигабайт – это минимум, то есть меньше я уже давно не видел. И этого, в принципе, тоже должно хватать надолго, особенно если у вас там раньше было 32 гигабайта,
1: да, совершенно верно,
2: и
1: да,
2: вы
1: да,
2: привыкли, да, к тому, что оно переполняется. Другое дело, что раньше можно было в телефон вставить карточку памяти,
1: да,
2: и потом ее поменять. В новых телефонах практически нигде этого уже нет. Это была давняя традиция компании Apple, в которой прямо с самых первых айфонов нельзя было вставлять карточку памяти. Но они это объясняли всякими разными причинами, и другие компании как раз и подшучивали над ними, и доставляли как преимущество то, что они могут, что они позволяют это сделать. В последнее время никто практически уже этого не делает. Во-первых, для того, чтобы покупали изначально телефоны с большим количеством памяти, но они дороже. Несущественно, но дороже. А вторая причина в том, что если не вставлять карточку памяти и, опять же, тенденция последних лет не позволять пользователям самим менять в телефоне аккумулятор, то можно гораздо эффективнее скомпоновать внутренности телефона. И тогда, во-первых, он будет компактнее, поскольку все вот эти разъемы и технологические ниши для этих устройств, они занимают много места. А во-вторых, это позволяет сделать телефоны влагонепроницаемыми. Только уже никто их сам не открывает, то можно сделать его влагозащищенным и тем самым сделать его более надежным. И это, опять же, преподносится как достоинство.
1: Мы вновь прерываемся, у нас звонки, так что следующий, пожалуйста, наш слушатель, находящийся на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Задавайте вопрос Йосифу.
5: Меня зовут Семен.
1: Семен, пожалуйста.
5: Йосиф, у меня вопрос небольшой. У меня iPhone, насколько я помню, по-моему, 11-я модель мини. И я хочу поменять, как это называется, телефонный звонок, рингтон называется, или как это называется. И я что-то пытаюсь, на иврите пытаюсь зайти там в Агдорот и прочее, я не нахожу где. Можете мне подсказать, где это находится?
2: Ой, вы знаете, дело в том, что с айфона у меня нет под рукой, поэтому мне трудно сказать. Но дело в том, что можно поменять... если бы это было на английском, я бы вам посоветовал просто написать там в поиске рингтон, и он бы вас просто выбил.
5: Не, английский я не знаю, я знаю иврит и русский.
2: Я просто не помню, как они называются в айфонах по-английски.
5: Но а где написать? В Apple Store? Где написать?
2: Нет, вам надо просто поискать в самом телефоне. В его, Агдорот, если мы уже говорим.
5: Агдорот, да. Но я искал пять раз туда-сюда катался, не нашел. Не знаю где.
2: Напишите в Гугле. Агдорот, рингтон, даже...
5: Хорошо, да, я не в гугле, у меня хорошая связь с и подруг есть там, так что я через них тогда перейду. Хорошо, спасибо.
2: Да, но это в самом телефоне делается, не нужно на полстор, ничего не нужно.
5: Спасибо, спасибо, хорошего
1: дня. Всего доброго вам, счастливо.
5: Пока.
1: Идем дальше, следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
6: Добрый день, я Лев Иерусалимский.
1: Да, пожалуйста.
6: У меня вообще вопрос такой популярный, насколько я понимаю. Он заключается в том, что мобильник мой Samsung Android, ему где-то около 5 лет. И был случай, когда он заблокировался почему-то. Но мне эту проблему решили. И в процессе этого решения было сказано, что пора ли, не хотите ли вы поменять свой мобильник. У меня такого желания не возникло по некоторым обстоятельствам. Но возник другой вопрос, связанный с батареей. Вот если бы уважаемый Иосиф объяснил мне, как бы он поступил, когда емкость батареи довольно быстро исчерпывается. Это одна сторона дела, а с другой стороны дела, что питается мобильник более 3 часов. До 100%.
7: Вы знаете, какая у вас модель телефона?
6: Это, по-моему, что-то такое S21, что-то такое в этом роде.
7: Ну, смотрите, S21, это довольно, вы говорите, ему лет 5.
6: Да, около того.
7: Понятно. Сам по себе это довольно хороший телефон, но uh-huh. если в нем батарейка уже села, значит, у вас 2 варианта. Либо поменять батарейку, либо поменять телефон. Зайдите в мастерскую и спросите, сколько стоит поменять батарейку. И посмотрите, uh-huh. сколько стоит сегодня телефон, который бы вас устроил. Просто сравните цены. Многие не советуют менять батарейку уже, если телефону больше там 3-4 лет. Но S21 довольно дорогая была модель, да. То есть просто спросите в мастерской, сколько будет стоить поменять батарейку, и посмотрите, сколько стоит новый телефон. Сравните цену, примите решение.
6: Поскольку новый телефон стоил чуть более 3000 у меня, он достаточно памятливый,
7: да,
6: и у него все работает. И у меня был другой телефон на Apple, по-моему, в котором я таки, да, поменял батарейку, но, к сожалению, он подвергся, так сказать, изъятию из моего кармана.
7: Понятно. Вот. В общем, смотрите, если вас телефон устраивает, хорошо работает, поменять батарейку будет стоить, скажем так, адекватные деньги, поменяйте батарейку, еще пару лет походите с ним.
6: Ну ладно, спасибо за такой совет. Всего доброго.
1: Всего доброго вам. Мы идем дальше. У нас следующий вопрос. Пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло. Так, кто-то был, но кто-то не на линии уже. Ладно, сейчас мы проверим, есть кто-то или нет, чтобы или без помех продолжить разговор, Иосиф, заняться ответ. Да, есть. Окей, спасибо. Кто с нами сейчас? Алло. Алло.
8: Алло.
1: Да, здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос. У вас радио включено?
8: Если... Только что это выключила.
7: Мне сейчас нормально.
1: Да, все в порядке.
8: Здравствуйте, я хочу узнать, память переполнена, можно поставить дополнительную память. Что-то даст это для телефона или лучше новый телефон менять?
7: Смотрите, вряд ли вам можно поставить дополнительную память. Есть телефоны, где можно поставить карточку памяти. Если вам в вашем телефоне это можно сделать, то да, надо поставить карточку памяти. Единственное, что нужно в тех аппликациях, которые сильно переполняют память телефона, это Facebook или WhatsApp, кстати, очень много места обычно занимают фотографии и видеозаписи, которые пересылают через WhatsApp. Так что можно, если в вашем телефоне можно поставить карточку памяти, то это можно сделать, но опять же надо в аппликациях сказать, что они должны хранить теперь свои файлы на карточке памяти, а не в памяти самого телефона. Проверьте просто, можно ли это сделать. С другой стороны...
8: Я сделала, узнавать, они говорят, можно туда тебе память сделать.
7: Если можно, то сделайте это. Единственное, что надо, когда вы покупаете карточку памяти, посмотрите, чтобы она была какой-то известной фирмы, с одной стороны. С другой стороны, смотрите по объемам. То есть, если это меньше 64 гигабайт, я бы не советовал покупать. Там разница в цене небольшая, а разница в объеме уже существенная. А если можно поставить 128 гигабайт, то это вообще вам на долгие годы снимет вам все проблемы.
8: У меня сейчас 64 памяти, а они хотят...
7: Ну, если это 64 гигабайта у вас в телефоне. То есть, если вы добавите еще 64, уже будет хорошо. А если 128, то еще лучше. Там цены, в общем, приемлемы.
8: Это можно, сделать, все будет нормально.
7: Да, конечно. Единственное, что я говорю, не забудьте зайти в настройки аппликации, вот особенно WhatsApp и Facebook, если вы им пользуетесь, и сказать, что они теперь должны будут хранить свои файлы на карточке, а не в памяти телефона.
8: Алло. Так, телефон работает хорошо из-за этого.
7: Ну, отлично.
8: А какая это известная решит... фирма? Я вот, например, не знаю, что за известные фирмы. Ну, как-то принесли, подарили мне телефон, я пользуюсь. Ну, сын вот подарил это... мне. Подарил.
7: Понятно.
8: И не знаю, какие фирмы известны. Я понимаю, нельзя вам говорить. Я, конечно, могу узнать своего сына, нет проблем.
7: Он, да, наверное, знает. Спросите, да,
8: это,
7: безусловно.
8: Это мы не знаем, они, наверное, все знают. Ну, спасибо большое, огромное вам.
1: Всего доброго вам. Всего доброго.
8: До свидания.
1: Так, счастливо. Мы можем, ну, не знаю, наверное, следующий звонок мы будем брать. Сейчас как раз момент, когда звонок обрабатывается. Сейчас мы узнаем, получим ли мы его. И чтобы просто нам с вами не начинать какую-то... Да, есть звонок, поэтому... Окей, кто с нами? Алло.
9: Добрый день, меня зовут Валентин. Да. У меня вопрос, который периодически возникает перед каждыми выборами, поскольку начинается огромное количество спама со всякой агитацией и прочей на СМС. Если есть номер, то это легко заблокировать, но очень часто... есть только название латинскими буквами. И я не могу найти опцию какую-то заблокировать такие сообщения.
7: Да, такой опции нет. Я вам сразу скажу, такой опции нет. Но, возвращаясь к вашему, изначально к вашему вопросу насчет того, что действительно период выборов... мы ждем большого количества ненужных нам сообщений. Сейчас многие операторы сотовой связи позволяют определять и телефонные звонки, и СМС как спам. Поэтому если мы все к этому подключимся, и вот все такие звонки и СМС, обычно даже телефон сможет спрашивать, вот этот звонок, это был спам или нет. Вот надо не лениться и говорить, да, это был спам. И тогда они блокируют эти номера изначально, и либо сразу, когда будет звонок входящий, он вам будет показывать, что этот телефонный номер уже известен как спам, либо будут блокировать СМС, и вы вообще их не будете получать. Так что заблокировать по названию нельзя, это известное дело. Но вот если мы будем определять такие сообщения и звонки как спам, то мы поможем и себе, и сотовым компаниям снизить количество ненужных нам звонков и сообщений.
9: Каким образом определять как спам? Есть какая-то опция в телефоне?
7: Нет, ну, вы получили, вам позвонили, вы ответили, он вам начинает рассказывать какая-то запись.
9: Тогда я могу заблокировать номер. Это не проблема.
7: И номер, да, вы можете заблокировать номер, но если вас телефон спросил, был ли это спам, ответьте тоже, что это был спам. И тогда следующему абоненту уже будет написано, что это спам, если много людей также отметит этот звонок как спам.
9: Значит, сообщение, текстовое сообщение с, без номера телефона, с названием, невозможно никак заблокировать.
7: Их заблокировать нельзя, потому что там номер меняется все время.
9: И оператор тут тоже ничем не поможет.
7: Нет, в данной ситуации нет.
9: Просто терпеть, пока выборы не кончатся. Понятно. Понятно. Спасибо за совет. Ну что, всего хорошего.
1: Всего доброго. Счастливо. Ну, в общем, это действительно так. Я тоже вот терплю это нашествие, как бы. Ну, все, наверное, терпят, как бы. Так, у нас сейчас опять какая-то пауза в звонках, поэтому я еще раз призову мантру номер два наших слушателей не упускать шанс. Есть еще время для нескольких хороших звонков, которые получат полновесные ответы, развернутые и подробные. 072-280-1003, 072-280-1003, можно и на страницу нашу Рэки в Фейсбуке.
7: Хорошо. Игорь, да. У нас просто есть тут вопрос на страничке
1: Подождите,
7: Фейсбука.
1: Подождите, а я смотрю, вот как бы, да? Уже я
7: да, не... вот тут Ивги Фокс пишет, что у меня та же проблема, что и та же проблема, что и предыдущего слушателя, но меня интересует, как отключить голосовое предупреждение о том, что ведется запись. По закону Израиля запись, предназначенная только для участника разговора, является разрешенной. Да, она является разрешенной, но это предупреждение отключить нельзя, это требование регулятора.
1: Ага, так, больше я не вижу тут ничего. Значит, хорошо. Вообще, Йосиф, как с точки зрения... Пока у нас пауза, я сделал все, чтобы люди еще позвонили, говорится, но пока у нас пауза, я хочу спросить, как вообще вы оцениваете противостояние США и Китая в области высоких технологий? Это хорошо, как говорится, для мира, потому что заставляет каким-то образом и с той, и с другой стороны напрягать, так сказать, интеллектуальные усилия, интенсифицировать, как бы, да, и напрягать мозги. Вот. Или же какие некие уродливые формы принимает, как мы видим, эта война и эта битва. И в этом смысле, так сказать, ну, как бы она не способствует, так сказать, улучшению качества и новым мощным каким-то прорывам технологическим.
7: Понимаете, тут дело в том, что это, ну, скажем так, война, да?
1: Да.
7: Она ведется какими-то неконвенциональными способами. То есть было бы понятно, если бы, например, американцы предоставили какие-то доказательства того, что те же китайские компании занимаются там, сбором информации на территории США и отправляют ее в Китай. Это их основное обвинение. Ну, здесь, опять же, если бы эти доказательства были, ну, можно было бы как-то их оценить. Но их нет. И те санкции, которые при этом вводятся, не совсем понятно, насколько они связаны с этими обвинениями, насколько они, ну, скажем так, справедливы. Теперь второй момент – это пошлины. То есть вот... которые тоже из экономического регулятора превратились в способ, в общем, политической мести. И мы, особенно в лице того же Дональда Трампа. И тут мы слышим, что эти руководители страны плохо себя повели, мы введем санкции на их товары. А эти вот сегодня хорошо себя повели, значит, вместо того, чтобы поднять санкции, там, поднять пошлины на 50%, ну, мы поднимем на 25%. И вот эти вот качели, они приводят к очень серьезным последствиям. И на бирже, и компании не могут нормально строить свои долгосрочные программы, долгосрочные проекты, что непонятно, сегодня они увеличат производство, а завтра введут санкции или контрсанкции, повысят пошлины, понизят пошлины, и они могут оказаться с свежевыстроенными заводами, продукция которых никому не нужна, потому что из-за высоких пошлин они не могут конкурировать в каких-то определенных странах.
1: Ну, как говорится, это, можно сказать так, о роли личности в истории. Тут Трамп достаточно, как бы сказать, любопытный представитель власти, но в целом, вот ведь не идет речь о том, что, например, так, прерываюсь, звонок, это нам сейчас важно. Алло, кто
10: здравствуйте, с нами? Это Лариса из Хайфа.
1: Да, пожалуйста.
10: У меня есть телефон фирмы «Партнер». Из-за того, что я плачу дорого, я хочу перейти в другую фирму. А фирма говорит, пожалуйста, переходите, но номера, которые они нам дали, они забирают. Хотя мы знаем, что переходи в любую компанию с теми номерами, которые у тебя есть. Насколько это правомочно?
7: Это абсолютно неправомочно. Вы имеете право перейти из любой сотовой компании в другую и с тем же телефонным номером. Кто вам сказал, что этого нельзя сделать?
10: В партнере? Это когда я звонила, ну, Кидас, который отвечает, говорит, пожалуйста, ну, номера мы свои оставляем у себя.
7: Вам не нужно звонить в партнер. Вы выберете компанию, в которую вы хотите перейти.
10: Потом да, мы выбрали.
7: Вот. Okay. В тот момент, когда вы подпишете с ними, ну, заключите с ними договор, они номер переведут сами.
10: Понимаете,
7: мы все... Не надо разговаривать.
10: Они мы не все имеют это права сделали. Делать. Мы все сделали, но они говорят, что партнер, вы должны позвонить партнеру, чтобы они отключили вас. И когда мы позвонили, они говорят, мы номера не отдаем свои.
7: А значит, требуйте, чтобы вас перевели на начальника. Просто не уступайте им. Они не имеют права
10: начальнику
7: этого делать.
10: Партнера или начальнику, нет. Допустим, селкома?
7: Нет, нет.
10: Какому если начальнику?
7: Вы, если вы звоните в партнер, и они вам такое говорят, то ну вот тот сотрудник, который вам ответил,
10: все, я поняла.
7: Требуйте, чтобы поговорить с его начальником. Сразу ему скажите, что вы это делаете незаконно, что вы будете жаловаться в Министерство связи. И я бы вам сразу сказал пожаловаться, но, понимаете, это займет какое-то время, просто жалко время тратить.
10: Они ну все, я поняла. Вы да. Сказали спасибо. Будьте здоровы.
1: Окей, спасибо, всего доброго. А почему, спасибо. Интересно, почему Тахивраг, в которую переходит, не делает этого, посылает клиента биться за этот номер?
7: Это что тоже странно, на самом деле.
1: Правда же, как бы они заинтересованы в клиенте или нет? Если да, то они сами должны уладить эту проблему.
7: Не исключено, что партнер делает какие-то проблемы и требует, чтобы... Но опять же, знаете, сейчас многие объясняют это борьбой с мошенниками. И хотят поговорить непосредственно с клиентом. Либо, кстати, это может быть тоже такой вариант, что сотовые компании между собой договорились. Потому что, когда вы звоните в компанию и говорите, что вы хотите отключиться, можно еще попытаться предложить вам какие-то более выгодные условия, mm-hmm, в общем, mm-hmm. Как-то оставить клиента у себя. Не исключено, что есть и в этом что-то. Я попробую узнать. Это очень странно, на самом деле, что
1: ну, да,
7: не дают клиенту уйти с его номером. Это есть закон, который обязывает сотовые компании это делать и не чинить никаких приказов.
1: Ну, может быть, это, знаете, это вечное, так сказать, клерки одной компании не хотят напрягаться, клерки другой компании хотят.
7: Не исключено, но все равно это очень странно.
1: Так, у нас вопрос. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
11: Добрый день.
1: Да, здравствуйте, назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос.
11: Меня зовут Даниэль, я из Хайфы.
1: Да.
11: У меня такой вопрос. У меня на компьютере постоянно начала скакивать табличка на каком-то непонятном языке, какая-то тарабарщина, смесь греческого, сказать, ну, непонятно, что написано. И я не могу от этого избавиться, я не знаю, чего он от меня хочет.
7: В какой момент это появляется?
11: Я пробовал узнать, почему выскакивает, и как-то я не знаю, что оно выскакивает, при каких условиях, чего я делаю не так, не знаю. Выскакивает табличка на непонятном языке. Это даже не язык, это какая-то рабальщина.
7: Это у вас компьютер на Windows?
11: Да, 11, да. Угу.
7: Ну, смотрите, скорее всего, это какая-то программа у вас там бежит. Зайдите в список установленных программ. Да. Пройдитесь по нему, посмотрите, нет ли там какой-то программы, которая либо странно выглядит, либо имя у нее какое-то такое необычное. Это
11: как
7: один вариант.
11: Что она странно выглядит, другое имя у нее.
7: Вот. Второй вариант такой. Вы в это время, у вас открыт браузер интернета какой-нибудь?
11: Да, конечно.
7: Угу. Вот, посмотрите, еще может быть, это называется плагин. То есть это такие программы, которые встраиваются в сам браузер. Есть список этих плагинов. Вот их желательно чем меньше, тем лучше. Если в списке программ вы еще можете увидеть какие-то программы, ну, про которые вы ничего не знаете, потому что это внутренние какие-то предустановленные программы, там, операционные системы или еще как-то. В списке плагинов браузера у вас должны быть только вещи, которые вам знакомы. Иногда они устанавливаются... еще это называется extension сегодня. Mm-hmm. И вы можете... посмотреть полный список вот этих extensions или плагин, там в разных браузерах по-разному они называются, и просто удалить те из них, которые вам либо не знакомы, либо не нужны. Тут точно вы ничего не навредите, потому что, возможно, это какой-то плагин установился к вам самостоятельно, или вы случайно не на ту клавишу нажали, и он это выдает. Вот эти две вещи надо проверить.
11: Это никак не связано с пакетами языковыми?
7: Чем?
1: С языковыми пакетами?
7: Это кто-то выдает просто левое сообщение. Нет, к языкам это не должно иметь отношения.
11: Ага. Отлично. Спасибо вам большое.
1: Всего вам доброго. Счастливо, хорошего дня.
11: Всего
1: следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
12: Алло.
1: Да.
12: Я могу говорить.
1: Назовите только себя, пожалуйста, и задавайте вопрос. Да.
12: Меня зовут Марк. Вопрос вот какой. У меня вдруг не очень давно, может быть, месяц примерно, может, чуть больше, появляется такая вещь на мобильнике. Я поговорил, неважно с кем, я знаю, с кем я говорю, все в порядке, никаких нет самое, ни хулиганских звонков, нормальный звонок. Но после того, как я отсоединился, появляется... Две картинки. Одна картинка маленькая, но на четверть экрана. Там фамилия, номер, с кем я говорил. Что-то там еще непонятное. А потом новая картинка, которая больше по размеру, где-то на две трети экрана. И там все то же самое повторяется, что было, плюс еще какая-то реклама. Это, в принципе, убрать можно, чтобы не было.
7: А какой у вас какая у вас модель телефона?
12: А51.
7: Samsung?
12: Да.
7: Это очень странно. Не должно
12: очень
7: такого
12: быть. Это вдруг я ничего не заказывал, ничего на этой времени толком нету. И вдруг это вот последние, не знаю, может быть, месяц, может быть, больше немножко. Внук как-то приезжал, я ему показывал, говорит, сейчас. Полез что-то в водород, пытался. Ничего не получилось. Нет. Все равно продолжает появляться. Это что, это система начала выдавать такое?
7: Подождите, это появляется после каждого разговора?
12: После каждого. Вот только что даже был спам, на который написано было, возможно, это спам, я не отвечал, отключился. Потом появилась обязательно вот такая картинка. То есть неважно, с кем я говорю.
7: Нет, честно говоря, мне трудно сказать. Не должно такого быть. То есть... Если это сильно мешает, попробуйте...
12: Это не сильно мешает, это просто надо постоянно
7: понимаю,
12: после разговора, да. Как появилась у Веры, чтобы на экране его не было. Только лишь всего.
7: Но, а вы, так... вы, Вы пользуетесь программой Samsung, да, для телефонных звонков по умолчанию?
12: Да, ну, обычно.
7: Смотрите, дело в том, что этих телефонных аппликаций, их есть довольно много. И если эта проблема именно с аппликацией Samsung, вы можете попробовать зайти в Google Play и скачать какую-нибудь другую телефонную аппликацию. Она будет выглядеть немножко по-другому, но, по крайней мере, проверить, в этом ли дело. И тогда, может быть, это исчезнет, если проблема именно в этой аппликации. Больше как-то трудно мне что-то посоветовать.
12: Понятно. Ну, мне, в общем-то, особо не мешает, но...
7: Да, но это попробовать, это тоже дело 5 минут, на самом деле. По крайней мере, вы будете знать, в чем дело.
12: Понятно. Хорошо, спасибо большое.
1: Всего вам доброго, удачи.
12: Хорошего дня.
7: И вам тоже.
1: Всего доброго. Значит, я предупреждал, как говорится. Вот, я говорил, что останутся неотвеченные звонки, и сейчас за несколько минут до конца уже нет смысла кого-то выпускать на линию. Друзья мои, учите матчасть. Как бы в следующий раз звоните, пожалуйста, с начала программы, в середине программы. Тогда в конце мы сможем ответить, наверное, всем, кто задавал вопросы. Значит, Йосиф, просто большое спасибо вам за не только за ответы, но, в общем, и за как описание обстановки на современном витке цивилизации Китай, США, и как это оказывает воздействие на всех нас. Вот, здесь сегодняшний открытый микрофон подходит к завершению. Йосиф Долгой был с нами. Большущее спасибо. До новых встреч и, надеюсь, скоро.
7: Спасибо.
1: Счастливо.
7: До свидания.
1: И всего наилучшего. Да. В студии были звукооператор Юваль Есот, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Ну что, как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Есть редкие, отмеченные Богом натуры, существо, все существо которых – поэзия. Вот таким был Борис Пастернак. О нем мы сегодня говорим в программе «Культурный код». С вами Таня Барская. Человек, которому было дано говорить от имени облаков, дождя, звезд, ветра. Человек, который находил такие потрясающие слова, вечные слова о вечном, о мужской страсти, о женской слабости. Это был поэт, которому был свойственен космический размах чувств. Стихи слагались навзрыд, то, что называется. Если мы отдельно с вами вспомним историю с романом «Доктор Живаго», она действительно стала очень известна тогда в Советском Союзе, она стала известна вне Советского Союза. Стоит лишь подчеркнуть, травля Бориса Пастернака, которая, можно сказать, привела в итоге к его гибели, началась не из-за романа «Доктор Живаго». Он лежал в редакции «Нового мира». Его обещали напечатать. Из-за присуждения Нобелевской премии, что сказать, скандал не хотели устраивать до последнего, боясь испортить новый имидж Советского Союза. Тогда к власти только пришел Хрущев. Возможно, что все сошло бы на тормозах, на нет, без публикации романа «Доктор Живаго», но и без той дикой травли, которая имела место. Это все развернулось осенью 1958 года. Если бы книга на Западе пользовалась умеренным успехом или не имела бы этого успеха вообще. Но роман, он так выстрелил. Он получил самую престижную из литературных наград. Этого сановники стерпеть не могли. И эта травля, она убивает всех. Она убивает практически каждого. Если не физически, то ломает душевно. И к несчастью, гениальность Бориса Пастернака оценили прежде за рубежом, не на родине, там, где это было ему нужно. 23 октября 1958 года Шведская академия присуждает премию по литературе за значительный вклад как в современную лирику, так и в области великих традиций русских прозаиков. За 2 года до ухода из жизни Пастернака им было получено около 30 тысяч писем и поздравительных телеграмм со всего света.